были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое — Твое, и Твое — мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника, произнесенные им, напомню, в день, когда совершается память святых отцов Первого Вселенского Собора. Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единодушие Бога Отцу. На него поднялась вся Церковь, все верующие во всех концах мира едиными устами исповедали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий Единородный. Бог от Бога рожден, не сотворен, единосущен Отцу. Иной подумал бы, что это случайно какое-либо воодушевление на единомыслие, но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону Ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонение не могли истребить ее, и она тотчас обнаружилась повсюдно всеми, коль скоро прекращалось давление внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и сущность ее исповедания. Слава Господу, хранящему в нас эту веру. Ибо пока она есть, мы еще христиане, хоть и худо живем, не станет ее и христианству конец.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В России число по-настоящему православных растет, а не падает. Существенное увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни, а именно регулярно посещает богослужение и приступает к таинствам, наблюдается в России. И именно этот показатель главенствует в вопросе оценки количества православных верующих в стране. Об этом информационному агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ранее издание «Ведомости», проанализировав результаты опроса по СТГУ, сообщили, что за 15 лет доля россиян, причисляющих себя к православию, снизилась 1,5 раза. В то же время из исследования университета следует, что количество причащающихся один раз в месяц или чаще в этом году выросло почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. Ректор по СТГУ, епископ Егорьевский Мефодий, подчеркнул, что в исследованиях религиозности в России редко затрагиваются вопросы содержательного характера. Важны не отдельные формальные показатели, а исследования явлений и процессов, которые на самом деле за ними стоят. Такие исследования возможны только в долгосрочной перспективе. В лаборатории социологии и религии по СТГУ подобные научные проекты реализуются с 2006 года. Также он отметил, что результаты совместного исследования по СТГУ и ФОМ впервые позволили показать важную и во многом закономерную тенденцию. Российское общество становится более дифференцированным в своем отношении к религии. Мы видим, с одной стороны, за последние 6 лет незначительный рост числа людей, не относящих себя ни к какой религиозной традиции, а с другой – существенное увеличение доли тех, кто осознанно участвует в церковной жизни, регулярно посещает богослужение и приступает к таинствам. Эта динамика свидетельствует о том, что религиозная идентичность сегодня все реже определяется культурной инерцией и все чаще становится результатом личного выбора и глубокого внутреннего убеждения. Особенно важно, что фиксируется укрепление ядра церковной жизни, того, что можно назвать зрелой и ответственной религиозностью. Есть основания полагать, что этому способствует многолетняя катехизаторская, миссионерская и просветительская работа церкви, увеличение количества духовенства, развитие приходской жизни – а также системная подготовка квалифицированных церковных кадров и развитие современной гуманитарной науки. Для ПСТГУ как церковного университета это особенно значимо. Мы убеждены, что фундаментальное образование, серьезная научная работа и их последующее воплощение в просветительских и общественных проектах способны приносить реальные плоды в формировании мировоззрения новых поколений, заключил ректор вуза. Ну и к другим сообщениям выпуска. При Свято-Никольском храме Улан-Удэ откроют новую социальную столовую. Новое модульное помещение благотворительной столовой при Свято-Никольском храме города Улан-Удэ откроют в конце мая этого года. Приобрести модульное здание удалось на средства, выделенные в рамках проекта Улан-Удэнской епархии под названием «Благотворительная столовая 2.0», поддержанного фондом президентских грантов. «Нынешнее помещение – это вагончик, уже не может вместить всех желающих», рассказал руководитель социального отдела Улан-Удэнской епархии иерей Виктор Щербаков. Ежедневно столовую посещают от 50 до 100 человек. И бывает так, что на улице образуется очередь. Люди мерзнут на морозе или мокнут под дождем. Это неправильно. Новое помещение будет более комфортным и позволит вместить больше людей. Отмечается также, что нынешний вагончик, в котором действует социальная столовая, был установлен по проекту 2021 года взамен маленькой бытовки, которая в свое время тоже стала тесной для всех приходящих людей. Всего же благотворительная столовая существует уже более 10 лет. Новое здание более просторное и комфортное. Уже изготовлено и установлено рядом с действующим вагончиком на территории храма. Сейчас идет подготовка к его открытию. Проводится уборка помещений, закупаются мебель и посуда. По словам иерея Виктора Щербакова, планируется, что официально столовая будет открыта в конце мая. В свою очередь, в старом здании вагончике после открытия нового помещения планируется сделать центр по раздаче вещей для нуждающихся. А пока вагончик продолжит работать как столовая. Дорогие друзья, вы слушали выпуск новостей на православном радиоканале «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В 2025 году исполнилось 165 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Сибирякова, известного русского благотворителя, золотопромышленника, общественного деятеля и схимника Святой горы Афонской. Он послужил ближним всем своим именем и расположением сердца. А в этом году, совсем недавно, в конце апреля, вышел спектакль, который называется «Его приказано уничтожить», посвященный жизни выдающегося русского промышленника. Прошлую субботу мы уже начали разговор о жизни этого выдающегося человека. А сегодня предлагаю этот разговор продолжить. Итак, на телефонной связи со студией Татьяна Сергеевна Шорохова. Это член Союза писателей России, историк, биограф Иннокентия Сибирякова. Татьяна Сергеевна, я рада снова приветствовать вас у нас в студии. И вот давайте продолжим оттуда же, примерно откуда мы и закончили наш разговор в прошлый раз. Мы сказали о том, что Иннокентий Михайлович спонсировал очень-очень много проектов. Вот откуда он брал вот эти вот идеи, откуда он, как он выбирал проекты, как он выбирал то, что нужно финансировать, а что не нужно?
2: И вот Иннокентий Михайлович очень многие свои проекты вынес из детства, потому что у него на глазах осуществлялась, ну, скажем, в данном случае поддержка женского образования, и он имел возможность видеть разницу между женщиной образованной и необразованной. Его три сестры учились в девичьем институте в Иркутске. И поэтому, ну, каждая, конечно, в свое время. И поэтому он, когда попал в Петербург, вот здесь он на уже новом совершенно уровне, с новым размахом, сибирским размахом, стал поддерживать женское образование. В Петербурге были высшие женские курсы, так называемые бестужевские. И вот Анна, сестра Иннокентия Сибирякова, с которой они были очень дружны, она входила в комитет этих бестужевских курсов, и они, брат и сестра, вложили огромные средства для того, чтобы выкупить землю, построить здание для, как учебное здание, для общежитий курсисток, причем с очень капитальными, это были очень капитальные строения, не сохранились до наших времен. И, конечно, тысячи выпускников, выпускниц высших женских курсов. Потом, когда в России уже прошла революция, гражданская война, когда нужно было восстанавливаться в стране, вот эти кадры, когда мужчины были выбиты вот во время революционных событий на фронтах гражданской войны и первой империалистической еще ранее. Вот именно на женских плечах, которые стали учителями, архивариусами, библиотекарями, во многом восстанавливалась, хотя, конечно, уже на другой идеологической основе, но восстанавливалась историческая Россия. И я удивляюсь этой дальновидности Иннокентия Михайловича, потому что он ведь не только поддерживал высшие женские курсы, которые давали образование гуманитарное и математическое, но для девушек, но он был первым, кто вложил в создание первого медицинского женского института. Сейчас это университет имени Павлова в Петербурге, в России. И об этом помнят. В музее этого вуза вам расскажут о том, что его взнос был самым первым. Вслед за ним уже были и более крупные пожертвования, но это уже не так важно. Важно, что Россия при такой пестрой конфессиональной наполненности имела разные нравы, разные обычаи, и поэтому, скажем, мусульманская женщина, которая не могла показаться мужчине-врачу, очень страдала от отсутствия медицинской помощи. И вот благодаря вот этому учебному заведению, первому медицинскому институту в России, мусульманский мир получил возможность лечить из своих женщин. И в этом тоже немалая заслуга Иннокентия Сибирякова. Можно взять и такой еще пример. Он был учеником надомных курсов физиолога, педагога Петра Францевича Лесгофта. Лесгофт был удивительным по своему складу характера человеком, который был прекрасным педагогом и мог зажечь идеями большие массы молодежи. И вот Иннокентий Сибиряков оказался среди этих людей, и уже незадолго до ухода в монастырь он подарил крупную сумму денег своему учителю. И сейчас мы имеем такое учебное заведение. Это университет физической культуры имени Петра Францевича Лесгофта, который готовит и наших олимпийцев, и наших тренеров, и наших спортсменов выдающихся. Вот благодаря пожертвованию Иннокентия Сибирякова появился вот такой плод любви у ученика к своему учителю. И вот до сих пор это учебное заведение, конечно, развиваясь в течение многих десятков лет, уже в крупнейший спортивный вуз, можно сказать, страны, он существует, в нем есть музей, и в музее представлена на настоящее время просто великолепная подача вот этой основы материальной, который дал Иннокентий Михайлович Сибиряков для такого вуза. И, что еще можно сказать вот из таких главных направлений? Да, так вот этот вуз, он возник и как научное заведение под названием «Биологическая лаборатория», и как высшее учебное заведение для воспитательниц физической культуры. И девушки, которые выпускались из этого учебного заведения, значит, работали в женских гимназиях и преподавали вот предметы, связанные с развитием физическим. И это, конечно, вот уже получается третье учебное заведение, которое поддерживал Иннокентий Сибиряков реально и материально. По поводу таких вопросов, как его внутренний духовный поиск, это совершенно отдельная тема. Я всматривалась в жизнь этого человека по его делам, и было очевидно, и по откликам современников, к сожалению, архива Иннокентия Сибирякова не существует, хотя у него была огромная переписка практически со всеми общественными деятелями Сибири, была переписка с разными учреждениями по поводу самых разных его проектов, но если мы можем еще найти его письма в фондах людей, с которыми он имел дело, в фондах учреждений, то вот обратной связи практически мы не можем найти, за исключением каких-то небольших черновиков, которые люди, написав письмо, например, Иннокентию Сибирякову, сохранили какой-то черновик, какой-то небольшой набросочек. Это, конечно, большая утрата для биографов Иннокентия Сибирякова, потому что воссоздать биографию его во всей полноте сейчас представляется достаточно сложным. И вот в настоящее время я занимаюсь исследованием жизни Иннокентия Сибирякова. Есть историк русского Афона в Москве, который собирает материалы об Иннокентии Сибирякове в архивах Москвы. Я работаю в архивах и библиотеках Петербурга и в Иркутске. Помогает Наталья Фогель, историк, который собирает материалы там. И, конечно, это просто вот такие изыскания, которые позволяют нам буквально по крупицам, по перлам собирать факты его биографии. Но надеюсь, что нам удастся максимально то, что возможно собрать в архивах, донести со временем через статьи, возможно, книги до наших читателей. Так вот, направление, о котором я не сказала, и оно имеет очень большое значение. Вернусь сейчас немножечко именно в ту часть его жизни, когда он благотворил много на светских направлениях. Он создал фонд, наверное, один из первых пенсионных фондов в России для поддержки искалеченных на приисках рабочих или при потере кормильца, для поддержки их семей. Этот фонд имени его отца, капитал имени Михаила Александровича Сибирякова, был учрежден в начале 1894 года в колоссальной сумме по тому времени 420 тысяч рублей. Ну, для сравнения вам скажу, что годовое жалование градоначальника Петербурга составляло 5000 рублей. Можете сравнить, какая величина этого фонда, который он оставлял для того, чтобы поддерживать регулярно тех, кто нуждался в помощи материальной, уже сам не имея возможности зарабатывать своим трудом. И вот это беспрецедентная совершенно в то время попытка ответственности бизнеса за социальную среду в стране, она, к сожалению, в своей массе не была поддержана. Я почти уверена в том, что если бы промышленники пошли по пути Иннокентия Сибирякова и выделяли часть своей прибыли на создание таких фондов, то в России, наверное, бы не было такого напряженного вот этого нерва, который в конце концов привел к революции в 1917 году, в котором рабочий класс сыграл, к сожалению, огромную роль. Но Иннокентий Сибиряков, он показал этот путь. И в настоящее время, я думаю, что бизнес, который, по моим, по крайней мере, точным наблюдениям, все больше и больше разворачивается в сторону социальных проектов, не сможет принять его опыт и внедрить в своей практике по отношению к обществу. Дай Бог, чтобы это состоялось, потому что мы сами наблюдаем за нашей жизнью, видим, сколько у нас таких мест, куда может бизнес приложить свои усилия, свою поддержку, и не только для украшения городов, а именно для реальной помощи реальным людям. Ну и вот вся эта предварительная жизнь Иннокентия Михайловича Сибирякова, все, что он делал это от сердца. Вот самое интересное, что и проекты, которые он разрабатывал, и вот даяние простым людям, потому что есть сведения, что до 400 человек в день он принимал, когда он бывал в Петербурге, он принимал у себя в квартире просто просителей, которые просили на совершенно разные нужды, на приданное дочери, на открытие фотографии, чтобы начать свое дело, просто на то, что хотя бы иметь средства на обед и так далее. Иннокентий Сибиряков вот на этом этапе, когда он уже развился в такую крепкую духовную личность благодаря своим пожертвованиям, у него была четкая евангельская установка: «Всякому просящему у тебя дай, и не пускайся в розыски». Понимаете, это очень сильная позиция. Мы можем сейчас слышать много, что выбирай, кому дать, кому во вред, кому там соблазн, кому на созидание. Но что касается Иннокентия Сибирякова, он просто по Евангелию четко выполнял указания Христа. И вот когда я всматриваюсь во многие его поступки, я вижу, что он действительно Евангелие принимал как руководство к действию в прямом смысле этого слова. И вот именно это внутренняя его опора на Слово Божие, она и взрастила в нем личность духовную за 35 лет жизни здесь, вот в условиях мирской жизни, мирского служения. И когда на 33-м году жизни, осознавая, что собственного преображения души в нем, как ему казалось, не происходит, он начал всматриваться в монашескую жизнь. И вот здесь открывается совершенно новый этап жизни, новый этап поиска Иннокентия Сибирякова. К этому времени он уже побывал во всех главных культурных центрах Европы, вынес оттуда сплошное разочарование от духа наживы, которым там, в общем-то, являлся главным для европейцев. И он начал всматриваться в православную духовную культуру, стал паломничать по монастырям, ходил в крестные ходы, бывал на престольных праздниках. Его стали замечать вот эти перемены в нем. Он стал много благотворить церкви. И когда сложилась такая ситуация, то Иннокентий Сибиряков стал заметен этими пожертвованиями. Вот и особенно крупным пожертвованием в Знаменской церкви сборщицы Угличского Богоявленского женского монастыря. Сумма, которую мне пожертвовал, общая сумма составляет 147 тысяч рублей. Вот в это время уже не выдержали власти в лице градоначальника Санкт-Петербурга, лютеранина по происхождению, который не понимал, зачем монастырям нужны такие жертвы. И по надуманному обвинению в расточительности Иннокентия Сибирякова он начал процесс против него, пытаясь обвинить в безумии и взяв под арест его капиталы. Вот этот период, он в жизни Иннокентия Сибирякова самый сложный для понимания и той эпохи, и того времени, который выбрал достаточно корыстный человек, градоначальник фон Валь. Это было время, когда заболел Александр III, и когда он уже уехал сначала в Белоруссию, потом в Крым, пытаясь восстановить здоровье. То есть градоначальник оказался достаточно сильной фигурой в определенном плане вне контроля. И вот этот период для Иннокентия Сибирякова был сложный. Но удивительное дело, то, что разные силы в обществе, не понимая его намерений, он уже заявил, что он хочет быть монахом в это время, не понимая его намерений, не понимая его душевных склонностей, не понимая его желания реального преображения во Христе, тоже поддержали отчасти вот эту позицию градоначальника, который вкладывал совершенно другой смысл. И наш Иннокентий Михайлович Сибиряков вынужден был пройти через два свидетельствования губернского управления. Это не было судом. Существовал такой орган при градоначальстве Санкт-Петербурга, как губернское правление, куда входили заслуженные люди Петербурга. Вот. И в это время, конечно, происходила перемена в самом Иннокентии Сибирякове. Во-первых, его подвергали освидетельствованием врачи. За ним шли сыщики, пытаясь каждый шаг его отследить. И концентрация переживаний в это время была очень высокой. Но при этом он довел до конца Сибиряковскую экспедицию, которую я упоминала. Он завершил работу по созданию фонда имени его отца для рабочих. Он поддержал Лесгофта. Он совершил еще несколько крупных проектов. Например, построил предел при храме Александра Невского в первом реальном училище Санкт-Петербурга на Васильевском острове, где учились мальчики с разных, в том числе глубинных регионов России. Они там проживали. И вот в честь своего небесного покровителя Иннокентий Сибиряков попытался, им это удалось, собрать сибиряков, проживавших в Петербурге, в столице Российской империи, для помощи вот этим очень часто плохо обеспеченным детям. И кроме предела был устроен еще было учреждено православное братство святителей Иннокентия Иркутского. И в это братство Иннокентий Сибиряков внес большую сумму денег. В этом братстве состоял святой праведный Иоанн Кронштадтский. В этом братстве были такие замечательные люди, известные их имена, как Петр Петрович Семенов-Деньшанский, известный географ. В этом братстве состоял Михаил Сергеевич Волконский, сын знаменитых декабристов, и так далее. То есть Иннокентий Сибиряков оказался период такого гонения на него. Он оказался не один, он оказался с такой поддержкой серьезных, понимающих происходящее людей. И слава Богу, и в первом случае в июне 1894 года, и в январе 1895 года Иннокентий Сибиряков был на губернском правлении объявлен абсолютно здоровым, дееспособным. И Валю было приказано Министерством юстиции отдать все капиталы по принадлежности. И вот здесь выявилось, что уже в казначействе градоначальника оказалась история, связанная с утратой части средств Иннокентия Сибирякова. То есть градоначальник и те, кто был под его началом, были уверены, что Иннокентий Михайлович Сибиряков будет объявлен безумным. И они заранее начали тратить его средства. И, конечно, разразился скандал. Валь в этом году, 1895, утратил место градоначальника, был переведен на другие совершенно работы. Что касается непосредственно казначея Платонова, он был отдан под суд, лишён всех регалий и званий. И вот это была последняя капля, которая разделила в Иннокентии Сибирякове человека мирского от человека, устремленного к духовному преображению. И удивительно, у нас судьбы другой такой найти невозможно. То есть у нас есть разные святые, у нас много новомучеников, но вот такой трудный выбор и такой трудный путь к своей цели, я даже не могу никого поставить рядом, кто бы прошел такой сложный и такой неизбежно увенчанный вот слава, я не побоюсь этого сказать, путь. И Иннокентий Сибиряков обрел духовного отца. Это был отец Давид Мухранов, настоятель Святоандреевского скита в Петербурге, русского Андреевского скита на Афоне, который построил подворье в Петербурге. Вот Иннокентий Михайлович передал большую сумму денег на строительство подворья, Благовещенского храма при нем. Он ушел жить на подворье в качестве послушника в ноябре 1894 года. И в 1896 году, внеся последний, наверное, большой вклад в монастырское строительство в России, это Воскресенский скит на Валаане, многие паломники, побывавшие на Валаане, знают этот скит. Это скит, построенный пожертвованием Иннокентия Михайловича Сибирякова. Также он внес большую сумму денег на строительство первого в Приморском крае, на Дальнем Востоке, мужского монастыря в Уссурийском крае. Вот. И сейчас он восстанавливается, этот монастырь, возле Никола Уссурийска. И поддержал другие монастыри в России, и после этого он принимает в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1896 году такое таинство, также можно сказать, наверное, все-таки он принимает пост, он отрекается от мирской жизни, принимает постриг в первый ангельский чин и уезжает на Афон. И вот это период, конечно, афонский период, не мне женщине говорить о нем подробно, но все же сказать несколько слов нужно. Свидетельств немного о монашеском периоде жизни Иннокентия Сибирякова на Афоне. Тем не менее, те, кто писал на эту тему, подчеркивали, что он был на удивление смиренным человеком. Он старался сидеть всегда на последних местах. Если ему пытались уделить хоть какие-то знаки внимания, он отрицал все. И более того, сообщаясь с историками Афона, русского Афона, такими как отец диакон Петр Пахомов, который сейчас в Москве собирает материалы об Иннокентии Сибирякове и о других, читая публикации, я пришла к выводу, что действительно то смирение, которому призывает каждого христианина Господь, научитесь от меня, я как кроток, я смирен сердцем, Иннокентий Сибиряков стал таким человеком. Он стал человеком во Христе, в том полном для него, для его возможностей душевных вот объеме, которое было осуществлено им за 5 лет в монашестве. Он был очень молодым, в возрасте 41 год. В 1901 году на его средства были построены в Андреевском скиту и великолепный Андреевский собор на 5000 молящихся, Кремль Востока, как называют его. И тогда он был самым крупным на Балканах и в Греции собором православной церкви. И в настоящее время восстанавливается этот собор, там есть богослужение. И хотя русских иноков уже нет в этом Андреевском скиту, но тем не менее те греки, которые там живут, те греческие монахи, которые там подвязаются, они почитают Иннокентия Михайловича Сибирякова, схимонаха Иннокентия, который принял схиму незадолго до своей кончины, принимает как святого. И, безусловно, все почести, которые в таком случае воздаются святому, это иконы, это и ковчег с его главой, которая имеет янтарно-медовый цвет. И по преданию афонскому, значит, этот человек, чья плоть настолько преобразилась и поменяла химический состав, можно так сказать, они считают, что этот человек достиг святости и особо угодил Богу. И конечно, те люди, которые побывали на Афоне и имели возможность прикоснуться к главе схемонаха Иннокентия, рассказывают и о благоухании, и о мироточении, и о том, что такая же кость, такого же цвета, такой же плотности является и вот в ковчеге апостола Андрея Первозванного. Конечно, в России, я думаю, все больше почитателей схемонаха Иннокентия будет в связи и с паломничеством на Афон, но и в связи с тем, что у нас уже почитателей, которые сами заказывают иконы схемонаха Иннокентия, даже среди священства, заказывают иконописные портреты, создают произведения искусства, создают фильмы не потому, что им выделили на это средства и включили в какие-то планы. Нет, потому что у людей такая потребность рассказать об этом человеке своим соотечественникам. И вот то, что я сейчас делаю, тоже пытаюсь донести до наших соотечественников, до православных слушателей радио «Воскресенье» вот эти, может быть, и на первый взгляд не столь яркие события его жизни, потому что ведь Иннокентий Сибиряков не был в нашем понимании ни героем, да, не был человеком так, учительного склада, который бы оставил какие-то книги или поучения. Вся его жизнь состоит из массы добрых дел, из непрерывного ряда благотворений. И вот эта мысль церкви, что ничто не так не приближает человека к Богу, как благотворение, высказанное еще в древности святыми IV века, когда церковь вырабатывала свое учение. И вот в жизни Иннокентия Сибирякова его жизнь подтверждает правоту православного учения о благотворении. Более того, и сам факт физического преображения Иннокентия Сибирякова, то, что мы видим по останкам его, тоже говорит о том, что православное учение о спасении души верно, и богатство, да, тоже может привести человека к Богу, если распоряжаться этим богатством, как заповедал Бог. Распоряжаться так, чтобы служить богатством и Богу, и людям.
1: Ну и, как я упомянула в начале нашей передачи, вышел недавно спектакль. Где его можно посмотреть? Что это за спектакль? Как шла работа над ним?
2: Спектакль, который прошел в Москве, первый премьерный показ 27 апреля, называется «Его приказано забыть». Подготовил этот спектакль театр «Живая вода». Есть такой театр в Москве, совершенно удивительный, который ставит постановки на темы духовно-патриотического содержания и социальной проблематики. И вот в том духе, в котором решаются разные темы, вот этот предварительный опыт 20 с лишним лет этого театра позволил им создать спектакль об Иннокентии Сибирякове. Конечно, в основу легла моя книга «Следуй за мною», изданная вот в 2022 году в Москве. Но перевести историческую биографию в область художественных образов, рассказать с помощью приемов театрального искусства, это не так просто, чтобы человек, его не только внешний облик, но именно внутренний его человек, сокровенный человек, был открыт для зрителей, это сложная задача. И тем не менее, Лариса Ивановна Никулина, директор этого театра, режиссер-постановщик и автор сценария Артем Глухов, и тот весь тип актеров, который был привлечен для осуществления вот этого действа сценического, для вот этой трансляции на зрителя глубинных духовных понятий через бытовые, казалось бы, во многом там сцены, моменты связанные с биографией Иннокентия Сибирякова. Это какая-то такая живая, оживающая, я бы даже сказала, мозаика совершенно разных картин сценических, но они сложились в это удивительное единство образа эпохи, образа сложности пути, образа выбора личности, своего пути в этом мире. И очень многие проблемные вопросы, которые стоят перед человеком, ищущим смысла в жизни, как искал Иннокентий, с этим вопросом к самому себе, но счастлив ли я? И вот, имея богатство, вот это, но счастлив ли я? И кто я, Господи, в этом мире? Вот это все прозвучало. И зал, мне кажется, благодарно и благосклонно воспринял вот такую подачу, вот такую трансляцию личности Иннокентия Сибирякова, примера его судьбы, примера

0: Поле заговорили на самом высоком уровне. И вот в 2012 году президент Владимир Владимирович Путин, проводя заседание Русского географического общества на Валааме, он сказал достаточно пространно об Иннокентии Сибирякове как о примере для современного бизнеса, о примере человека, который служил своим капиталом людям. А позднее, когда патриарх Кирилл побывал на Афоне, побывал в Андреевском скиту, то его святейшество тоже говорило об Иннокентии Михайловиче Сибирякове, о схемонахе Иннокентии. И вот тогда мое сердце возрадовалось, что, слава Богу, об Иннокентии Сибирякове говорят и высшие светские, и высшие духовные власти. А значит, дело прославления Иннокентия Сибирякова в лике святых, возможно, состоится. В настоящее время я занимаюсь доисследованием биографии Иннокентия Сибирякова. Как я сказала, это достаточно сложный процесс, потому что приходится выстраивать линии поиска и находить новые и новые материалы. Надеюсь, что это завершится подготовкой жизнеописания схемонаха Иннокентия, которая станет основой для комиссии по канонизации Иннокентия Сибирякова с приложением большого объема материалов, подтверждающих те или иные факты его жизни, свидетельства его жизни. Надеюсь, что та духовная радость, которую ожидают сейчас многие от прославления Иннокентия Сибирякова, коснется наших сердец, и мы станем свидетелями этого сложного, но, вот, мне кажется, для нашего времени необходимого процесса, потому что более яркого образца для бизнеса по служению социальному просто найти очень сложно. Он настолько многие сферы покрыл своим вниманием, Иннокентий Сибиряков, в Отечестве, что теперь только нужно всматриваться в эти образцы его благотворений и трансформировать их уже в наше время, в наших формах, в наших реалиях. Большую, конечно, благодарность нужно сказать руководителям, учредителям фонда имени Иннокентия Сибирякова, который возник в Иркутске совсем недавно. Председателем фонда является Толоконников Дмитрий Николаевич, исполнительным директором Тузенко Александр Александрович, которые просто своей задачей ставят прославление имени Иннокентия Сибирякова и внедрение в нашу жизнь его примера. И благодаря этому мы сейчас имеем возможность проводить эти исследования. Благодаря им был осуществлен спектакль, его приказано забыть. И также был снят фильм «Риза для неба» иркутским коллективом ВГТРК «Иркутск». Режиссер, постановщик Мария Аристова, автор сценария Ольга Ручинова. И вот этот фильм вышел в конце прошлого года. И он тоже имел закрытые показы в Москве, в Иркутске. В настоящее время он широко известен. Выставка была подготовлена краеведческим областным музеем Иркутска. И тоже она передвижная, сейчас продвигается от города к городу, от храма к храму, от музея к музею на территории Иркутской области в сопровождении вот показа этого фильма «Риза для неба». Поэтому фонд делает большую работу, и я думаю, что к этой работе будет подключаться все больше культурных учреждений, библиотек, которые, может быть, даже система образования, которые будут включать в свои планы уже вот эти просветительские мероприятия, связанные с тем, чтобы имя Иннокентия Сибирякова, опыт его жизни расширялся и становился частью национального сознания. Потому что, безусловно, то, что он сделал, является культурным достоянием России. И это культурное достояние нужно вывести к людям, показать. И вот этим я сейчас занимаюсь. Чем закончится такая большая работа по сбору материалов и по подготовке документов канонизации, я не могу прогнозировать. То, что касается меня, я постараюсь сделать все, что в моих силах. А дальше все отдаю на волю Божью.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом...

этом на сегодня все. Я напомню, на телефонной связи с нами находилась Татьяна Сергеевна Шорохова, член Союза писателей России, историк и биограф Иннокентия Сибирякова. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. На календаре 24 мая. Идет 7-я неделя по Пасхе. Это неделя святых отцов Первого Вселенского Собора. День сегодня непостный. Сегодня совершается попразднество Вознесения Господня, память священномученика Мокия Амфипольского, а также память равноапостольных Мефодия архиепископа и Кирилла, учителей славянских. Также сегодня Собор святых Астраханской митрополии. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых, чью память мы также сегодня чтим, через несколько минут, сразу после выпуска новостей, узнаем из программы «Православный календарь». В 9:25 услышим 13-ю кафизму, а в 10:10 – Евангелие дня на сегодняшний день. В 10:30 нас ждет «Духовное слово», главы из книги «Святые отцы мирянам», в 11:15 – «Детям о Боге», «Евангельские чтения для детей». 11:30 – звучащая книга, продолжение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. В 12 часов ровно на наших волнах начнется трансляция Божественной литургии из Храма Христа Спасителя города Москвы. 13:40 – передача отца Максима Курленко «С нами Бог», посвященная Дню памяти святых Кирилла и Мефодия. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Ну а мы встретимся с вами после трансляции, и я расскажу вам о том, какие программы далее в нашем эфире вы услышите сегодня днем. Оставайтесь с нами, дорогие друзья!

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма о помощи церкви на Донбассе. 15 мая этого года в Доме кино Санкт-Петербурга прошел премьерный показ фильма под названием «Из зоны комфорта», который посвящен служению сестер милосердия и добровольцев Русской Православной Церкви в зоне конфликта. Гостями показа стали директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов, главный врач и директор больницы святителя Алексия Алексей Заров и режиссер фильма, член Союза кинематографистов России Максим Якубсон. Фильм был снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Авторы фильма отправляются на Донбасс в машине скорой помощи из церковной больницы святителя Алексия. В центре сюжета – истории выпускницы Свято-Дмитриевского училища, сестер Милосердия Ефросинии Морозовой, которая трудится в Ростовском госпитале, сестры Милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирины Худяковой, ухаживающей за ранеными в госпитале, Сергея Жукова, возглавляющего Центр помощи в Мариуполе. Фильм рассказывает о том, что заставило их быть рядом с риском и человеческой болью. После показа картины состоялось обсуждение, в котором принимали участие гости кинопоказа и герои картины. Некоторые из зрителей подошли к микрофону, чтобы выразить благодарность и задать вопросы, которые у них остались после просмотра киноленты. Спикеры также поделились своими впечатлениями о фильме и ответили на вопросы зрителей. Алексей Заров отметил, что этим фильмом мы навсегда сохранили память о тех, без кого помощь на Донбассе не проходила ни дня. Рассказали честно и правдиво для людей, кто там не был. Также он поблагодарил создателей фильма и сказал, как можно присоединиться к медицинской помощи пострадавшим в зоне конфликта. Те, кто хотят помогать в зоне конфликта в качестве братьев и сестер милосердия, могут пройти профессиональную медицинскую подготовку в учебном центре больницы святителя Алексия. Благодаря тому, что мы открыли учебные центры и в других регионах нашей страны, множество людей проходят такую подготовку и присоединяются к помощи на Донбассе, включая и самих жителей зоны конфликта. Фильм под названием «Из зоны комфорта» планируется также к показу в кинотеатрах Москвы. Ну и к другим сообщениям выпуска. Утвержден короткий список номинантов Патриаршей литературной премии. На итоговом заседании Палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия после обсуждения итогов работы Совета экспертов и дискуссии был сформирован короткий список номинантов. Он был подан на рассмотрение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Список включает 9 человек. Прозаика Василия Ивановича Аксенова, писателя-публициста, режиссера, актера Николая Бурляева, поэта, критика, редактора Валентину Ефимовскую, прозаика и поэта Александра Кердана, прозаика-сценариста Михаила Кураева, историка-прозаика Сергея Егоровича Михеенкова, прозаика-публициста Игоря Смолькина, журналиста и прозаика Наталью Сухинину, а также прозаика и иерея Николая Толстикова. Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии состоится 2 июня в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Напомню, что Патриаршая литературная премия была учреждена Священным Синодом в декабре 2009 года с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 мая по новому стилю или 11 по старому. И сегодня мы совершаем память священномученика 3 века Макия, равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, просиявших своими трудами в IX веке, равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского, также IX века, преподобного Сафрония, затворника Печерского, в дальних пещерах, подвязавшегося в XIII веке, святителя Никодима, архиепископа Сербского XIV века, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского XVII века, священномучеников Александра Петровского, архиепископа Харьковского и Михаила Белороссова, пресвитера, почивших в первой половине XX века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского. Родился будущий святой в 1579 году в Астрахани в семье Климента и Варвары. Его отец был служивым человеком при Астраханском и Терском архиепископе Феодосии Харитонове. Скорби и страдания сопровождали его с юных лет до мученической кончины. Мальчику было 7 лет, когда в их городе разразилась смута, произведенная сторонниками самозванца Лжедмитрия I. В дом его родителей ворвались казаки, один из которых ударил мальчика камнем по голове, отчего он страдал потом всю жизнь. Ища спасения своей души, Иосиф поступил в местный Троицкий монастырь. Здесь он подвязался в молитве, посте и трудах, сначала в звании простого монаха, а позже в сане игумена и архимандрита. Часто отец Иосиф принимал в Свято-Троицком монастыре казаков, пользовался уважением в их среде. Благодаря трудам отца Иосифа Троицкая обитель стала одним из крупнейших центров православного просвещения. Затем он был посвящен патриархом Никоном в архиепископа Астраханского. Был он достойнейшим архипастырем. Владыка Иосиф принял участие в церковных соборах, начавших богослужебную реформу в русской церкви. О его добродетельной жизни и мудрой рассудительности знали не только в Астраханском крае, но и далеко за пределами его. Благочестивый царь Алексей Михайлович питал к нему особенное благоволение и вызывал его в Москву на церковный совет в 1663 году. Любовью привлек он к себе и святейших патриархов восточных – Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, которых он принимал у себя в доме, когда они по царскому зову направлялись в Москву через Астрахань для суда над патриархом Никоном. Патриархом он показался тогда аки светлейшая звезда, всякое служение человеколюбия и странноприимство являя, в скорбях утешение, в бедствиях помощь, в местах малопроходимых наставление словом и делом, явствуяся доброслужен рачитель теплый и во всяких нужных делах творя велие попечение и прилежность. Вот почему патриархи взяли архиепископа Иосифа с собой в Москву на церковный собор. Здесь они просили царя возвести Иосифа в сан митрополита за его великие труды и добродетели, чтобы и прочие архипастыри, смотря на него, подражали ему. Царь охотно согласился на просьбу патриархов. Тогда же, в 1667 году, поставили Иосифа в митрополиты, причем патриархи в знак своего уважения подарили ему дорогое архиерейское облачение, тканное из шелка с золотом. Кафедра владыки Иосифа, Астраханская епархия, была одним из самых сложных и неспокойных регионов России. В 1670-71 годах Поволжье оказалось охвачено восстанием под предводительством Разина. В июне 1670 года из-за действий Разина в Астрахани было особенно тревожно. Местные служилые люди пришли на двор местного воеводы, князя Прозоровского, и просили у него жалование за прошлый год. В казне денег не было. И владыка Иосиф дал воеводе 2000 рублей из казны Троицкого монастыря и 600 рублей келейных денег для выплаты жалования. Однако через несколько дней Астрахань из-за измены жителей была сдана разинцам без боя. Владыка Иосиф находился в городе в окружении мятежников, но остался верен царю и старался привести жителей к миру и покаянию. Он наотрез отказывался от соглашения с разинцами и от какого-либо участия в их делах. Дважды митрополит Иосиф получал грамоты от царя Алексея Михайловича, призывающие к прекращению мятежа, и публично зачитывал их казакам и горожанам. 11 мая 1672 года святитель Иосиф принял мученическую кончину в Астрахани. Это печальное событие было подробно описано очевидцами, священниками Астраханского собора Кириллом и Петром. Когда казаки, взяв Астрахань, окружили Успенский собор, они потребовали, чтобы святитель явился на казачий круг. Он же велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство. Сам облачился и в сопровождении духовенства вышел. Обвинив его в сношениях с московским правительством и казаками, отделившимися от Разина, они потребовали, чтобы он разоблачился. После долгих пыток на костре святителя Иосифа сбросили со ската крыши собора. Священники подняли тело священномученика и, облачив святительские одежды, положили во гроб. На следующий день после совершения панихиды тело святителя было перенесено в предел святых Афанасия и Кирилла в Астраханском соборе и в течение 9 дней оставалось непогребенным. Затем мощи были положены в гробницу и в скором времени прославлены чудотворениями. 18 апреля 1918 года Поместный собор Российской Православной Церкви принял решение о канонизации священномученика Иосифа, о чем патриарх Московский и всея России святитель Тихон и Священный Синод 2 февраля 1919 года издали указ. Торжества прошли в Астраханской Знаменской Церкви 24 мая 1919 года. Однако праздник завершился трагедией. Крестный ход жителей Астрахани к Кремлю был расстрелян большевистскими властями. В мае 1992 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II мощи святителя Иосифа были положены в раку, установленную в Астраханском Успенском соборе. В народе святой владыка Иосиф считается небесным покровителем Астрахани. Святый священномученичи Иосифе, моли Бога о нас. Всего вам доброго. Христос воскресе!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтеся Господеви и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дней. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
1: яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем, кто восстанет ми на лукавнающее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите, поклонимся и препадим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его, огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его. слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою Дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, ве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем сим не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, ежепотребите от града Господня вся делающие беззаконие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком, презирай на всю тварь, Тебе преклонихом вы души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небе.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие.

яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 13-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Евгений принял участие в юбилейном Всероссийском библиотечном конгрессе. В столице Урала с 18 мая этого года стартовал Всероссийский библиотечный конгресс, 30-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. Торжественное открытие состоялось в киноконцертном театре «Космос», где во время церемонии Екатеринбургу был вручен знак «Библиотечная столица 2026». В уральской столице собрались более 1500 профессионалов своего дела из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Митрополит Евгений поздравил с началом юбилейного Всероссийского библиотечного конгресса и сердечно приветствовал на уральской земле участников 30-й ежегодной конференции. В частности, он подчеркнул важность библиотечной служения, отметив, что библиотекарь – это не просто хранитель книг, он проводник между веками и поколениями. Наша встреча проходит под глубоким и важным девизом «Многообразие культур, единые ценности, единая страна». Эти слова ныне звучат как никогда актуально. И сегодня, когда мы часто сталкиваемся с вызовами разобщения, подвижники библиотечного дела, стражи книжной мудрости своим служением ежедневно подтверждают – культура не знает границ, а единые традиционные ценности и сохранение памяти делают нас сильнее. Напомню, что тема Всероссийского библиотечного конгресса приурочена к году единства народов России. Многообразие культур, единые ценности, единая страна. Работа проходит на 15 площадках города. В своем выступлении президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Дуда определил основные направления работы участников форума. Это и поиск нового подхода к системе статистики, и разработка единых методических рекомендаций для всей сферы, и работа с фондами. Темами для обсуждения стали как дальнейшая модернизация библиотек и новые практики в информационном обслуживании, так и сохранение исторической памяти и приобщение детей к чтению. Всего участниками конгресса подготовлено более 400 докладов по разным темам. По информации сайта «Культура Урала РФ», библиотечная система нашей области является одной из крупнейших в стране и насчитывает порядка 2000 библиотек, в том числе 824 областные и государственные муниципальные библиотеки. Пользователями библиотек на сегодняшний день являются около 2 миллионов жителей региона. Это около 43% от общего числа населения. Но и к другим сообщениям выпуска. По инициативе священника Екатеринбургской епархии в Екатеринбурге открылась фотовыставка о военных священниках в зоне СВО. В библиотеке номер 31 города Екатеринбурга начала работу фотовыставка, посвященная служению военных священников в зоне специальной военной операции. Автором идеи и большинства снимков стал настоятель воинского храма в честь архангела Гавриила, расположенного в 32-м военном городке, иерей Сергий Кунгуров. Фотографии разместились на втором этаже библиотеки. Их немного, но каждая детально раскрывает суть служения пастырей и повседневный быт за ленточкой. В объектив фотографа попали важные моменты – крещение воинов перед боем, освящение жилища защитников и совместные молебны под открытым небом. Отмечу, что храм в честь архангела Гавриила и библиотека давно дружат. Это не первый совместный проект. В течение года здесь реализовывалась просветительская программа под названием «Воинство небесное, воинство земное». Дети приходили в библиотеку, а библиотекари в храм. Вместе они изучали жития святых воинов – Александра Невского, Дмитрия Донского, Ильи Муромца, Федора Ушакова, а также ордена и медали, учрежденные в их честь. Фотовыставка в библиотеке номер 31 по адресу город Екатеринбург, переулок Ремесленный, 7, продлится до конца мая. Вход свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

в неделю седьмую, в которой воспоминается память святых отцов Первого Вселенского Собора, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 13 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое — Твое, и Твое — мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника, произнесенные им, напомню, в день, когда совершается память святых отцов Первого Вселенского Собора. «Арий стал отвергать Божество Сына Божия и Его единодушие Бога Отцу. На Него поднялась вся Церковь, все верующие во всех концах мира едиными устами исповедали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий Единородный. Бог от Бога рожден, не сотворен, единосущен Отцу. Иной подумал бы, что это случайно какое-либо воодушевление на единомыслие, но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону Ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонение не могли истребить ее, и она тотчас обнаружилась повсюдно всеми, коль скоро прекращалось давление внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и сущность ее исповедания. Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы еще христиане, хоть и худо живем, не станет ее и христианству конец».

0: Духовное слово.
1: Звучат главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам.
2: Благодать, полученная по воцерковлении, оставила вас. «Чем ушибся, тем и лечись» — русская пословица. Если ты подумаешь, что духовная радость, мир и утешение есть плод твоих собственных трудов, а не благодати Божией, то за это они будут взяты от тебя. Преподобный Симеон Новый Богослов. Всякое оставление благодатью подвязающихся бывает обыкновенно за следующие вины: за тщеславие, за осуждение ближнего и надмение добродетелями. Преподобный Никита Стефат. Бог очень помогает человеку, когда тот делает первые шаги в своей духовной жизни, подобно тому, как родители больше оберегают своих детей, когда те еще маленькие. Когда же дети взрослеют, родители пекутся о них уже не так сильно, потому что дети начинают пользоваться собственным разумом. В начале духовной борьбы человек отчетливо ощущает благодать Божию, но потом Бог чуть удаляется от него, чтобы он предпринял подвиг и возмужал. Старец Паисий Святогорец. Сначала у вкусившего благодати душа оживает и отдыхает в небесном покое, чуждом века сего, чтобы он познал на опыте сладость добра. Потом, если ум чуточку возгордится или отяжелеет, или иное что сделает, то снова она наполняется грехом, отчего скорбит, на опыте узнает его горечь и еще резвее бежит от него, ища несказанного утешения свыше и успокоения. И опять получает благодать. Когда же Дух научит человека всему этому, тогда он отдает его на искушение. И все, что было для человека до этого сладостным, становится тяжким и мучительным. Многие из подвергшихся подобному искушению, не имея опыта, не выдерживают тяжести испытаний и становятся плотскими. О них апостол Павел говорит: «Начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Послание к Галатам, глава 3, стихи 3 и 4. Поэтому, если желаете, чтобы отступившая теплота вновь вернулась к вам, надлежит делать следующее. Необходимо заключить союз с Богом и сказать пред лицем Его: «Прости меня за соделанное по моему нерадению, я не буду больше непослушным». А чтобы на будущее уберечь себя от нерадения, не следует давать никогда никакого послабления ни телу, ни душе. Преподобный Макарий Великий. Когда душа, предавая сама себя, погубит блаженную и вожделенную теплоту, тогда пусть исследует прилежно, по какой причине ее лишилась, и на эту причину да обратит весь труд свой и все прилежание, ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить, как теми же дверьми, которыми она вышла. Преподобный Иоанн Лествичник. Надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Святой изволил оставить нас, и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый нами Господь Бог Дух Святой не сыщется и не будет снова с нами Своею благостью. На отгоняющих же нас от Него врагов надобно так нападать, покуда и прах их возьмется. Преподобный Серафим Саровский. Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, дабы душа показала свой разум и свое произволение. Тогда, если человек не станет понуждать себя на делание, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Преподобный Силуан Афонский. Вы трудитесь, но не видите благих изменений в себе. Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои. Псалом 24, стих 18. Невозможное человеком возможно Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стих 27. Посеяно с лукошка, так и выросло немножко. Лучше пребывать в дому плача праведных, нежели в дому радости беззаконных. Русские пословицы. Ты еще не подвязался против греха до пролития крови и уже расслабляешься духом уныния. Что ты претерпел, что перенес, какие различные искушения вынес с радостью? Покажи дьяволу, что ты живешь для Бога, прибегая к Нему, действуя руками и ногами, когда плывешь среди обуревания мысленных волн, восходящих до небес и нисходящих до бездн. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Вдруг ничего не дается. Вспомните, как учились вязать, читать, писать, сколько было трудов. А теперь все это заурядное дело. Так и с душой будет. Теперь трудновато ладить с помыслами, а потом ничего, легко станет. Только не надо пресекать борьбы с ними, а все бороться и бороться. Что не видите успехов, это не худо, а хорошо. Беда, когда увидите. Только не видя их, прилагайте ревнование и молитву об успехе, о беспечности не предавайтесь. Чувство бессилия самому спастись в порядке вещей, но нечаяние спасения должно выбросить из словаря христианского. Ибо имеем Господа Спасителя, о нашем спасении пекущегося и нас к тому всячески располагающего и укрепляющего. Святитель Феофан Затворник. Кто стыдится и краснеет за свои несовершенства, тот горд мнимыми своими совершенствами. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. А что страсти не отступают, то сие по смотрению Божию. Пишут святые отцы, что страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное и тем привлекают к нему Божие милосердие. Преподобный Иосиф Оптинский. Если страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться. Смущаться тем, что тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости, и происходит от того, что мы не знаем своего душевного состояния и избегаем труда, как сказали отцы. Потому мы и не преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Чему удивляется страстный, когда страсть тревожит его? Зачем смущается? Ты стяжал ее, имеешь в себе, и смущаешься. Принял в себя залоги ее и говоришь, зачем она тревожит меня? Лучше терпи и подвязайся, и моли Бога. Преподобный Дорофей Палестинский. Успех духовной жизни измеряется глубиной сокрушения сердечного и смирения, без коих все суета и прелесть. Игумен Никон Воробьев. Вам хочется не только быть хорошую и ничего не иметь худого, но и видеть себя таковою. Желание похвально, а чтобы видеть свои добрые качества, это уже есть пища самолюбию. Да хоть бы мы все повеленное сотворили, все должны считать себя неключимыми рабами, а мы, и во всем быв неисправны, не имеем в мыслях себя таковыми, а потому и смущаемся, вместо того, чтобы смириться. Потому нам Бог и не подает силы к исполнению, чтобы мы не возносились, а смирялись и приобрели бы залог смирения. Преподобный Макарий Оптинский. Из твоих суждений и рассуждений ясно показывается, что ты желаешь видеть, как на ладони своей, свое спасение. Но такое ясное видение может приводить человека или к гордости, или к разленению, а не полезное и не дается людям. Преподобный Амвросий Оптинский. Пишешь, что 25 лет читаешь и слушаешь и питаешься Словом Божиим, а толку нет. Какой же ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во всем исправной и святой? Но так в духовной жизни не бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостатки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и в малой степени, смирение. Наш должен быть труд, а успех зависит от благодати. Благодать дается не за труды, а за смирение. Кто насколько смирится, настолько и благодать приходит. Схиигумен Иоанн Алексеев. Как смиряться при успехах? Благодатью Божию есмь то, что есмь. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Кто хвалится, тот с горы свалится. Хвали жизнь при смерти, а день вечером. Русские пословицы. Преуспевать в добродетели значит преуспевать в смирении. Святитель Василий Великий. В этой жизни, которая называется сплошным искушением, никто не может быть спокоен за себя. Если он мог стать из плохого хорошим, это еще не значит, что он не станет из хорошего плохим. Блаженный Августин. Не гордись тем, что ты стоишь, а опасайся, чтобы не упасть. Святитель Иоанн Златоуст. Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры. Преподобный Исаак Сирин. Если стяжал ты какой дар Божий или находишься в добром состоянии духовном, не воспринимай в самомнении суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто, и что враги твои не посмеют напасть на тебя, и ты столько ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как осенний лист с дерева. Преподобный Никодим Святогорец. Столпы и чудотворцы падают, как видим из истории, чего уж ожидать тростям сокрушенным. Святитель Тихон Задонский. Как можно более опасайтесь увлекаться мнением о своем исправлении. За это бываем оставляемы помощью Божией, потому-то и падаем при нашествии искушений со стороны ближних, делающих нам неприятности. И помните, что это бывает смотрением Божиим к познанию нашей немощи, дабы мы смирились». Это очень может сделаться, что и все пороки от тебя отойдут, а останется один, который может все прочие собою заменить. Это гордость. Мы не увидим, как она вкрадется, и довольны ее одной для погибели души. Преподобный Макарий Оптинский. Внутреннему труду конца нет. И никто не может сказать, что вот, наконец, такая сторона улажена и не требует борьбы. В то самое время, как кто подумает, что одолел какую-либо слабость или страсть, враг воздвигнет сильнейшую бурю. Святитель Феофан Затворник. Когда представишь себе, что конечная цель человека — вечное совершенствование, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Делается понятным смирение святых. Пред ними предносился Господь, всесвятейшее существо, бесконечное добро. И вот, поверяя этим последним свое собственное душевное состояние, они справедливо, всегда искренно, сознательно и убежденно вменяли себя в ничто. Священномученик Арсений Жидановский. «Брат, что скажу тебе я, вовсе ничего не сделавший? Хотя ты и говоришь, что ты делаешь и делаешь, но я не помню ничего о себе, кроме того, что всегда прогневляю Бога делами моими, и потому ничего не ожидаю от дел. Надеюсь же спастись ради человеколюбия Его, ибо Он умер для спасения грешных». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Человек, чем к Богу больше приближается, тем больше видит себя грешным. Когда враг вносит помыслы самохваления, тогда только надо припомнить прежние грехи, чтобы смирить себя. Не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Имей смирение и никого не осуждай ни в чем. Ведь были и такие подвижники, которые видели славу святых и такую имели благодать от Бога, что творили чудеса, возложением рук исцеляли больных. Люди прославляли их, и они возмечтали о себе дьявольской гордостью. Благодать отошла от них, и стали они вести жизнь распутную на посмешище людям. Схиигумен Иоанн Алексеев. Если в подвижнике нет искреннего сердечного чувства греховности и сокрушенного сердца, то такой подвижник обязательно находится в прелести. Игумен Никон Воробьев. Как заботиться о внешнем поведении? Если не будем осторожно вести себя по внешнему человеку, то невозможно сохранить и внутреннего человека. Неизвестный старец из Отечника. «Приучай себя к молчанию, сдержанности в делах, а также сдержанности в отношении смеха и походки». Преподобный Макарий Великий. «Держи в порядке свои внешние чувства и бегай вольности во внешнем своем поведении. Именно не смотри, не говори, не маши руками, не шагай и ничего другого не делай как-нибудь смиренно, но всегда благочинно и тихо». Преподобный Никодим Святогорец. Не думайте, что можно позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать все на привязи и управлять собою. Тело надо постоянно держать в струнку, как солдат на параде, никак не позволяя себе распускать членов не только при хождении и сидении, но и при стоянии и лежании. Святитель Феофан Затворник. Что плохого в болтовне? Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Книга притчей Соломона, глава 13, стих 3. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 36 и 37. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 29. «Пустая бочка пуще гремит. Не всякую правду сказывай. Говори с другими поменьше, а с собою побольше. И глух и нем, греха не вем. Много знай, да мало бай. Кто меньше толкует, тот меньше тоскует. Бойся вышнего, не говори лишнего». Русские пословицы. Нет ничего разорительнее многословия и зловреднее невоздержанного языка, и ничто так сильно не расстраивает богатство душевного. Преподобный Филофей Синайский. Кто умножает слова, тот не может прибыть чистым от греха. Преподобный Антоний Великий. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает свой язык. Преподобный Иоанн Лествичник. Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу. Многословие бывает причиной уныния и раздражительности. Преподобный Исаия Отшельник. Мы должны больше денег беречь слова и не доверяться всем без разбора. Язык, если обуздаешь его и выучишь ходить ровно, будет как царский конь, на которого садится царь, а если оставишь необузданным, будет колесницей дьявола и демонов. Святитель Иоанн Златоуст. После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда. Преподобный Арсений Великий. Пустые речи, или, как говорят, переливание из пустого в порожнее, уносят из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Богу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Одному иноку было видение. Стоят несколько монахов и празднословят, и видит он, что между ними и

надо было скомпрометировать церковь. А для того, чтобы этот компромат сработал, нужна была альтернатива церковной жизни. И такую альтернативу создали в виде так называемого обновленческого безблагодатного раскола. И думали, что все, на этом закончено. Потом последовали тяжелейшие 30-е годы, и казалось, все, закончено с православием. А потом громыхнул 1941 год. И что же? И осознал, в том числе и тогдашний наш верховный правитель, все-таки по воспитанию семинарист, что необходимо привлечь церковь к борьбе со страшным врагом. Потому что церковь послушают, за церковью пойдет, и поддержка церкви будет свидетельствовать о примирении тогдашней власти с церковью, что будет еще более консолидировать народ и содействовать победе. В общем, так все и произошло. Так все и произошло. И когда в 43-м году тогдашний руководитель страны Иосиф Сталин пригласил к себе на встречу митрополитов, тогдашнего митрополита Киевского Николая, Сергия Старгородского, местоблюстителя Патриаршего престола, и Алексея, митрополита Ленинградского. И первые слова, которые он тогда произнес, были такие: «Владыки». Не так, как стали позже называть по имя-отчеству, а иногда непонятно, как образованные чиновники до сих пор архиереев по имя-отчеству называют. Так вот, не по имя-отчеству он назвал, а сказал: «Владыки, кто старое помянет, тому глаз вон. Давайте начнем писать новую страницу церковно-государственных отношений в стране советов». И выпустил всех, кто тогда был в тюрьмах и лагерях. Открылись семинарии, открылись монастыри. И действительно, до 61 года, 1961 года церковь наша набирала силу, укреплялась, благодатно воздействовала на народ, на власть. Но в 61 году пришел безумный правитель, вошедший в анекдоты, как ни один другой правитель, получивший прозвище «Кукурузник», который объявил, что к 80-му году будет построен коммунизм, и покажу по телевизору последнего попа. Вот так он высказался. Я нередко вспоминаю этот эпизод, потому что еще раз в нашей исторической памяти это должно отобразиться. И вот в каком контексте отобразится. Нет никакой человеческой силы, ни политической силы, ни культурной или антикультурной, никакой, которая была бы сильнее силы Божьей. И все эти дивные преобразования, которые произошли в нашей стране за последние годы, это ведь все действительно по промыслу Божию. И верим силой божественного присутствия в нашем историческом бытии. Вот, говоря сегодня обо всем этом, еще раз призываю всех к тому, чтобы мы Господа благодарили за тот исторический путь, который прошла наша церковь, за народ наш, который, несмотря на богообступничество, ныне обратился к Богу, за власть нашу, которая сегодня не скрывает своего отношения к православной церкви. И дай Бог, чтобы вот эти сложившиеся церковно-государственные отношения, дай Бог, чтобы эта консолидация нашего народа сохранялась на долгие годы. Потому что от этих факторов очень и очень зависит и материальное, и духовное состояние народа и Отечества нашего. Еще раз всех вас, мои дорогие владыки, отцы и братья, призываю к неустанной молитве за Отечество наше, за властей, за воинство и, конечно, за нашу церковь многострадальную, церковь-мученицу-исповедницу, которая ныне пребывает в таком состоянии, в котором она никогда не пребывала. Еще раз повторю, даже во времена царского режима, царской власти, когда она могла бы быть действительно в особом положении.

0: положении и оказывать особое влияние, в том числе на все стороны государственной жизни. Господь нам с вами дает такое время, опять-таки не по нашим заслугам, по жертвам мучеников-исповедников, всех тех, кто жизнь свою положил за церковь и за Отечество. И как же мы должны быть ответственны и пред Богом, и перед теми, кто был перед нами, и кто не дожил до этих замечательных времен, когда действительно у церкви открыты все возможности в полной мере совершать свое призвание служить Богу, Отечеству и народу нашему. Да помогает всем нам Господь именно так, а не иначе, идти нашим архиерейским путем, священническим путем, мирянским путем, укрепляя веру в самих себя и в нашем народе. Аминь. С праздником всех вас поздравляю, мои дорогие. Прошу огласить патриаршие указы.
1: Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, удостоены следующих знаков патриаршего внимания. Высокопреосвященный Лев, митрополит Новгородский и Старорусский, глава Новгородской митрополии, удостаивается во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 80-летием со дня рождения удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского первой степени.
0: Аксиос достоин.

Высокопреосвященный Константин, митрополит Петрозаводский и Карельский, во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского первой степени.

0: Высокопреосвященный Сафроний, архиепископ Могилевский и Мстиславский, во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летним со дня рождения удостаивается ордена Русской Православной Церкви святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всей Руси третьей степени.
1: Аксиос достоин.

0: Преосвященный Диодор, епископ Меликетский и Чердаклинский, во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени.
1: Аксиос достоин!

Еще раз всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с нынешним праздником. Радуюсь, что мы все вместе сегодня в этом главном храме Русской Православной Церкви молимся за божественной литургией. Всем вам желаю помощи Божией, крепости сил, мужества и силы преодоления жизненных невзгод, препятствий, которые встречаются на пути жизненном каждого человека. Вот дай Бог, чтобы никакие препятствия и трудности, во-первых, не ослабляли нашей веры и не разрушали нашей внутренней духовной силы, потому что иногда препятствия и трудности идут от врага рода человеческого. И если мы эти трудности и препятствия встречаем молитвой, нашей верой, силой, духа, вот тогда разрушаются и замыслы лукавого. Всем нам желаю именно так и проходить наше жизненное поприще во славу и благополучие Церкви нашей и во спасение каждого из нас. Аминь! С праздником поздравляю вас! Спасибо, Господи!

0: Дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучала трансляция Божественной Литургии. Сегодня она велась из Храма Христа Спасителя города Москвы. Трансляция завершена, ну а мы продолжаем наш эфир.
1: 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горня.

0: Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью победил.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
3: Добрый день, дорогие братья и сестры!
2: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Может ли молитва заменить реальное действие? Зачем просить Бога, если все можно сделать самому? И в каких случаях молитва может стать оправданием для ничего не делания? Вот такая сегодня тема. Ну и давайте с этого же вопроса и начнем. Вот, батюшка, если человек может пойти и помочь больному, голодному, там, попавшему в беду, и кому-то еще, вот у него есть руки, ноги, он здоров, есть возможность, зачем ему еще и молиться? Вот не превращается ли молитва в оправдание бездействия? Вот я сейчас сяду и помолюсь, а кто-то другой пусть пойдет и сделает.
3: Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Как раз превращается она именно в тот момент, когда нужно дело какое-то делать, а мы ничего не делаем, считаем, что вот нашей молитвы достаточно, оправдываем свою, может быть, лень, свое бездействие. Вот здесь это все и происходит. Но нужно вот тут сразу же немножечко определение все-таки небольшое дать. Ну, такое незначительное, конечно, не во всей полноте. Ведь молитва — это состояние души человека, внутреннее его настроение, на определенную такую духовную волну настрой. При помощи молитвы мы настраиваемся. Не надо думать, что молитва — это вот мы, значит, только просим у Бога, чего-то там требуем, хотим и так далее. Это Господь дает человеку уже все, но просто нужно именно уметь принять, а для этого нужно определенное состояние души человека. И я вспоминаю уже не первый раз мое любимое высказывание Фрома о том, что есть два вида человеческой деятельности. Это пассивная человеческая деятельность и активная человеческая деятельность. Вот пассивный он называет как раз какие-то труды человеческие. Дом там построить, я не знаю, урожай вырастить, еще чего-нибудь. Ну, почему называют пассивной? Потому что он объясняет, муравьи тоже дома строят. Вот. А вот только человеку присуща внутренняя какая-то жизнь, внутренняя работа. Это то чисто человеческая вещь. Поэтому вот когда люди приходят, бывает с какой-то проблемой, которую они не могут разрешить. Ведь не всегда же мы можем что-то делать. Ну, скажем, человек болеет вот раком или еще какая-то напасть случилась, и тут ты ничего не можешь поделать. Ну, пропало, допустим, кто-нибудь. Неизвестно, где находится сейчас. Вот немало людей ведь тоже на СВО бывает без вести. Ну, не знают о них родные и близкие, где они находятся, что с ними произошло. Вот приходит такой человек и говорит: батюшка, мы вот это делали, ничего не помогает. То так остается, только молиться, да? Вот вроде бы как молитва это, ну, так это уже... Все переделано, самое главное, а это на последнем месте оказывается. И мне хочется тут как раз привести, но я, конечно, так не делаю, слова Фрома. То есть всю пассивную человеческую деятельность вы уже завершили. Сейчас вы приступаете к активной человеческой деятельности. Мне кажется, молитва и труды, и дела — это вещи вполне совместимые. Вполне совместимые. Потому что с тем настроем, с каким мы что-то делаем, таков будет часто результат. Ведь от нашего внутреннего настроя, состояния зависит результат вот этих трудов, этих действий. Даже вот насколько человек устает, ну, где-то в трудах своих. Скажем, начинается рабочий день, если начать его не с «Господи, благослови, помоги мне сегодня хорошо потрудиться, переделать все мои дела, поменьше устать, быть доброжелательным, там, я не знаю, радостным, ну, веселым, ну, неважно, вот что-то в таком духе», то и день проходит гораздо лучше, меньше этой усталости, потому что она как раз в основном-то и бывает часто эмоциональная усталость. усталость, из-за внутренней, может, раздраженности, какое-то недовольство и так далее, и так далее. Это такие очень энергозатратные вещи. А если человек доброжелательно все это делает, то он меньше и даже и устает. Вот. То есть очень важно именно все дела делать с внутренним настроем, то есть с молитвою. Недаром говорят, что и пища даже с молитвой вкуснее, есть такое поверье, ну, вообще в православной среде. Ну и я согласен с этим. Если хозяйка там что-то или где-то на кухне какие-то повара делали именно так вот с молитвой все, с таким внутренним состоянием, то вполне возможно, что они лучше все это приготовят от души, что называется, как говорили, как говаривает, бывает. С другой стороны, бывают действительно такие вещи, когда мы физически ничего не можем сделать. И тогда нашим трудом становится молитва. Это тоже труд, это тоже усилие, это тоже действие. Не надо думать, что это вот так вот все легко и просто дается. Можно просто в такой ситуации горевать, там, я не знаю, унывать, раздражаться, проклинать кого-то, может быть. Ну, когда что-то такое вот безысходное происходит. А можно как раз именно помолиться, чтобы Господь дал сил нам перенести все это, возможности и так далее, и так далее. И тогда это становится трудом. Или же, когда от нас что-то не зависит, но не такое уж и важное, можно пойти, конечно же, там телевизор посмотреть, а можно вот именно все-таки обратиться к Господу Богу с молитвой. Поэтому я думаю, что эти вещи, они не только могут быть совместимыми, но они должны обязательно быть совместимыми для человека.
2: Очень часто можно услышать такую фразу, что «я не справлюсь без Бога». Да, конечно, во многих случаях это правда, но знаете, вот это вот такая красивая фраза, и очень часто мы не понимаем, что она означает на практике. Вот как разделить ответственность между Богом и человеком?
3: Есть такое заблуждение какое-то очень странное у людей верующих, когда они берутся за какое-то дело, а явно такое не рассчитывая. Ведь даже в Евангелии Господь ведь говорит, что прежде чем строить там башню, нужно все подсчитали, после этого берутся за строительство. Не раз бывало у меня, когда люди берутся и говоришь, ну ведь вы знаете, вот то-то и то-то, ведь такие вот трудности, сложности. И так улыбаются мило по-православному, как это у нас, знаете, такие бывают выражения, такой благостный становится, говорит, ничего, батюшка, Господь поможет. А в результате ничего не получается. Вот это как раз перекладывание, мне кажется, именно нашей ответственности на Бога, что вот он должен что-то там чудо какое-то явить, искушение, чтобы неисполнимое оно обязательно исполнилось. Нет, здесь должны быть, с одной стороны, реальные наши труды, реальные наши заботы, а с другой стороны, конечно же, без Бога мы не справимся, потому что Бог нам дает все те лучшие качества, которые помогают человеку совершать те или иные задачи. То есть люди перекладывают свою ответственность на Господа Бога, а здесь с Богом мы получаем как раз источник того добра, которое помогает нам справиться с теми или иными задачами. Рассудительность дает нам Господь Бог. Ну как без Бога? Вот во время божественной литургии мне все нравятся слова, когда мы просим: «Господи, дай нам разумение, дай нам мудрости, дай нам трезвости». Вот. Это очень важные качества, без которых вряд ли труды наши будут хорошими, успех будет в этих делах. Потому что, ну, конечно, какие-то, если такие простые обязанности, то там, может быть, не так много нужно рассудительности. Но если задача такая очень достаточно сложная, то, конечно же, нужно, чтобы какие-то мысли такие благие приходили, трезвые в голову, чтобы человек видел пути решения тех или иных задач. А вот эта мудрость, это же, конечно же, от Господа Бога идет. Поэтому я думаю, вот так вот с этим вопросом.
2: Может ли молитва дать силы для реального поступка? Вот, например, человек боится заступиться за слабого. Помолился, пришло мужество, и он, ну, там, вступил в спор, не знаю, в драку, в словесную перепалку. Вот такой вот эффект. Вот это больше благодать или все-таки психологический эффект?
3: Насчет благодати, ну, конечно же, ну вот как я вот уже говорил, что молитва — это внутренний настрой нашей души, это такое внутреннее состояние. Ведь человеку вообще достаточно сложно изменять свое настроение, чувства какие-то свои изменить. Это практически невозможно. Это происходит обычно так. Мы можем управлять нашим вниманием, и когда мы наше внимание направляем на те или иные объекты, то эти объекты, они и меняют наше состояние. Скажем, человек напуган какой-то ситуацией, как вы говорите, ну даже уж ладно, там не заступиться, просто вечером поздно идет девушка навстречу, и там какой-то фигура какая-то приближается, и люди боятся, там вспотел весь, немножко страшновато, конечно же, такое может случиться. Вот. Но и вот по щелчку, что называется, пальца, это страх не уйдет. Но нужно, может быть, о чем-то подумать таком, что внушило бы нам твердость и мужество. И я думаю, что если мы обратимся как раз к опыту святых людей, к Евангелию, где Господь чаще всего, вот посчитали сейчас компьютеры, и чаще всего в Евангелии Иисус говорит своим ученикам и нам с вами: «Не бойтесь». Вот вспомним эту вещь: «Не бойся. Кто Бога боится, тому никто не страшен». Ну, что-то вот в таком духе примерное. И переключив свое внимание вот как раз на эти вещи, я думаю, что они помогут нам преодолеть страх и, ну, как бы вселить в нас некоторое мужество и храбрость.
2: Как вы относитесь к поговорке «на Бога надейся, а сам не плашай»? Это больше христианская мудрость или полуязыческая? Полуязыческая я здесь имею в виду в том случае, что, знаете, она так немножко вот снижает упование на Бога до уровня подстраховки, что, ну да, надейся, но и сам вот действуй.
3: Вот, я хорошо к ней отношусь. Я считаю, что, ну, на мой взгляд, если при правильном понимании, это совершенно такая христианская мудрость, потому что на Бога сам человек тоже должен шевелиться. Я вспоминаю рассказ про Александра Васильевича Суворова, когда к нему, забыл, как это называлось в те времена, пришел человек, который занимается добычей всякой провизии, там, ну, там какие-то звания у них были очень странные по тем временам, и докладывает, что вот соломы лошадям ваша светлость нет. Господь Бог соломки не послался. Ну, Суворов на него прогневался, будучи, между прочим, весьма религиозным человеком, и говорит: «Господь Бог тебе не конюх, иди и сам ищи солому». Вот так вот. Да, и, по-моему, это правильно. Вот как раз в данной ситуации вот он оправдывает вот это высказывание. То есть мы, конечно же, должны сами все, что... Вот знаете, есть еще такое выражение, очень хорошее. Один мудрый священник говорил в свое время: мы должны все, что сделать от нас зависящее, а вот результат от Бога, результат от Бога. Мне кажется, это очень правильное высказывание.
2: А вот представьте ситуацию. У вас есть, ну скажем, час свободного времени. Можно пойти в храм на молитву, а можно помочь соседке, которая давно просила там навести порядок, помыть окна, ну и там чем-то, в общем, помочь. А что стоит выбрать и почему?
3: Я думаю, что здесь выбор должен быть зависеть от самого... Это индивидуальная чисто вещь. Вот так, на мой взгляд. С одной стороны, человек пошел в храм помолиться для того, чтобы немножко укрепить себя духовно, настроить на предстоящие какие-то дела, события. Если человек вот такой, ну, немощный, чувствует в этом нужду. Если он, допустим, так сказать, духом крепок и в состоянии заниматься какими-то такими вот делами, которые не входили, может быть, и в его планы, не очень для него желательные, то он их пойдет и будет подруге помогать, раздражаясь, ворча, как-то упрекая, или внутри у него будет у этого человека, ну, какое-то недовольство, пусть даже внешне особо не проявляется, и придет очень домой нерадостный совсем, скажет: вот только время убил, понимаешь ли, сами сделать что ли не могут. Вот. Поэтому здесь это чисто индивидуальные вещи. Но человек может пойти, особенно когда действительно нужно помочь по-настоящему и с радостью воспринимая свой труд именно как молитву. Ведь еще Феофан Затворник вот в своих поучениях о молитве говорил, труд он тоже должен стать молитвою, потому что человек, когда вот сделал какое-то хорошее дело, и на душе у него потеплело от результата, или кому-то там помог чем-то, работу хорошо выполнил, это все во славу Божию, как говорят, он сделал. Потому что, увы, к сожалению, в мире многие вещи рушатся, ломаются. Вот, скажем, дом не досматривают за ним какое-то время, и все, потом потихонечку все разваливается, начинает это все. Так вот, задача человека, она как бы ухаживать за тем садом, который Господь вручил нам с вами. И поэтому, если сломанную веточку, там, допустим, привить, бумажку выброшенную в мусорное ведро положить и так далее, Посуду, чашечки помыть. То есть мы постоянно должны заниматься вот таким творчеством, сотворчеством, что ли, соработничеством Господу Богу. То есть приводить этот мир в гармонию, в порядок, в красоту, в добро, в благо. И поэтому труды вот в этом случае, они тоже становятся молитвой. Я вот читал, что на Соловках дореволюционный период, сейчас, наверное, по-другому возможно, но, как правило, монашеские были достаточно краткими. Почему? Потому что условия жизни были тяжелые, край суровый, и поэтому приходилось много работать. И поэтому монахи, они все эти правила выполняли во время своей работы, своих совмещали, так сказать, во имя своих трудов, именно воспринимая свои труды как тоже молитву, как служение Господу Богу. И у Толстого ведь есть такой рассказ даже. Он хоть и от церкви-то как бы такой далековатый человек был, но я вспоминаю точности, не помню, но какой-то, в общем, помещик, по-моему, ну или не помещик, или кулак такой вот, заставил мужика пахать землю то ли в пасхальные дни Светлой Седмицы, то ли воскресенье или еще что-то. И все, и мужичку деваться некуда. Он пошел пахать, зажег свечку, поставил ее на саху, вот, и с песнопениями, там, «Христос воскресе», там, или еще что-то, стал работать. И когда кулак этот пришел, то он был удивлен, что, несмотря на сильный ветер, свеча, которая горит у него, вот, она не потухла. То есть Господь Бог как бы давал знак этому человеку, то он, несмотря на то, что день воскресный, праздничный и все прочее, но вот он трудится, он послушание какое-то несет, и еще с верой все это делает, и с молитвою, и такой вот как бы для него знак, то вот его труды, они тоже благословляются Господом Богом.
2: Батюшка, вот вы сказали о том, что надо делать то, что должно, а результат будет от Бога. Как молитва повлияет на этот результат?
3: Ну, я не знаю, честно говоря, как это повлияет молитва, потому что здесь уже результат ведь, он именно от Господа Бога зависит. Если Господу Богу угодно, чтобы результат был, ну, таким для нас желать, то я думаю, что недаром же ведь мы все же таки обращаемся к Богу, потому что много может молитва праведного, есть такое выражение. И, ну, здесь, а потом ведь пути Господни, они неизвестны. Порой, казалось бы, делали, нет желательного результата. Проходит какой-то период, и начинаешь понимать, что это очень хорошо, что его не было, этого результата, потому что обстоятельства так изменились, взгляд уже совершенно с другой стороны. И думаешь, да слава тебе, Господи, что я не получил того, чего раньше желал, потому что это привело бы только к худшему. Вот мы же недальновидные, мы же смотрим только перед своим носом, дальше-то его особенно-то и не видим, как события будут развиваться. Поэтому здесь результат, я думаю, что может быть самый разным. Можно так, наверное, сказать, Господи, вот как благо будет для меня, в чем воля Твоя, пусть так оно и все и будет.
2: А как себя проверить в этом случае? Вот не подменяю ли я действия молитвой? Вот какие-то, может быть, есть, как сейчас говорят, знаете, ред-флаги, такие прямо вот точки, сигналы, да, которые говорят нам о том, что молитва стала для меня просто способом ничего не делать, каким-то вот оправданием своего бездействия.
3: Ну, не знаю, это каждый человек должен все-таки индивидуально на это смотреть. Все у людей по-разному. Да, вот. Видите, вот, допустим, возьмем какие-то домашние дела. Вот человек утром встал, нужно прибрать, что-то приготовить, может быть, близким что-то сделать. Он думает, а вот мне же молитвенное правило, сейчас надо вот пойду-ка я это. Некогда мне там завтраки всем готовить, пусть сами готовят там, или кошку накормить, собаку выгулять. Вот. Я думаю, что все-таки есть какой-то минимум заданий, которые мы не должны опускать. А с другой стороны, вот есть понятие «многопопечение». Посмотришь, некоторые граждане говорят, нам в церковь некогда ходить, у нас работы много. Думаешь, да какая же такая работа? Люди жили в более тяжелых условиях, когда работы было в десяток раз больше, и как-то все успевали. Сейчас мы живем, муж приходит домой, ну что делать, я стиралась. Стиралось-то белье положила в машину и достала, и развешала, и все. Вот. Поэтому, мне кажется, вот начинается, когда такое вот самооправдание, что вот у нас много забот, и нам помолиться некогда, или наоборот, что надо Господу Богу правила прочитать, вся эта работа ни к чему, порядок. И вот я думаю, что надо совмещать. Нужно делать все с молитвой, и молитва должна стать нашим делом.
2: Ну и последний вопрос. Что бы вы пожелали человеку, который мечется между «надо делать» и «надо молиться»? Но в итоге вот этот вот страх ошибки, он приводит к тому, что человек просто сидит и ничего не делает.
3: Ну, я не знаю, может, ему к доктору сходить. Сейчас хороший психолог есть. Специалисты по организации труда, по организации рабочего времени. Ну вот опять же, подведем итог и скажем, что эти вещи, мне кажется, нужно совмещать обязательно, чтобы и молитва у нас была в нашей жизни, вот этот внутренний настрой. Вот еще есть такое понятие пунктирной молитвы. Наверное, как апостол говорит, всегда молитесь, это ну, не для всех, скажем так, но периодически именно как-то вспоминать о Господе Боге и вспоминать, в каком я состоянии нахожусь периодически, это мы можем делать. Сейчас вот особенно есть всякая электроника, завел себе часы, через каждый час он тебе пик, и все, и ты немножко всегда в себя пришел и спросил, все ли у меня на душе в порядке, надо поправить немножечко, и дальше пошел по жизни.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Прихожане храма во имя архистратига Божия Михаила приняли участие в литературно-музыкальной встрече ко Дню Победы. В духовно-просветительском центре «Светоч» города Ревды 10 мая этого года состоялась литературно-музыкальная встреча, посвященная празднованию Светлой Пасхи и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило около 60 прихожан, гостей и творческие коллективы прихода в общей молитве, песне и воспоминаниях. По традиции встреча началась совместного исполнения тропаря Пасхи, что подчеркнуло празднично-духовный характер события. В числе участников – настоятель храма во имя архистратига Божия Михаила протоиерей Алексей Сысков, хор прихода под руководством Елены Викторовны Петуховой и ансамбль гитаристов «Аккорд». Неофициальная часть была продолжена общением у костра, где участники смогли пообщаться в теплой и семейной обстановке. Такие мероприятия, считают организаторы, напоминают, память о подвигах и вера объединяют поколения и помогают сохранить историческую и духовную преемственность. Ну и к другим сообщениям выпуска. Святейший патриарх Кирилл посетил парад московского кадетского движения «Не прервется связь поколений». 20 мая этого года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил парад московского кадетского движения под названием «Не прервется связь поколений», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось на площади Победы на Поклонной горе в Москве. У Музея Победы предстоятеля Русской Православной Церкви встречали мэр Москвы Сергей Собянин, а также генеральный директор Музея Победы. В параде приняли участие более 50 парадных расчетов с общей численностью участников более 3000 человек, включая делегации из разных городов. Перед началом парада ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России и сводный хор 1-го Московского кадетского корпуса исполнили гимн города Москвы. На площадь были внесены государственный флаг, копия Знамени Победы, флаг города-героя Москвы, флаг кадетского движения Москвы. Сводный кадетский оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Затем святейший обратился со словом к участникам парада. Кульминацией праздника стало прохождение торжественным маршем парадных расчетов учащихся кадетских школ. Открыли парад кадеты Преображенского кадетского корпуса, в котором готовят воспитанников для Федеральной службы безопасности России. Также перед трибунами прошли парадные расчеты кадетского корпуса колледжа полиции, 1-го Московского кадетского корпуса, кадеты Федеральной службы охраны Российской Федерации и другие. По окончании прохождения парадных расчетов состоялось выступление группы карабиньеров Московского кадетского музыкального корпуса. По традиции от кадетов, участвовавших в параде, была возложена гирлянда памяти к огню памяти и славы на Поклонной горе. Также была объявлена минута молчания, а высокие гости возложили цветы к огню памяти и славы. Трансляцию парада можно было смотреть в эфире Московского образовательного канала, а также на официальном сайте Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада снова встретиться с вами на радио «Воскресенье». И сегодня в цикле «Живые художники», пожалуй, неочевидная тема. Тем более уместная, потому что 6 июня каждый год мы отмечаем день рождения нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И вот Пушкин для нас, да, создатель современного русского языка. Да, абсолютно гениальный сказитель. Да, абсолютно удивительная личность. Но Пушкин одновременно — это еще и художник. И в цикле «Живые художники» сегодня Александр Сергеевич Пушкин. Образ поэта прочно связан в нашем сознании с его мгновенно узнаваемыми автопортретами, рисунками, зарисовками на полях рукописей. Среди них виньетки, росчерки, пейзажики, сценки, силуэты, профили, проекты обложек, титульных листов. Вот мы с вами говорим «Александр Сергеевич Пушкин». И перед глазами возникает профиль, созданный быстрыми линиями чернил, тем же пером, что мгновение назад царапало бумагу, облекая голос и мысли в гениальные строфы. А вот Пушкин, кроме литературного наследия, оставляет нам около 2000 рисунков. Ну и вообще, если мы говорим про Пушкиниану, кстати говоря, Пушкиниана — это одна из самых изученных областей русской литературы. Пушкиниана, та, которая описала, ну, буквально каждый день жизни поэта. Вот я сейчас держу в руках издание «Летопись жизни и творчества Пушкина», 1799 год, год рождения поэта, 1826 год. Вот такое у меня издание Академии наук СССР. Так вот, описан каждый день, и в том числе описана вот эта часть Пушкина как художника. Вот он сам пишет в «Евгении Онегине»: «Среди бессвязного маранья мелькали мысли, примечания, портреты, буквы, имена и думы тайной письмена. Пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов». Вот Пушкин, его стихи, его проза, его наследие как отражение особого художественного, образного мышления. Ведь, друзья, вот эти строки удивительные пушкинские, например: «Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет». Вот эти удивительные пушкинские: «Всколыхалось вокруг» или «В чешуе, как жар горя» — это все свидетельство, конечно, особого устройства его восприятия мира. И вот в Пушкиниане мы находим буквально вот такие удивительные свидетельства. Например, я вот сейчас открою свидетельство, которое принадлежит 1806 году, май. Или исследователи иногда сомневаются и говорят, что это не семилетнее впечатление юного Пушкина, а впечатление 11-летнего, даже 12-летнего. Потому что вот вопрос, либо к маю 1806 года отнести это воспоминание, либо к сентябрю 1810. Так вот, он вместе с семьей, с родителями живет в Захарове у родственников. И там в Захарове находится одна из его родственниц, которая психически страдает, которая, как ее называют, она страдает сумасшествием. А в те времена психиатрия была достаточно жестока и лечили, например, испугом. И конкретно вот этой родственнице в комнату провели пожарную трубу, бронзбойт. И подразумевалось, что в момент отдыха, когда девушка в каком-то успокоении находится, и вот на этой волне спокойного состояния, если она испытывает испуг, включается вот этот кран, и под напором в комнату впускают воду, вот считалось, что вот этот момент может девушку вылечить. И Пушкин, юный Пушкин, вот обратите внимание, либо 7-летний, либо 12-летний, он это наблюдает. Так вот, он произносит фразу, которая уже нам говорит с вами, что это ребенок с особым видением мира. Пушкин начинает успокаивать ее и говорит: «Тебя сочли не за пожар, а за цветок. Цветы также из трубы поливают». Вот вдумайтесь, юный поэт успокаивает какой сложной фразой. «Не пугайся, ты не пожар, ты не страшная для нас, а ты цветок, и вода, которая течет, она, возможно, поливает, просто поливает тебя». Вот это уже показатель, что перед нами совершенно особый, совершенно особый ребенок. Вот его речь – это, конечно, для нас фактор такой, фактор очень серьезный. Значит, дальше Пушкин поступит первый набор Царско-сельский лицей. А в марте 1811 года его отец пишет прошение на имя министра просвещения о приеме в лицей сына Александра. И вот тут мы еще получаем сведения, что пишет отец, представляя своего сына как кандидата в ученики-лицеисты. «Получил воспитание в доме родителя, где приобрел первые сведения в грамматиках, познания российского и французских языков, арифметики, географии, истории и рисование». То есть рисование у детей того круга было обычным занятием, занятием, требовавшим внимания, усилия до такой степени, что даже в прошении о поступлении в лицей родители могли указать, что и по рисованию тоже ребенок проделал определенную работу. Ну, в Царско-сельский лицей Александр Сергеевич Пушкин, как вы знаете, поступил. А более того, мы знаем его учителя рисования. Это Сергей Гаврилович Чириков. А Чириков оставил и портрет Александра Сергеевича Пушкина, своего ученика. Но мне для вас очень интересно будет сегодня рассказать, что в лицее учебной дисциплины тоже как будто бы сопровождали нашего героя вот в путь развития, особого развития личности. Откуда эти 2000 рисунков? Откуда это желание образно сопровождать текст? Пусть это будет автоматическое рисование, пусть это будет ассоциативное рисование, но это образное мышление, это художественное мышление. Так вот, давайте вспомним, что в лицее учебные дисциплины делились на несколько подразделений. Это были нравственные дисциплины, изучали лицеисты закон Божий, этику, логику, правоведение, политэкономию. Словесные дисциплины – российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторику – исторические дисциплины, российская и всеобщая история, физическая география, физические и математические науки, математика, начало физики, космографии, статистика преподавалась и изящные искусства и гимнастические упражнения, чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание. То есть развитие и обучение вот этой всесторонне развитой личности, конечно, здесь очень большую роль сыграло пребывание в лицее. И если мы посмотрим на табель оценок, вот, например, 1812 год, март, и 12-летний Александр Пушкин. В табеле. Какие у него оценки? А, кстати говоря, система оценок в Царско-сельском лицее тоже была очень интересная. Оценки ставились всегда три по каждому предмету. Одна оценка говорила о уровне прилежания, вот эта вот дисциплина учебная. А еще одна оценка говорила об уровне таланта. Вот эта оценка, уровень таланта, она никогда не менялась. То есть один раз получив оценку таланта по какому-то предмету, лицеист дальше либо опровергал, либо подтверждал этот уровень. И только третья оценка – это оценка, ну вот, традиционно для нас, процент усвоения выданных, предоставленных ребенку знаний. Так вот, в табеле оценок Александра Сергеевича Пушкина рисование – единственный предмет, по которому уровень таланта был оценен как очень способен. Потому что, например, российские и латинские языки, там уровень таланта был одарен понятливостью и вкусом. Кстати говоря, если вам интересно прилежание, то Александр Сергеевич не отличался особым прилежанием, потому что за языки в том же периоде он получил оценку «слабое прилежание», а в рисовании «прилежен, но нетерпелив». Как это интересно, нетерпелив. Вот быстрый карандаш, скорое письмо, скорость, да, вот это характерные черты Пушкина как художника. Ну и, конечно, для нас Александр Сергеевич Пушкин — это такой поэт очень объемный, очень много тем, сюжетов и Пушкин как художник в своем происхождении, в своем ощущении этого мира через визуальные образы тоже таит очень много секретов. Ведь вот это наследие, о котором мы сказали, эти рисунки на полях рукописей, многочисленные зарисовки, в том числе автоиллюстрации, открывают для нас еще объемнее специфику этого действительно очень важного поэта, очень важного человека нашей русской культуры.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня у нас в гостях Лариса Ивановна Васильева, учитель русского языка и литературы школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении города Екатеринбурга. Здравствуйте, Лариса Ивановна.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А также помогать вести программу к нам пришел Руслан Аширов, ученик 5 класса. Здравствуй, Руслан.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И у нас сегодня такая интересная, очень познавательная тема – это фразеологизмы. Разберемся вначале, фразеологизм вот это что такое? Лариса Ивановна, что это?
1: Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые употребляются в переносном значении и понимаются, смысл этих словосочетаний понимается как единый. Почему устойчивые словосочетания? Потому что нельзя ни добавить какое-либо другое слово, ни убрать из этого сочетания слова. Смысл потеряется.
0: И это уже некий такой культурный феномен, потому что, в принципе, все живущие в определенной местности понимают, о чем идет речь.
1: Да.
0: То есть, может быть, иностранцы приедут, для них это будет что-то такое вот неправильное, что-то неверное, а мы-то друг друга
1: понимаем. И непонятное главное.
0: Да, да. Как это вот. Да,
1: да, все верно.
0: Я предлагаю нам какие-то вот прям примеры взять, конкретно разобрать, и чтобы понимание пришло, откуда взялся этот фразеологизм, как сейчас вот его понимает, может быть, молодежь современная. Руслан, нам поможешь разобраться? Мы сейчас с Ларисой Ивановной будем говорить какой-то тебе фразеологизм, а ты будешь рассказывать, как ты его понимаешь. Согласен?
2: Да, согласен.
0: Вот такая игра у нас будет. Так, Лариса Ивановна, от вас первый фразеологизм.
1: Например, фразеологизм спустя рукава. Чтобы было понятно, я в предложении работать. Ребята работают спустя рукава.
0: Угу. Приходит учитель к вам и говорит: вот, ребята, писали вы контрольную, но работали вы спустя рукава. Это что означать будет?
2: Ну, мне кажется, это будет обозначать, что работали они не очень хорошо, как бы не стараясь.
0: Не старались, да, то есть работали плохо, и, видимо, наверное, весь класс двойки получил. Бывало у вас когда-нибудь такое, что класс работал спустя рукава и получил двойки за контрольную?
2: Один раз бывало, но получали не все.
0: То есть кто-то работал нормально.
1: А кто-то спустя рукава.
0: А кто-то. Но все-таки откуда фраза-то эта пошла?
1: Вот интересно, что сейчас в современной речи фразеологизмы употребляются в переносном смысле. Но раньше, например, вот этот же фразеологизм спустя рукава, он имел конкретный уровень работы. Откуда ноги растут у этого фразеологизма?
0: Кстати, это тоже
1: ноги растут, тоже фразеологизм получается.
0: Ноги растут, да.
1: Да, да. Вспомним времена Древней Руси. Бояр, бояре. У них шубы были в пол, рукава тоже были в пол.
0: Очень неудобно.
1: Неудобно. Неудобно. Для работы неудобно. И у них в рукавах были прорези специальные для кистей рук, чтобы кистями они хотя бы что-то могли делать. Понятно, что в такой одежде с такими длиннющими до пола рукавами работать неудобно. Они не работали. Ими не надо было работать ни плохо, ни хорошо. А чтобы какую-то работу руками выполнить, по идее, надо было эти рукава
0: закатать.
1: Закатать. Кстати, из этого фразеологизм антоним, противоположный по смыслу фразеологизм, засучив рукава.
0: То
1: давайте возьмемся
0: хорошо
1: за работу, засучив рукава. Ответственно, серьезно, хорошо. Да. То есть рукава действительно когда-то были спущенными. И со спущенными рукавами хорошо не поработаешь. Поработаешь только плохо. И в нашу жизнь этот фразеологизм пришел вот в этом переносном смысле. То есть прямой смысл, он через века превратился в переносный смысл. Работать спустя рукава – это значит работать плохо.
0: Да, и Руслан сразу же догадался, что это действительно, что не справиться с работой, сделать что-то неверно. И если я не ошибаюсь, Петр Первый же, по-моему, выступил, чтобы обрезать уже все эти рукава.
1: Ну, там он бороды. Про рукава не знаю, про бороды.
0: Не помню, кто там выступил.
1: Руслан вот молодец.
0: Да, Руслан.
1: Догадался, объяснил все.
0: Ты молодец. А я сейчас тоже тебе загадаю загадку. Догадаешься ты или не догадаешься. Вот такое будет от меня. Фразеологизм «избушка на курьих ножках». Это когда-то говорят. То есть, если ты услышишь фразу «избушка на курьих ножках», то это что значит?
2: Ну, мне кажется, избушка такая вот прям очень старая, Обветшая, ну вообще никакая.
0: Да, Руслан, ты совершенно правильно догадался. Это такая ветхая какая-то, да, ветхая постройка, сказать, да. Может быть, действительно какая-то уже, не знаю, вышедшая из моды. А откуда пошел этот фразеологизм? То есть нам-то сразу вспоминается избушка Бабы-Яги на курьих ножках, да, то есть как лес, там сказки Александра Роу, где избушки танцевали. Но между тем курьи ножки – это на самом деле было строение там 1700-1800 и так далее на сваях. То есть что такое свая? То есть вот определенные пеньки, курьи, но курьи почему? Потому что курение, то есть эти ножки, вот эти пеньки их обжигали, чтобы дерево не гнило и как можно надольше этих свай хватило. То есть и избушка на курьих ножках – это просто деревянный домик на сваях изначально был. Вот такой вот, да, фразеологизм. А мы сейчас это понимаем, избушка на курьих ножках, то есть как будто Баба-Яги, что-то действительно ветхое, старое и, ну, не очень крепкое, то, что вот-вот развалится. Итак, Лариса Ивановна, от вас фразеологизм какой будет?
1: Еще фразеологизм, да?
0: Да, какой-нибудь приходит на ум? Какой у нас будет фразеологизм следующий для Руслана задачка?
1: Так, Руслан, объясни, пожалуйста, как ты понимаешь фразеологизм «всем миром»? Допустим, «взяться всем миром».
2: Взяться всем миром, фразеологизм обозначает взяться всем народом, все вместе и сделать одно очень большое дело.
0: Мне сразу сказка «Репка» вспоминается, где там детка за репку, бабка там за детку, вытянули в итоге репку. В итоге справились, то взяться
1: есть,
0: всем,
1: да,
0: миром.
1: То есть дружно.
0: А вот такой фразеологизм, как мама и воевала, может быть, ты слышал такое? Мне мама один раз приходит домой и говорит, что такое, как Мамай воевала. У меня гости были, одноклассницы приходили.
1: Я еще вариант «Мамай прошел».
0: Или
1: это,
0: «Мамай
1: мне
0: прошел».
1: Мне кажется, более такой узнаваемый. «Мамай, итоге, как Мамай прошел».
0: Да, как «Мамай прошел». Что в итоге-то произошло в доме? Почему мама так ругалась?
2: Ну,
0: что там было?
2: Был очень бардак, а когда проходил «Мамай», вот все в разрушениях, как бы было, и дома все было грязно, все падало везде.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть беспорядок.
0: Да, пришли подружки, мы там играли, строили домик из стульев. Ну, как обычно, да, дети развлекаются. Действительно, это полный беспорядок и страшное опустошение. Мы же помним, что вот 1237 год на Руси установилась монголо-татарская ига. И дальше уже в 1380 году новый хан Мамай повел монгольские войска на Москву. И путь монгола преградил московский князь Дмитрий. Дальше стал он Дмитрием Донским. И, собственно говоря, битва длилась долго, но в итоге победил Дмитрий Донской. Но вспоминают о том, как Мамай прошел, что, конечно, там ничего не осталось. Все на своем пути снесли. Там действительно был и хаос, и беспорядок, и прочее. Итак, Лариса Ивановна, еще какой-то фразеологизм вспоминается?
1: Ну, наверное, вот такой вот задам загадку на такой фразеологизм. Во весь голос.
2: Во весь голос – это когда вот очень сильно закричать, чтобы тебя вот прям во все-все услышали. Или
0: да?
2: Кто-то закричал.
0: Кто-то закричал во весь голос, как это, да, ворона каркнула.
1: Во все воронье горло. Интерпретировал крыло.
0: Ага,
1: немножко фразеологизм.
0: Но это же об этом же речь-то идет.
1: Да.
0: Это же культурно наш код. То есть мы-то понимаем во весь голос. И, соответственно, наши классики тоже эти фразеологизмы использовали в своих произведениях. Если вот так вот вспоминать.
1: А, так, во весь голос, во все горло.
0: Во все горло, во все воронье горло.
1: Вот он именно этот вариант использовал, Крылов.
0: Также кот Васька слушает, да ест. Мне кажется, это из Крыловой пошло.
1: Кстати, да, это сейчас мы плавненько перешли к вопросу происхождения фразеологизмов.
0: Да, то есть происхождение фразеологизмов, либо это может быть отсыл к истории. Вот Мамай воевал, это же что?
1: Да.
0: Это исторический факт.
1: Спустя рукава, бить баклуши.
0: Бить баклуши – это что такое? Вот спросим Руслана. Руслан, бить баклуши – это что делать? Это полезное что-то или не очень?
2: Ну, бить баклуши, мне кажется, это вот как бы вообще ничего не делать. И, ну, вот просто…
0: Ерундой заниматься какой-то.
2: Да.
0: Просто заниматься какой-то
1: легким
0: ерундой.
1: Делом. У этого фразеологизма вообще такая вот историческая основа. Баклуши – это такие какие-то детали плотницкие, деревянные, то есть основа для бочек. насколько я помню, насколько я правильно поняла, чтобы бочку вымбить, вот надо было вот эту баклушу приготовить. То есть это было форма, самое простое.
0: Некая форма для бочки.
1: Да, да. Но это самое простое, ее надо было как-то выбить. Это самое легкое дело было, самое простое. И легко с ним справиться было. Потом уже сложные операции начинались после этого, сложные этапы. А бить баклуши, это значит, ну, почти ничего не делать. И вот такая историческая основа и в наш язык вот именно в такой форме пришла.
0: И вот смотрите, как интересно получается. Руслан, ты же ведь не знал исходника, да, откуда эта фраза взялась. Но ты правильно догадался, потому что вот это настолько у нас все в культуре.
1: Чутье языковое.
0: Да, то есть, так это уже мы постоянно используем эти фразы, и взрослые используют, и где-то учитель в школе говорит, ах, ученики, ученики, опять-то вы сегодня били баклуши. Там.
2: Начитанность тоже помогает. Вот.
0: Да, то есть классики те же самые обращаются к этим же фразеологизмам, если вот так вот поизучать, что, конечно, где-то у наших классиков это тоже все встречается. Вполне можно будет даже вот в одной из программ такое исследование провести. А какой еще фразеологизм вам на память приходит?
1: Продолжая разговор об источниках, то есть вот первый источник – исторический источник, потом мифологический, скажем так.
0: Да,
1: очень много
0: да.
1: фразеологизмов пришло из мифов, из греческих, из римских, может быть, из славянских где-то. Ну вот танталовы муки.
0: Танталовы муки – это
1: такие муки, которые бесконечные.
0: Герой, который страдал, по-моему, он не мог воды попить.
1: Да, наказали. Он стоял в воде, но он не мог достать ртом до этой воды. Он хотел покушать, над ним висела гроздь винограда, но он тоже вверх никак не мог ее достать. И покушать он не мог. И испытывал страшные и, главное, бесконечные муки. Вот такие танталовы муки. Сизифов труд. Сизиф тоже мифологический герой, который должен был шар огромный закатить на вершину горы, но как только он поднимал этот шар, выталкивал этот шар на вершину горы, шар в другую сторону скатывался, и ему приходилось снова этим занятием заниматься. Сизиф бесполезный.
0: Бесполезно. Либо авдевые конюшни,
1: да,
0: то есть что-то такое грязное,
1: да.
0: как Геракл чистил авдевые конюшни, то, что надо прям огромные усилия приложить, чтобы с этим делом справиться. Итак, это у нас, значит, исторический отсыл,
1: мифологический
0: отсыл.
1: Но мифы это как бы к литературе еще не относятся, потому что мифы передавались из уста в уста, скорее, наверное, к устному народному творчеству. А потом литературные. Вот, пожалуйста, басни Крылова. Они очень богатый источник для фразеологизмов. У поэтов некоторых тоже создают... Вот хотя бы три источника. Современная жизнь нам тоже теперь подкидывает разные всякие.
0: Еще один источник – это Священное Писание. То есть у нас же православное радио Библия, да, допустим, здесь что может быть? Ерихонская труба, где там они трубили в трубы, и в итоге стены-то рухнули. То есть это что такое громкое, что такое? А вот, допустим, Каинова печать. То есть это уже отсыл к Библии. Руслан, как ты думаешь, Каинова печать – это что такое?
2: Ну, Каинова печать – это... Каины – это что, наказаны как бы? И наказанная печать – это как бы кого-то наказали и вот сказали ему, ну, например, опять у тебя Каинова печать.
0: Да, наказали, да. Но Каин – это же убийца собственного брата. И когда Каин и Авель, то есть это мы вспоминаем Бытие, и как раз история это Каинова печать, то есть по человеку видно, как что, что-то он какой-то нечистый. То есть на Каинова печать, что по нему было видно, что он убийца, и отсюда вот такой вот отсыл. Или вот, допустим, Иуда, да, то есть это же у нас нарицательно уже
1: там
0: стало.
1: Иудин поцелуй, по-моему.
0: Иудин поцелуй, да. Такое. Ну или даже просто говорят, ох ты, Иуда ты. Что это значит? Предатель?
1: Нарицательным уже имя это стало.
0: То есть просто именно нарицательное предатель стало. Вот, и мы все это прекрасно понимаем. Или Марфа и Мария. То есть история Марфа, женщина, которая очень много работала, пыталась там накрыть стол. То есть тот, кто суетится. Вот очень много фразеологизмов. А что еще? Вот в завершение программы предлагаю Руслану еще какую-нибудь загадку загадать. Какой вот такой фразеологизм приходит на память?
1: Ну, достаточно современный, мне кажется, простой. После драки кулаками не машут.
2: Ну, например, когда ты подрался и, например, победил.
0: Или проиграл.
2: Да, или проиграл, то ты уже не хвастайся. То, что вот ты победил, подрался. Или то, что проиграл, но соврал то, что победил.
0: Угу. То есть ты так понимаешь. А как еще можно понять этот фразеологизм?
1: Ну, немножко не так.
0: Единственный раз Руслан ошибся.
1: Да, да. Но это все равно хорошо, он много фразеологизмов определил, объяснил, да, понимает. После драки кулаками не машут. Это значит, если дело какое-то совершено, а тебе вдруг не нравится результат, и ты хочешь переделать, но уже не переделаешь. То есть после драки кулаками не машут. Все.
0: Все.
1: Здесь даже можно поезд ушел, не вернешь. Одинаковый смысл. Поезд ушел после драки кулаками. Не машут с таким грустным лицом, с сожалением в голосе. Ну что поделаешь?
0: Написал контрольно,
1: после драки кулаками не
0: машут. Оказывается, да. Не так надо было эту задачу решить. Вот по-другому.
1: Да.
0: А уже все, уже сдал.
1: Да, работу не вернешь. Очень хороший пример вы привели.
0: Так что
1: мне кажется, даже удачнее, чем я привела при объяснении фразеологизма.
2: У нас в классе такое было в третьем вроде бы, когда мы писали контрольную по математике. Весь класс вот как будто бы взял, договорился и написал задачу, но один пример вот весь почти класс
0: неправильно
2: решил не так. И потом все вспомнили, что надо по-другому.
0: А все, после драки кулаками не машут. Уже
1: ничего
0: задали,
1: уже не исправишь.
0: Ничего уже не исправишь. Такое бывает. Мне кажется, у нас очень такое интересное с вами получилось, такая беседа интересная. Да, Руслан, спасибо тебе огромное за твою эрудированность, за твою начитанность. Ты читаешь? Любишь читать?
2: Да, люблю. Много книжек читаю.
0: Вот чувствуется, что ты, я думаю, что мифы читал, да?
2: Как дома вот библиотека. Несколько, примерно штук 10 книг про мифы.
1: Здорово.
2: Очень много книг, вот просто литературных писателей.
0: Угу. Ну, поэтому ты так легко и отгадал,
1: да,
0: потому что...
1: Да. Начитанность слышна, видна.
0: Конечно, тот же отсыл к мифам, он же есть и у многих и поэтов.
1: Да,
0: да хоть да. Мандельштама того же взять, сколько у него отсылов-то. Это ж надо мифы знать, чтобы его творчество понять. А без этого-то не понимается. И у других писателей и поэтов тоже. Ну, вот такая интересная программа получилась. Вполне можно дальше разбираться в этой теме. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Мы сегодня говорили о фразеологизмах, какие они бывают, откуда источники. Помогала разбираться нам сегодня в этой теме Лариса Ивановна Васильева, учитель русского языка и литературы, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении города Екатеринбурга, и ученик 5 Б-класса Руслан Аширов. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания всем. Всем добра и мира, и здоровья.
2: До свидания всем.
0: Читайте хорошую литературу, и тогда вы будете разбираться во многих темах, и даже тех, которых вы не знаете.
1: Да.
0: Проверено Русланом. До свидания.
1: До свидания.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 мая по новому стилю или 11 по старому. И сегодня мы совершаем память священномученика 3 века Макия, равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, просиявших своими трудами в IX веке, равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского, также IX века, преподобного Сафрония, затворника Печерского, в дальних пещерах, подвязавшегося в XIII веке, святителя Никодима, архиепископа Сербского XIV века, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского XVII века, священномучеников Александра Петровского, архиепископа Харьковского и Михаила Белороссова, пресвитера, почивших в первой половине XX века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика Иосифа, первого митрополита Астраханского. Родился будущий святой в 1579 году в Астрахани в семье Климента и Варвары. Его отец был служивым человеком при Астраханском и Терском архиепископе Феодосии Харитонове. Скорби и страдания сопровождали его с юных лет до мученической кончины. Мальчику было 7 лет, когда в их городе разразилась смута, произведенная сторонниками самозванца Лжедмитрия I. В дом его родителей ворвались казаки, один из которых ударил мальчика камнем по голове, отчего он страдал потом всю жизнь. Ища спасения своей души, Иосиф поступил в местный Троицкий монастырь. Здесь он подвязался в молитве, посте и трудах, сначала в звании простого монаха, а позже в сане игумена и архимандрита. Часто отец Иосиф принимал в Свято-Троицком монастыре казаков, пользовался уважением в их среде. Благодаря трудам отца Иосифа Троицкая обитель стала одним из крупнейших центров православного просвещения. Затем он был посвящен патриархом Никоном в архиепископа Астраханского. Был он достойнейшим архипастырем. Владыка Иосиф принял участие в церковных соборах, начавших богослужебную реформу в русской церкви. О его добродетельной жизни и мудрой рассудительности знали не только в Астраханском крае, но и далеко за пределами его. Благочестивый царь Алексей Михайлович питал к нему особенное благоволение и вызывал его в Москву на церковный совет в 1663 году. Любовью привлек он к себе и святейших патриархов восточных – Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, которых он принимал у себя в доме, когда они по царскому зову направлялись в Москву через Астрахань для суда над патриархом Никоном. Патриархом он показался тогда аки светлейшая звезда, всякое служение человеколюбия и странноприимство являя, в скорбях утешение, в бедствиях помощь, в местах малопроходимых наставление словом и делом, явствуяся доброслужен рачитель теплый и во всяких нужных делах творя велие попечение и прилежность. Вот почему патриархи взяли архиепископа Иосифа с собой в Москву на церковный собор. Здесь они просили царя возвести Иосифа в сан митрополита за его великие труды и добродетели, чтобы и прочие архипастыри, смотря на него, подражали ему. Царь охотно согласился на просьбу патриархов. Тогда же, в 1667 году, поставили Иосифа в митрополиты, причем патриархи в знак своего уважения подарили ему дорогое архиерейское облачение, тканное из шелка с золотом. Кафедра владыки Иосифа

0: И владыка Иосиф дал воеводе 2000 рублей из казны Троицкого монастыря и 600 рублей келейных денег для выплаты жалования. Однако через несколько дней Астрахань из-за измены жителей была сдана разинцам без боя. Владыка Иосиф находился в городе в окружении мятежников, но остался верен царю и старался привести жителей к миру и покаянию. Он наотрез отказывался от соглашения с разинцами и от какого-либо участия в их делах. Дважды митрополит Иосиф получал грамоты от царя Алексея Михайловича, призывающие к прекращению мятежа, и публично зачитывал их казакам и горожанам. 11 мая 1672 года святитель Иосиф принял мученическую кончину в Астрахани. Это печальное событие было подробно описано очевидцами, священниками Астраханского собора Кириллом и Петром. Когда казаки, взяв Астрахань, окружили Успенский собор, они потребовали, чтобы святитель явился на казачий круг. Он же велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство. Сам облачился и в сопровождении духовенства вышел. Обвинив его в сношениях с московским правительством и казаками, отделившимися от Разина, они потребовали, чтобы он разоблачился. После долгих пыток на костре святителя Иосифа сбросили со ската крыши собора. Священники подняли тело священномученика и, облачив святительские одежды, положили во гроб. На следующий день после совершения панихиды тело святителя было перенесено в предел святых Афанасия и Кирилла в Астраханском соборе и в течение 9 дней оставалось непогребенным. Затем мощи были положены в гробницу и в скором времени прославлены чудотворениями. 18 апреля 1918 года Поместный собор Российской Православной Церкви принял решение о канонизации священномученика Иосифа, о чем патриарх Московский и всея России святитель Тихон и Священный Синод 2 февраля 1919 года издали указ. Торжества прошли в Астраханской Знаменской Церкви 24 мая 1919 года. Однако праздник завершился трагедией. Крестный ход жителей Астрахани к Кремлю был расстрелян большевистскими властями. В мае 1992 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II мощи святителя Иосифа были положены в раку, установленную в Астраханском Успенском соборе. В народе святой владыка Иосиф считается небесным покровителем Астрахани. Святый священномученичи Иосифе, моли Бога о нас. Всего вам доброго. Христос воскресе!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: По славу Божью, на благо Отечества, вставайте на битву со всякою нечистью. Пора всем нам вспомнить самое главное. Мы Божьи люди, мы православные.

самое главное, мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь словно солнце закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица, горячая к Сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит, спасая детей, защищая отец.

Здравствуйте. Молебен о благополучии семьи будет совершен в уральских храмах. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, во всех храмах и монастырях Екатеринбурга 24 мая этого года совершается молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи. Молебны святым покровителям семьи пройдут в рамках Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая начнется 24 мая и продлится до конца месяца. Масштабное событие приурочено к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе Русской Православной Церкви уже в третий раз. Как неоднократно подчеркивал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благополучие семьи, этой малой церкви и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает, что семья – это богоустановленный образ организации жизни людей. Она особенно нуждается в сохранении, поддержке и покровительстве. Молебное пение с акафистом святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи будут совершаться в храмах Екатеринбургской епархии до или после божественной литургии. Расписание стоит уточнить в храмах. Но и к другим новостям. Митрополит Евгений возглавил работу Всероссийской научно-практической конференции в Арзамасе. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил работу окружного этапа 14-й Всероссийской научно-практической конференции под названием «Духовно-нравственная культура в высшей школе. Свобода, достоинство и ответственность личности и вызовы современных технологий», которая 20 мая открылась в Арзамасе. Встреча проходила на площадке арзамасского филиала Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В работе конференции принимали участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов, мэр города Арзамаса Александр Щелоков и многие-многие другие. На конференции обсудили актуальные вопросы формирования, сохранения и развития ценностных ориентиров современного человека. Взаимодействие Русской Православной Церкви с органами высшего и среднего профессионального образования и роли духовно-нравственного воспитания в контексте образовательного процесса студенческой молодежи. В рамках конференции состоялись заседания пленарных сессий, а также многих секций. По итогам заседания будет выпущена отдельная методичка. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям в организме, которые происходят с возрастом. И сегодня предлагаю поговорить о тех изменениях, которые происходят в формировании ощущений вкуса. И в самом начале предлагаю вспомнить, как происходит формирование вкуса, каково его значение. Само по себе формирование вкуса – это сложный процесс, который включает несколько этапов. Он основан на взаимодействии химических веществ с так называемыми рецепторами в полости рта и последующей передаче сигналов через нервные ткани в мозг. Основные этапы формирования вкуса в первую очередь включают растворение веществ в слюне. Для того, чтобы рецепторы, то есть такие специальные анализаторы, которые первично анализируют вкус, для того, чтобы рецепторы могли реагировать на вещество, это вещество должно быть растворено в слюне. Если продукт сухой, вкусовые ощущения не возникнут. Поэтому изменение в количестве и в качестве слюни иногда является фактором, который влияет на силу вкуса. Следующий важный этап – это локализация самих структур, которые анализируют вкус. Это рецепторы, вкусовые рецепторы расположены в так называемых луковицах, находящихся в слизистой оболочке языка, в меньшей части в мягком нёбе, в меньшей части в задней стенке глотки, миндалинах, надгортаннике. На языке вкусовые луковицы, так называемые, они находятся внутри вкусовых сосочков и делятся на разные по строению. Вкусовые клетки – это специальные анализаторы, рецепторы. Они чувствительны к определенным химическим веществам. На их поверхности есть микроворсинки, на которых расположены, в свою очередь, уже сложные белковые структуры. И при контакте с растворенными в слюне молекулами вещества эти активируют рецепторы. И запускается каскад реакций, в том числе формирование импульса, который идет по нервам специальным, и передается сигнал в головной мозг. И в головном мозге уже происходит анализ той информации, которая передается по всем этим этапам. Человек различает несколько основных вкусов. Сладкое обычно ассоциируется с присутствием сахара, некоторых белковых веществ, в меньшей степени аминокислот. Кислый в основном зависит от уровня кислотности. Соленый воспринимается благодаря ионам натриевых каналов, поэтому самый частый стимулятор – это натрий хлор, это поваренная соль. Горький вкус часто связан с неприятными веществами, то есть сигнал, который анализирует мозг, насколько можно кушать, насколько нельзя, хотя, безусловно, и в некоторых полезных веществах содержатся горечи. И, безусловно, интерес огромный вызывает в последнее время вкус, который был открыт значительно позже по сравнению со стандартными, со сладким, с кислым, соленым и с горьким, так называемый вкус умами от японского слова «вкусный», «приятный». Это вкус белковых продуктов. Он связан с наличием ряда аминокислот и, в первую очередь, так называемой аминокислоты и соли аминокислоты глютамата натрия. И в пищевой промышленности достаточно активно используют, в том числе и в рамках пищевых добавках, содержащих глютамат натрия. Это усиливает вкусы, делает некоторые продукты более предпочтительными. Возможно, вам покажется более подробно интересным разобрать этот пятый базовый вкус умами, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким, который хорошо известен. Умами, еще раз повторюсь, открыли значительно позже базовых вкусов. Он возникает и взаимодействие вкусовых рецепторов с определенными веществами, глютаматами, в меньшей степени и другими белковыми компонентами. Особенностями умами является воспринятие его как мясной, бульонный, сырный, грибной вкус, имеет мягкое обволакивающее ощущение, дает долгое послевкусие, он не имеет яркой интенсивности, как, скажем, сладкий или кислый, и скорее служит усилителем других вкусов, делая блюда более комплексными, предпочтительными. Значение умами с эволюционной точки зрения – это сигнал организму о высокой питательной ценности пищи, наличии белка. Мы неоднократно говорили, что компонент белка в питании – это важный компонент для долголетия, так как такое состояние, как атрофия мышц, саркопения, но имеет большое значение для долголетия человека и с угасанием гормонального фона – с возрастом у человека основные процессы обмена веществ могут перемещаться в значительной степени в работу мышц, поэтому физическая активность, поэтому достаточное количество белка растительного, части животного нередко рассматривается как важный компонент долголетия. Некоторые другие значения и эффекты умами – это повышение чувства сытости, блюда с выраженными вкусами умами могут способствовать в том числе и контролю веса, когда правильно подбирается и диетическое питание. В некоторых ситуациях отмечается и влияние на аппетит. Аппетит может улучшаться. Ну и, безусловно, самое главное, вкус этот помогает в оценке пищевой ценности еды. Рецепторы умами есть не только на языке, но и в ряде других частей организма, например, в желудке. И поэтому, безусловно, учитывание и учет этих факторов имеет большое значение. Продукты, богатые умами, это мясо, рыба, морепродукты, сыры, грибы, ферментированные продукты. И интересно, что процессы ферментации, выдержки, сушки, вяления, термической обработки, они концентрируют глютаминовую кислоту и усиливают вкус умами. Говоря об изменении вкуса при старении организма, очень важно понять, что достаточно часто такая расхожая фраза, когда человек с возрастом все чаще повторяет о том, что в молодости все было вкуснее, все было насыщеннее, в том числе в рамках питания, в рамках обоняния. Во многом это ситуация, когда человек не ощущает изменения вкуса при старении, а это естественный биологический процесс, связанный со снижением чувствительности рецепторов, перестройкой системы анализа вкуса. И если человек это не учитывает, не принимает те или иные волевые решения, то, к сожалению, нередко он может идти в рамках все большего увеличения приема пищи, все большего насыщения пищи солью, сахаром, белковыми компонентами. И только ориентируясь на свои вкусовые пристрастия, не обращая внимания на вес, к сожалению, это ситуация тупиковая, приводящая, к сожалению, к потере здоровья. Поэтому в какой-то ситуации, понимая естественные аспекты, естественные механизмы изменения вкуса, человек, безусловно, должен и, если хочет, может сделать определенные поправки в питании, корректировки в питании для того, чтобы учитывать эти изменения в организме, для того, чтобы эти изменения вкуса при старении не влияли на пищевые предпочтения, на пищевое поведение. А механизмы развития изменения вкуса при старении связаны с тем, что уменьшается количество вкусовых рецепторов. С возрастом количество вкусовых сосочков на языке уменьшается, а оставшиеся становятся менее крупными, менее чувствительными. Первые достаточно серьезные признаки этого начинаются в 50 лет. В 60 лет эта ситуация становится особо ощутимой у значительного количества людей. Второй механизм, который влияет на изменение вкуса при старении, это снижение активности слюнных желез, уменьшение слюноотделения, ухудшение растворимости веществ пищи, их восприятие вкусовыми рецепторами неизбежно. Мы теперь знаем с вами механизм формирования вкуса, влияет на вкусовые ощущения. Очень важный момент – это изменение в нервной системе, о котором мы говорили и раньше, с годами изнашивается, если так можно сказать, нервная система, и скорость проведения импульса, и нервные сигналы, и другие характеристики нервной системы изменяются, из-за чего сигналы поступают в мозг не так быстро, не так интенсивно, как раньше. Ну и, безусловно, влияет снижение способности рецепторов к регенерации. После 50 лет клетки вкусовые луковиц постепенно утрачивают чувствительность, способность восстанавливаться. Они должны в организме в молодом возрасте постоянно обновляться. Все эти факторы объясняют, почему происходит изменение вкуса при старении. Почему важно не забывать, помнить и вносить коррективы в свое пищевое поведение с возрастом, говоря об изменениях вкуса, потому что чувствительность к сладкому, чувствительность к соленому, чувствительность к умами с возрастом серьезно снижается. И человек, пытаясь получить те же самые ощущения, как и раньше, начинает употреблять все более и более соленую пищу, а это, к сожалению, резко увеличивает вероятность повышение артериального давления и более серьезно формирует те или иные риски при гипертонической болезни. Человек значительно увеличивает употребление сладкого. К сожалению, это одна из самых серьезных и самых драматических ситуаций, связанных с привычками современного человека. Хочется еще раз напомнить, что порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, а в настоящее время среднее потребление сахара у современного человека порядка 30 с лишним килограммов сахара в год. И совершенно понятно, что такое огромное количество сахара не может просто так утилизироваться в организме. Все это приводит к избытку веса, к риску развития сахарного диабета, гипертонической болезни, болезни суставов, в том числе онкологических заболеваний. Это важно учитывать и понимать. Такая же ситуация происходит и в отношении белковых продуктов. Да, нередко у человека есть те или иные проблемы с белковым обменом, это обсуждается с возрастом, но нередко существует и очень большое количество расстройств другого плана, когда человек употребляет мясо и в ответ на предупреждение врача о том, что у него очень высокая мочевая кислота, у него избыточная масса тела, у него есть те или иные медицинские показания в рамках ограничения белка, он утверждает и говорит, что нет, вот он не может без мяса, то есть он понимает, что по вкусу, по тем привычкам, люди многие говорят, я мясоед, это только лишь такая образная ситуация, не связанная с особенностями и с необходимостями организма как таковым, когда слишком большое употребление белковых и мясных продуктов наносит ощутимый вред. Поэтому, безусловно, как и все в организме, должно быть рационально и целесообразно. Избыточное, любое даже важное и нужное в питании приводит к негативным последствиям. Вместе с тем, при снижении чувствительности к сладкому, к соленому, к умами, с возрастом чувствительность к кислому и горькому остается относительно стабильной, и поэтому человек иногда не замечает вот этих возрастных изменений, он же чувствует, что такое кислое, он чувствует, что такое горькое, но теряя выборочно вот чувствительность к сладкому, соленому и к белковым продуктам, он может достаточно серьезно изменить свои пищевые привычки и нанести себе вред в рамках здоровья из-за неправильного питания как такового. Поэтому пища с возрастом нередко кажется достаточно часто более пресной, из-за чего многие люди 50-60 лет и более старшего возраста начинают употреблять больше соли, сахара, чтобы компенсировать этот эффект. Но мы с вами понимаем, что эта ситуация, к сожалению, не полезная. Важно четко следить с точки зрения воли по объему, ориентироваться не только на вкус, не только на предпочтения, но и аспекты, которые бы регламентировали и говорили о правильности питания. Есть много на самом деле параметров, которые бы определяли, правильно человек питается или неправильно. Один из самых простых – это масса тела. Еще более простой – это окружность талии. Если у женщины окружность талии меньше 80 см, то, скорее всего, она питается по аспектам сахара, по аспектам белка правильнее, хотя, безусловно, это только очень грубая оценка, должна быть комплексная оценка врача. Если у мужчины талия меньше 94 сантиметров, то, скорее всего, у него питание и компоненты пищи правильные. Но, еще раз говорю, это очень грубая оценка. Если же окружность талии выше, то совершенно очевидно, как бы человек ни считал в отношении своего питания отсутствие каких-то серьезных дефектов, уверен, что при беседе с врачом, при анализе питания можно найти те или иные существенные отклонения. Если человек хочет, он очень важно и нужно, должен обсудить эти аспекты. Является ли у всех стандартными изменениями вкуса с возрастом при старении? Безусловно, мы говорим о том, что изменения вкуса ощутимо начинаются в 50-60 лет проявляться, но еще раз хочется напомнить, что законы старения, они универсальны. Пик физических, нервных, вкусовых, обонятельных, других любых мышечных, нервных возможностей человека приходится на 30-35 лет. После этого возраста начинается медленное, незаметное сначала угасание, которое переходит из небольшого сначала, казалось бы, но накапливаемого количества в качество уже в возрасте 50-60 лет. Поэтому еще раз хочется обратить ваше внимание, что вопросы, разговор касается не только людей старше 50 лет, но и людей, которые уже в 30-35 лет, если хотят, могли бы задуматься о важных мерах профилактики тех изменений, которые с возрастом накапливаются в организме, в том числе и вспомнить о мерах профилактики изменения вкуса. Если у человека есть один из ниже перечисленных факторов риска, то эти изменения, как правило, прогрессируют, поэтому очень важно обратить внимание на то, что если учитывать их, вероятность развития изменений вкуса могут быть меньше. Первое – это заболевание полости рта, проблемы с зубами, дёснами, неправильно подобранные протезы, отсутствие правильного и хорошего лечения стоматологического, поэтому, конечно же, посещение врача-стоматолога имеет большое значение в отношении сегодняшнего разговора. Очень важный момент – это и наблюдение за работой слюнных желез. Если есть первые признаки заболевания слюнных желез, они должны быть эффективно диагностированы, эти заболевания, и эффективно должны быть проведено лечение. Серьезное значение дают и заболевания, которые влияют на работу нервной системы. Это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания полости рта. Если человек часто болеет инфекционными простудными заболеваниями, поражающими, то, безусловно, эффективное и правильное лечение, отсутствие самолечения, ситуация, которая снижает риск изменения вкуса с возрастом у человека. Курение, воздействие аллергенов, поэтому люди, страдающие хроническими аллергическими заболеваниями полости верхних дыхательных путей, должны, безусловно, наблюдаться у аллерголога, иммунолога, проходить соответствующие меры реабилитации, лечения. Важно учитывать прием некоторых лекарственных препаратов, потому что побочные эффекты медикаментов, они должны учитываться и применяться. Некоторые лекарственные препараты влияют на вкусовое восприятие. Это должно обсуждаться с врачом в инструкции, если указано, должно быть отмечено. И если изменения как таковые есть, то это повод для обсуждения с врачом по дозе и показаниям, противопоказаниям к лекарственным препаратам. Хотя, безусловно, показания и противопоказания учитываются изначально при назначении при том или ином состоянии. Основные меры профилактики прогрессирования, серьезного изменения вкуса при старении включает в себя рациональное питание, сбалансированный рацион, учитывающий возрастные особенности, ограничение животных жиров, значительное ограничение простых сахаров, соли, включение продуктов, богатых витаминами, минералами. Особенное значение отдается фруктам и овощам, продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты, рыба, рекомендуется дробное питание. Очень важно поддержание гигиены полости рта, избегать факторов, ухудшающих вкус, в первую очередь это курение, употребление спиртных напитков, частые респираторные инфекции, то есть профилактика, вакцина-профилактика, ношение маски. Врачи также отмечают и то, что регулярные физические нагрузки могут поддерживать общий тонус организма, общий тонус нервной системы, безусловно, влиять позитивно на снижение риска заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Поэтому рекомендуют в рамках общих мер профилактики для снижения быстрого прогрессирования или вероятности изменения вкуса при старении. Вопросы консультирования и ведения людей, у которых жалоба на изменение вкуса достаточно выражена, это непростая проблема, так как нет одного специалиста, который бы занимался изменением вкуса с возрастом. Как правило, если появляются выраженные проявления изменения вкуса, то первым специалистом, к которому целесообразно обратиться, является терапевт. Он проводит диспансеризацию, общее обследование, выявляет те или иные состояния, хронические заболевания, которые могут повлиять на изменение вкуса, и при необходимости подключается к осмотру невролог, эндокринолог, стоматолог, лор-врач, в некоторых ситуациях психотерапевт, потому что в том числе и эмоциональная сфера может влиять на изменение вкуса. Если задаться вопросом, можем ли мы сами в образе жизни что-то поменять для того, чтобы замедлить процессы изменения вкуса с возрастом, то на самом деле да, можем, и есть достаточно четкие ситуации в жизни, которые помогают затормозить или снизить вероятность развития этого процесса. Еще раз хочется повторить, к общим факторам, которые влияют на прогрессирование или замедляют прогрессирование, снижение вкуса с возрастом, является сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витаминами, минералами, особенно цинком, витаминами группы В, то есть это растительные продукты, фрукты, овощи. Положительно сказывается это на работе слизистой и вкусовых рецепторов. Достаточное потребление соли, обезвоживание может привести к сухости во рту, снижению чувствительности вкусовых сосочков, поэтому употреблять достаточное количество жидкости, если нет противопоказаний со стороны тех или иных состояний и заболеваний, 30 мл на килограмм массы тела, а в жаркую погоду это должно быть с добавленным компонентом, так как теряется еще и жидкость при потении. Очень важно помнить о достаточном потреблении жидкости. Важно отказаться от вредных привычек, сохранять физическую активность, проводить эффективную регулярную гигиену полости рта, ну и в том числе применять такие простые интересные методики, как экспериментирование с новыми вкусами и пищевыми текстурами, то есть пробовать блюда разных кухонь, добавлять в пищу специи, экспериментировать в правильном смысле кислотными, горькими продуктами, которые стимулируют рецепторы и помогают дольше сохранять их чувствительность. Очень важно перестроить многие компоненты своего питания и включить в свой образ жизни так называемое осознанное восприятие. То есть во время еды стоит фокусироваться на ощущениях, анализировать запахи, тактильные впечатления и то, где именно на языке появляется вкус. Можно стараться запоминать и описывать впечатления от блюд и напитков. Это дает достаточно серьезный такой стимул для работы нервной системы, для работы анализаторов. Это дает хорошую тренировку для вкусовых анализаторов. Важно это помнить. И, безусловно, отказаться от той привычки, от которой многие из нас страдают, когда во время еды происходит или просмотр передач, или чтение по телефону, или другие занятия, которые отвлекают от еды, от осознанного питания. Эта привычка также плохо сказывается на самом деле на ощущение вкуса. Немаловажным компонентом является информация, которую мы с вами разбирали в предыдущей передаче. Дело в том, что снижение вкусовых ощущений и снижение обоняния, они очень часто сцеплены, связаны. Поэтому те меры, которые мы разбирали в предыдущей передаче для снижения вероятности прогрессирования обонятельной функции, они важны и в разговоре о ощущении вкуса. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Просьба рассказать о заболеваниях оспа, сердечная, почечная, легочная недостаточность, водяная болезнь. Уважаемые радиослушатели, вопрос очень объемный. Постараемся отвечать на него в последующих передачах, когда тема будет касаться тех или иных состояний. Что касается оспы, это острое инфекционное опасное заболевание. Источник инфекции – больной человек. Больной заразен для окружающих в течение всего периода существования сыпи. Основные проявления заболевания – это лихорадка и сыпь на коже. В 80-м году ВОЗ заявил о полной ликвидации натуральной оспы. Это стало возможным благодаря многолетней вакцинации населения. Сейчас вакцинацию массовую не проводят, так как болезнь контролируется, есть редкие вспышки, и их удается локализовать. Самое главное, информация из сегодняшнего разговора, если у человека температура и сыпь на коже, это обязательный повод для обращения к врачу, так как за этим могут скрываться самые разные и инфекционные заболевания, в том числе достаточно серьезные, требующие внимания. Что касается вопроса о сердечной, легочной, почечной недостаточности, дело в том, что под этим термином скрывается медицинская характеристика, которая говорит о том, насколько страдает та или иная система. Когда говорят о сердечной недостаточности, то врач подразумевает, насколько сердце справляется со своей функцией. То есть есть недостаточность, сердце не справляется со своей функцией, нет недостаточности, соответственно, сердце справляется со своей функцией. Но всегда это характеристика какого-то заболевания первичного. То есть есть, допустим, поражение сосудов сердца. Это привело к сердечной недостаточности у человека, и одышка как проявление сердечной недостаточности. Такая ситуация же и с легочной недостаточностью. Есть обструктивная болезнь легких, человек курит, у него одышка, то есть легкие не справляются со своей функцией, у него дыхательная недостаточность. То есть речь идет об характеристике, которая является также дополнением к пониманию основного заболевания. Самое главное, что лечится основное заболевание, которое привело к этой недостаточности, и, соответственно, если болезнь лечится эффективно, то, соответственно, и недостаточность может быть в процессе лечения снижена, регрессировать, как говорят врачи, то есть переходить в более легкие степени, что крайне важно учитывать и понимать. Что касается водной болезни, отечно-асцитического синдрома, это также отражение той или иной недостаточности – сердечной, почечной, легочной, иногда печёночной недостаточности, требующей контроля и коррекции. Основной принцип – все-таки заболевание, поражающее орган или систему, следствие, далее уже понимание, насколько это заболевание нарушает работу органа. И если нарушает, то, соответственно, врач выносит в диагноз уже эту характеристику и предпринимает меры для лечения основного заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, ребенок начал жаловаться на боль в животе, поднялась температура до 38,5. В больнице взяли анализы, УЗИ, аппендицит не подтвердили, но боль и температура не проходят. Аппетит не очень. Что делать, кому обращаться? Совершенно очевидно, что нужно повторное обращение. Или к участковому врачу, если состояние удовлетворительное, или если состояние средней степени тяжести, и ребенок вялый, апатичный, обезвоженный, температура сохраняется, вызывать скорую помощь. Здесь необходима повторная консультация обязательно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи хочется еще раз напомнить, что в жаркую погоду берегите себя от солнца, соблюдайте водный режим, не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе!
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

На волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» у микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Людмила Пенигина. На календаре «Воскресенье» 24 мая. Кратко расскажу вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром прозвучат в нашем эфире. Совсем скоро передачи из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Поговорим о вреде алкоголя. 18:30 у микрофона Виктория Кауган, в гостях у театральной гримерки музыкант Алексей Суетин. В 19:10 передача из цикла «Первосвятитель». Услышим проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 19:20 программа «С нами Бог». Она посвящена памяти святых Кирилла и Мефодия. В 19:30 звучащая книга, продолжение исторического романа «Ледяной дом». В 20:10 программа из цикла «Живые художники». Поговорим про наследие Александра Сергеевича Пушкина. В 20:20 беседы о вечном, о том, что может молитва в 21:10. И в 23:10 вечернее молитвенное правило. 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Псалмы со 111 по 115. В 22:30 передача из цикла «Духовное слово». В 23:40 программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В 00:20 акафист дня. Ну а в 1:10 псалтырь звучащая. В ночное время в нашем эфире звучат повторы программ, а также музыка. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, в 3:20 дом с зеленой крышей, в 3:40 у микрофона Виктория Кауган. 4:20 – 13-я акафизма, 5:20 – духовное слово, 6:20 – утреннее молитвенное правило, в 7:20 – мы его для вас повторим, в 6:45 – православный календарь на завтрашний день, в 7:50 – Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня мы повторим для вас программу «Гость в студии». Напомню, мы рассказывали про сборники стихов участников специальной военной операции под названием «Своя строка». Вот такие программы вы услышите совсем скоро на наших волнах. Теплого вам вечера, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Митрополит Евгений принял участие в юбилейном Всероссийском библиотечном конгрессе. В столице Урала с 18 мая этого года стартовал Всероссийский библиотечный конгресс, 30-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации. Торжественное открытие состоялось в киноконцертном театре «Космос», где во время церемонии Екатеринбургу был вручен знак «Библиотечная столица 2026». В уральской столице собрались более 1500 профессионалов своего дела из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Митрополит Евгений поздравил с началом юбилейного Всероссийского библиотечного конгресса и сердечно приветствовал на уральской земле участников 30-й ежегодной конференции. В частности, он подчеркнул важность библиотечного служения, отметив, что библиотекарь – это не просто хранитель книг, он проводник между веками и поколениями. Наша встреча проходит под глубоким и важным девизом «Многообразие культур, единые ценности, единая страна». Эти слова ныне звучат как никогда актуально. И сегодня, когда мы часто сталкиваемся с вызовами разобщения, подвижники библиотечного дела, стражи книжной мудрости своим служением ежедневно подтверждают – культура не знает границ, а единые традиционные ценности и сохранение памяти делают нас сильнее. Напомню, что тема Всероссийского библиотечного конгресса приурочена к году единства народов России. Многообразие культур, единые ценности, единая страна. Работа проходит на 15 площадках города. В своем выступлении президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Дуда определил основные направления работы участников форума. Это и поиск нового подхода к системе статистики, и разработка единых методических рекомендаций для всей сферы, и работа с фондами. Темами для обсуждения стали как дальнейшая модернизация библиотек и новые практики в информационном обслуживании, так и сохранение исторической памяти и приобщение детей к чтению. Всего участниками конгресса подготовлено более 400 докладов по разным темам. По информации сайта «Культура Урала РФ», библиотечная система нашей области является одной из крупнейших в стране и насчитывает порядка 2000 библиотек, в том числе 824 областные и

государственные муниципальные библиотеки. Пользователями библиотек на сегодняшний день являются около 2 миллионов жителей региона. Это около 43% от общего числа населения. Ну и к другим сообщениям выпуска. По инициативе священника Екатеринбургской епархии в Екатеринбурге открылась фотовыставка о военных священниках в зоне СВО. В библиотеке номер 31 города Екатеринбурга начала работу фотовыставка, посвященная служению военных священников в зоне специальной военной операции. Автором идеи и большинства снимков стал настоятель воинского храма в честь архангела Гавриила, расположенного в 32-м военном городке, иерей Сергий Кунгуров. Фотографии разместились на втором этаже библиотеки. Их немного, но каждая детально раскрывает суть служения пастырей и повседневный быт за ленточкой. В объектив фотографа попали важные моменты – крещение воинов перед боем, освящение жилища защитников и совместные молебны под открытым небом. Отмечу, что храм в честь архангела Гавриила и библиотека давно дружат. Это не первый совместный проект. В течение года здесь реализовывалась просветительская программа под названием «Воинство небесное, воинство земное». Дети приходили в библиотеку, а библиотекари в храм. Вместе они изучали жития святых воинов – Александра Невского, Дмитрия Донского, Ильи Муромца, Федора Ушакова, а также ордена и медали, учрежденные в их честь. Фотовыставка в библиотеке номер 31 по адресу город Екатеринбург, переулок Ремесленный, 7, продлится до конца мая. Вход свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Алексей Петрович с нами на телефонной связи находится. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня предлагаю поговорить о вреде алкоголя. Да, казалось бы, это тема, которую уже не раз поднимали, все всем рассказали и объяснили, но я все-таки считаю, что повторить будет никогда не лишним. И самый частый и важный вопрос, который возникает, есть ли безопасная доза алкоголя?
1: Ну, смотрите, в принципе, ранее бытовало действительно мнение о так называемой безопасной дозе алкоголя, которая рассчитывалась из 12,5 миллиграмм чистого этанола, что в пересчете на, значит, стандартную, что мы привыкли, да, это кружка пива 4 градуса, да, бокал вина 125 миллилитров и рюмка водки. Но на самом деле сейчас такого понятия, как безопасная доза алкоголя, не существует, потому что мы всегда рассматриваем все-таки о том, что этанол всегда приносит определенный вред. Но помимо того, что этанол эндогенно производится организмом, да, то есть мы собственный спирт тоже производим. Поэтому, в принципе, вот все, что свыше, оно не может считаться безопасной дозой, и официально рекомендовать врачи сейчас ничего не могут. Хотя вот это пресловутое бокал вина, как бы в старых вот не рекомендациях, а в старых там исследованиях, специально кто действительно не исследовал это, никто никого не поил, когда для исследования вреда и пользы просто вот опытным путем, что вот 25 миллилитров вина в день, бокал пива 400 миллилитров, рюмка водки, это вот якобы не вредит. Но опять же, безопасной дозы не существует как таковой.
0: Если разобраться в механике, как алкоголь действует на организм, вот что происходит, когда он попадает в кровь?
1: Ну, смотрите, то есть, во-первых, как? То есть, это влияние, прежде всего, то есть, непосредственно с момента поступления этанола в организм, его происходит при прохождении через ЖКТ, его метаболизм, то есть, он расщепляется ферментами до ацетальдегида, вот, поэтому, соответственно, вот это именно накопление вот этого ацетальдегида, муравьиного спирта, и вызывает симптомы похмелья. То есть, сначала возникает эйфория из-за выброса дофамина, то есть мы получаем дофаминовый так называемый хлыст, то есть человек получает дозу позитива за счет выработки именно этого гормона, но затем происходит торможение реакции, то есть таким образом этанол — это не антидепрессант, а все-таки депрессант, вещество, которое усиливает угнетение нервной системы, почему и возникает потом торможение реакции, нарушение координации и прочие моменты. Вот. Но это все именно вот кратковременное воздействие, да, которое зависит от дозировки, да. То есть этанол, значит, метаболизировался, подействовал и потом выводится из организма. При хроническом воздействии, естественно, накапливаются вот эти альдегид, продукты его, значит, обмена этанола, и возникает уже воздействие непосредственно на органы. Там уже обширный спектр идет, это и спазм сосудов, что снижает кровоток мозговой ткани, нарушение сердечного ритма. Насчет желудочно-кишечного тракта происходит именно воздействие на слизистые оболочки, формирование, значит, эрозивных проявлений, да, то есть на почки, потому что это обезвоживание прежде всего, то есть алкоголь — это диуретик, он вызывает обезвоживание за счет скопления жидкости в организме. Почему, кстати, всегда с похмелья люди и эти. Вот, это воздействие именно хроническое. А кратковременно, это вот то, что я писал, это дофаминовый хлыст, выработка дофамина усиливается и возникает эйфория.
0: При каких дозах мы говорим о том, что начинается уже гибель клеток?
1: Да это, слушайте, ну конкретно дозы нет, это зависит от разовой дозы, да, количество промилле и, собственно, непосредственно вообще восприимчивости организма. Это зависит от веса пациента, да, от возраста, от состояния соматического, от этих болезней, которые у него сопутствующие есть. В принципе, как таковая вообще, то есть любая доза, она может быть и действительно вред уже приносить, даже малая доза. Если организм не подготовлен, либо как бы, ну, собственно, алкоголь не вас. То есть конкретно вот дозы прямо нет. Единственное, что токсическое воздействие организма, количество промилле, дозировка, если не даст мне память соврать, то это около, ну, начинается с 5-6 промилле, то есть это пол-литра водки за раз. Примерно, да, и уже высокая вероятность не летального исхода, то угнетение сознания. Но уж если литр водки взять, то, естественно, может быть и в переход в коматозное состояние. Но вообще вот по медицинским критериям 4 промилле и более – это уже алкогольная кома, если в организме это определяют. А это, соответственно, вот около 700 миллилитров за раз. То есть, по сути, да, индивидуально. То есть у опытных алкоголиков там они могут и большими дозами уже. На второй стадии лизма, на третью уже толерантность падает, и до нуля они там могут с малых доз.
2: Расскажите, как формируется алкогольная зависимость?
1: Этот механизм, значит, получение удовольствия, то есть это же по типу механизма быстрого получения удовольствия, организм же, структура довольно-таки ленивая, если она получает быстрый путь к получению определенных бонусов, то она начинает психологически уже, то есть человек ждет, то есть получается, то есть добавименный хлыст, то есть человек получает дозу, он получает удовольствие, организм меняет, что это быстрый путь, и возникает уже психологическое привыкание. Человек, он вот, ну, быстрый путь найден, не надо ничего там добиваться, то есть вот, пожалуй, собственно, жидкость выпил и стало хорошо. Потом со временем происходит уже снижение на восприятие рецепторами к алкоголю, и, соответственно, требуется большая доза. А потом вообще уже человек просто принимает алкоголь, чтобы было легче, то есть купирование так называемого абстинентного синдрома. Там уже дело не в удовольствии, а именно, значит, вот.
2: В каком случае, при каких обстоятельствах и условиях мы говорим о том, что вот этот человек уже алкоголик?
1: Ну, слушайте, вот четкие критерии, это же когда, допустим, человек употребляет определенное количество доз в месяц, да, то есть уже можно считать алкоголиком. Сейчас тоже, если не соврет мне память, вот, там определенные дозы даже есть в наркологии. Ну, в принципе, то есть, если человек, в принципе, больше 2-3 доз в неделю употребляет, уже формально можно считать по протоколам страдающим первой стадии алкоголизма. Но, в принципе, учитывая, что вообще как бы это культура алкоголя, она вообще по всему миру распространена, то прямо вот критерии алкоголизма там при определенных стадиях. То есть первая стадия – это наличие, грубо говоря, выраженного абстинентного синдрома, когда человек после принятия алкоголя, да, начинает чувствовать себя плохо. Вот, то есть уже первая стадия алкоголизма. А потеря контроля количества выпитого и психологическая тяга. То есть уже когда у человека возникает не ситуационный прием алкоголя, а именно вот он планирует, ждет, допустим, определенного там четко вот вечер будет, и я вот там выпью столько-то пива. То есть, да. То есть это уже элементы психологической зависимости. Потом появление толерантность, когда повышается, то есть чтобы чувствовать опьянение, доза должна увеличиваться. Это тоже, так сказать, грозные такие симптомы, которые могут говорить о формировании первой стадии зависимости. И потом уже начинается психологическое оправдание, то есть вот человек ищет поводы, различные отговорки, я там устал и прочее. Вот это все уже может говорить о том, что, соответственно, и формируются признаки первые, на которые надо обратить внимание. Человек старается похмелиться, то есть вот это вот снятие вот этой физической ломки, это уже говорит вот об этих разных признаках. Ну и начальная стадия отрицания проблемы, что можно верить человеку, просить пить в любой момент, это вот уже пора задуматься.
2: Есть ли такое понятие, как женский и мужской алкоголизм?
1: Слушайте, опять же, мы смотрим все индивидуально, то есть мнение же о алкоголизме, это все-таки, мне кажется, на уровне, ну, бытовых таких мифов, да. А вот просто женский организм, у него же несколько особенностей, да. Во-первых, он содержит меньше воды, чем мужской, поэтому концентрация этанола в крови растет быстрее. Вот. То есть если мы берем, допустим, физиологические подоплеки. Вот. Потом все-таки есть, опять же, мнение, но это не на всех женщин, да, распространяется, вообще люди все индивидуальны. Это то, что они якобы воспринимают более ярко стресс, более эмоциональный, соответственно, да. Вот. Поэтому, ну, тут, мне кажется, вот прямо такого нету, прям четкое распределение женский, мужской. Такого нету в МКБ, в критериях, в заболеваниях. Это все именно какие-то вот, ну, общие понятия, не имеющиеся, а как бы какой-то определенной классификации. Женщины, мужчины, слушайте, ну, это все индивидуально. Конкретно таких критериев нету медицинских.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, в гостях у программы был врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами.
1: И сегодня у нас в гостях Алексей Суетин, музыкант, творческая личность, а также участник разных музыкальных фестивалей, концертов. Здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, Виктория, и здравствуйте, слушатели.
1: Расскажите, конечно же, о своей деятельности. С чего начался ваш путь к искусству и, конечно же, к музыкальному творчеству?
2: Ну, к музыке, наверное, меня привели родители, когда отдали в музыкальную школу. Там я хотел, конечно, сначала играть на дудке, то, что я знал, мало инструментов, но меня привели на балалайку. И так я познакомился со струнными инструментами. По итогу вот сейчас играю уже на гитаре.
1: Когда начали выступать сольно, как гитарист?
2: Мы вот в подростковом возрасте еще создали группу с ребятами из школы и стали попадать в своем городе на концерты. Вот, или там что-то организовывали в школе, какие-то концерты мы участвовали, там иностранные песни. Вот, и с тех пор, то есть я уже стал выступать как гитарист. Вот, а после этого мы заканчивали школу, и все уже разъезжались по институтам. Вот, и уже я приехал тогда в Екатеринбург и хотел научиться еще лучше играть на гитаре. То есть и стал искать какие-то школы. Тогда вот как раз организовывали школы рока. Вот, и начав учиться, я уже понял, что все равно нужна группа для практики, для выступления. И с тех пор вот собирал свой коллектив. Вот, но мы, правда, распались все равно.
1: Были творческие искания, это все равно был опыт.
2: Да, то есть большой опыт и в выступлениях мы получили, поняли, как развивается все это дело тоже. И мы сами даже организовали какие-то концерты, чтобы подтягивать таких же ребят, как и мы, которые вот только-только, так сказать, начинают, и о них еще никто не знает, и никто им не дает где-то место выступать. То есть, ну, это было тогда еще давно, это, наверное, в 2019-2018 году. А вот впоследствии, то есть, я как раз, у меня был потом перерыв, когда распались, то есть, и я уже закончил институт совсем в другом направлении, в направлении машиностроения, и ушел работать по промышленности, то есть инженером-конструктором. И там меня уже отправили в командировку. Я, то есть, вообще надолго уехал и далеко уже от города, далеко от музыки был. Но там я понял, что все равно хочется, ну, музыкальное творчество, что-то хочется, чтобы в жизни присутствовало. Вот, и после этого, как я вернулся, продолжил работать как бы по специальности своей инженером, но вот стал искать также коллективы и нашел вот, ну, познакомились мы с вокалисткой и решили создать акустический кавер-проект. Вот, ее зовут Анастасия Лаврухина. Она художница, и она вот начала, ну, научилась петь, она любит джазовую такого вот все, джаз, и мы вот решили создать с ней проект «Краски лета». И вот так я снова пришел в музыку.
1: Творческий тандем.
2: Да, то есть, ну, мы хоть как бы сейчас уже организовали побольше, нас уже трое стало, мы уже нашли басиста Андрея Толстопят. Других ребят пока еще не смогли собрать. И мы уже хотим больше от каверов отойти к своему творчеству. Вот. И в процессе как бы игра вместе, уже я увидел, как по-другому совсем и вообще музыка в Екатеринбурге развивается, то есть и очень много уже стало ребят, которые только начинают, но уже на таком хорошем уровне. И очень сейчас вижу, как много разных фестивалей, проектов делается, чтобы, ну, выступали. То есть Екатеринбург для меня стал очень музыкальным городом. И я понял так, что в любой вечер, на какой жанр хочешь сходить, можно везде, ну, сходить, послушать даже. То есть и также много есть возможностей выступать. И меня еще вот по знакомству, то есть стали знакомиться с разными творческими еще людьми, музыкантами, и меня пригласили еще в два проекта поучаствовать музыкальных. Это вот один из них «Незримые комнаты» называется группа, а вторая группа «Дайте повод».
1: В качестве гитариста?
2: Да, как гитарист. Вот, ну вот проект «Незримые комнаты», там ребята делают тоже, как бы до сих пор непонятно, каким, как бы, как их жанром назвать. Там очень много разных инструментов они добавляют в свое творчество. Там есть фагот, виолончель. Бывает, виолончель заменяется на альт-скрипку. Много вокалистов тоже. То есть там на интервалах поют. То очень такой, как оркестр. И очень такой серьезный проект. То есть есть всегда интересно работать с ними, играть. И всегда есть чему поучиться новому. Вот. Также и вокалистку тоже туда позвали. То есть мы как бы получается, что мы дальше вместе по разным проектам путешествуем. Вот, и «Дайте повод» — это вот ребята с Эсерти, они тоже хотели написать, ну, пишут свою музыку, играют, ну, они вот говорят, как альтернатива, поп-панк, рок такой. И тоже, ну, людям нравится, зовут на разные фестивали, проекты.
1: Ваш любимый стиль? Есть же классическая гитара, бас-гитара. Для вас гитара, она какая? Близкая к вам?
2: Не, ну, я больше-то нравится, наверное, играть на электрогитаре. Ну, вообще любая гитара, наверное, потому что и на электроакустике, и на электрогитаре разные есть техники, которые всегда интересно чему-то научиться. До сих пор как бы все равно учусь. Но сам стиль, наверное, больше всего мне близок как металл, потому что мы с него вот и начинали. То есть это меня и привело, наверное, больше в музыку. Именно вот эта энергетика. Вот, сейчас я как бы реже это использую, но получается, в моей технике всегда присутствуют те отголоски какого-то металла, даже если играем какой-то другой жанр музыки, все равно как бы я близок, ну, связан с этим.
1: Вы пишете свою музыку?
2: Да, то есть...
1: Автор-исполнитель, можно сказать.
2: Ну, можно, да. Ну, у меня плохо там, может быть, со стихами получается, а с музыкой вроде что-то пишу. То есть есть еще с института какие-то наработки. Вот мы сейчас с ребятами тоже стали все поднимать, смотреть. И уже совместное творчество, то есть переделывать и писать по-своему. Но это просто музыка, то есть без вокала, без всего. И участвую в других группах, там всегда тоже приветствуется, когда что-то свое. То есть и там я добавляю уже какие-то свое соло, там, ну, свои какие-то задумки. То есть и уже дальше обсуждается, и если это все, ну, подходит, принимается. То есть и получается, что там тоже как бы творчество в плане вот подбирать свои мелодии, свои гитарные рифы.
1: Вспомните самое яркое и запоминающееся событие из творческой жизни.
2: То есть прям так одно вспомнить, наверное, сложно. Вот недавно мы смогли поучаствовать на выездных фестивалях. Вот в фестивале «Камышлов» выступали. Там было тоже интересно, что это уже выездное мероприятие. Это не в одном городе находится. И уже когда вы вот рок-группой выступаете. Еще у меня вот есть опыт игры в студенческом оркестре. Вот, он называется «Рифей», тоже при УРФУ. С ними мы тоже часто куда-то выдвигались, в разные города, на фестивали, и всегда было интересно и успеть как бы поиграть, и город посмотреть. И всегда, ну, запоминается это всегда события такие, что... И это когда особенно институт помогает, то есть, а мы студенты, но у нас не так много есть возможности, наверное, куда-то путешествовать, а тут вот с музыкой всегда была возможность посмотреть даже разные страны, еще не только город, ну, не только города в России.
1: Алексей, поделитесь планами, мечтами. Может быть, хотите создать свою школу гитары? Почему бы и нет?
2: В планах сейчас есть выпустить свою музыку, записать. Выпустить свою музыку, то есть все вот эти наброски, черновики, которые писались раньше в стол. Хочется сейчас поделиться как бы с народом, кто, может быть, будет слушать, кому-то может понравиться.
1: Алексей, а что вас мотивирует на музыкальную деятельность? То есть это общение со зрителями, отклик аудитории, просто хотите творить, написать что-то, оставлять след в музыке. Вас пригласили вот на какую-то площадку выступить. Для вас мотиватор что?
2: Ну вот мне просто стало нравиться этим заниматься, то есть музыкальной деятельностью. Без нее как-то стало скучно. То есть музыка для меня, она вот стала, что всегда хочется, то есть играть, репетировать. То есть и когда выступаем, конечно, приятно, когда и аудитория поддерживает, но не всегда есть возможность там выступать там перед 20, но мы всегда даже стараемся перед одним человеком, ну, выступать на уровне и как-то вот отдавать, делиться, то есть своей внутренней энергетикой, то есть что вот внутри.
1: А как часто вы выступаете? Раз в месяц, раз в полгода, раз в неделю? Вот для меня музыкант — это который поет, точнее, играет постоянно. То есть постоянно где-то практикуется, где-то выступает, делится радостью вот этой музыкальной со зрителями.
2: Да, я стал очень часто выступать, когда вот стал играть еще и в разных проектах, не только в сольном своем. И получилось так, что вот летом особенно почти каждый один раз в неделю, очень часто там раз в две недели удавалось выступать, и так как разные жанры, это интересно было выступать, познакомиться с разными людьми на разных площадках.
1: Ну и как называется ваша группа? Кавер-группа «Вкус лета».
2: краски лета. Вот, ну мы больше, наверное, не кавер-группа. То есть мы хотим уйти от каверов, а больше уже к своему.
1: А почему? Творчеству. Кстати, сейчас очень много кавер-групп. Это такая мода?
2: Некоторые музыканты, они же не зарабатывают, а просто играют. А вот кавер-группами можно зарабатывать быстрее, к этому приходят люди, потому что всегда приветствуются, наверное, кавера, перепеты. То есть публика всегда это поддерживает, потому что знает, как это все звучит. Когда ты делишься собственным творчеством, бывает тяжело воспринимается, то есть непонятно что-то. А тут все понятно, известно, и можно на разные оплачиваемые мероприятия приглашать команды. Вот, но всегда, ну, мне почему-то хочется всегда просто делиться тем, ну, своим чем-то. А кавера, как бы, мы и играем до сих пор, кавера, ну, наверное, они всегда должны быть, и сыгрываются на них команды, когда начинают играть вместе. Но, наверное, хочется всегда делиться все равно вот своим внутренним. Это уже, как бы, уже не кавер-проект.
1: Что вам нравится непосредственно в вашей работе? Это больше репетиции, то есть процесс такого создания музыкального произведения или, например, создание той или иной, создание того или иного номера или выступления? Что больше заряжает?
2: Не, ну, знаете, тут такой вопрос, я бы так ответил, что на репетициях это один процесс происходит. Особенно, когда мы придумываем что-то свое, мы начинаем импровизировать, нас может вообще там унести куда-то там, как бы в свое творчество, где мы можем там импровизировать, просто не прерываясь играть там, не как обычно там трек 5 минут идет, там, а там вообще уйти там в 20 минут там с какими-то повторами, но с... То есть это как вот завладеть, как бы что ли, нотами и вот уйти в свой какой-то свой мир. А выступление – это уже немножко другое, другая энергетика, то есть больше уже, может, где-то работа, что уже как бы на публику идет, где-то как бы ты показываешь тоже вот свое внутреннее. Тоже, конечно, можно начать импровизировать в моменте и углубиться там в себя, но в основном все равно как бы ограничены тайминги и все остальное. То есть, и, ну, таких два разных бы понятия для меня, наверное. То есть и интересно всегда и на репетициях заниматься вот… ну вот творчеством, придумыванием, вот быть в этом вот мире. И когда выступаем, то есть интересно всегда показывать, видеть, как отвлекается публика, то есть понимать, что вот эти ходы, которые мы там придумали, насколько они там понятны зрителям, публике, слушателям.
1: Вы являетесь, можно сказать, руководителем или создателем группы «Краски лета». Откуда такое название «Позитивные краски лета»? Вы хотите всегда таком... играть теплую такую музыку, согревающую, да?
2: Да, в этом тоже есть идея, как бы играть такую музыку. Но вообще название появилось, потому что мы вот как раз познакомились с вокалисткой, это в лофте. У нас вокалистка, она еще художница, и она там как раз преподавала детям декоративно-прикладное искусство. И это место называлось «Окраски Арт Лофт». Вот. А я туда пришел преподавать по гитаре, то есть это мы тогда познакомились с руководительницей этого места. И раз называлось место «Краски Лофт», мы решили, и мы организовали свой коллектив летом, и вот пришло такое название, что называться «Краски Лета». И оно такое вроде теплое, позитивное,
1: да, очень
2: и
1: прекрасно.
2: Мы как бы тоже хотели своей музыкой дарить свет людям.
1: Прекрасное название, мне очень нравится, и, конечно же, я думаю, слушатели тоже с восторгом приняли. Действительно, группа «Краски лета». Но хочу вас попросить нам что-то исполнить на гитаре. Я знаю, у вас есть уже запись. Или на другом инструменте. Но я думаю, все слушатели, и кто к нам сейчас присоединился, захотят вас услышать.
2: Да, Виктория, как раз вот мы попытались разобраться, как выкладывают треки. Недавно это сделали. Как раз есть один трек, называется «Пробуждение». Он больше вот подходит для утра, я считаю. Некоторые, может, даже его на будильник могут поставить.
1: И отмечу, что это авторская работа Алексея. То есть ваш эксклюзивный контент.
2: Ну да, можно сказать так.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был Алексей Суетин, музыкант, гитарист, творческий человек и один из основателей группы «Краски лета». Это музыкальная группа, которая родилась совсем недавно и уже активно радует всех слушателей, гостей города Екатеринбурга и не только. Алексей, хочу вам, конечно же, пожелать созидания себя как творческой личности и вдохновения для новых проектов, не только для написания музыки, но и здоровья, что немаловажно, и душевного, и телесного.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Было очень интересно узнать о таком проекте на радио и познакомиться с вами.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Молебен о благополучии семьи будет совершен в уральских храмах. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, во всех храмах и монастырях Екатеринбурга 24 мая этого года совершается молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи. Молебны святым покровителям семьи пройдут в рамках Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая начнется 24 мая и продлится до конца месяца. Масштабное событие приурочено к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе Русской Православной Церкви уже в третий раз. Как неоднократно подчеркивал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благополучие семьи, этой малой церкви и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Предстоятель Русской Православной Церкви отмечает, что семья – это богоустановленный образ организации жизни людей. Она особенно нуждается в сохранении, поддержке и покровительстве. Молебное пение с акафистом святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о благополучии семьи будут совершаться в храмах Екатеринбургской епархии до или после божественной литургии. Расписание стоит уточнить в храмах. Но и к другим новостям. Митрополит Евгений возглавил работу Всероссийской научно-практической конференции в Арзамасе. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавил работу окружного этапа 14-й Всероссийской научно-практической конференции под названием «Духовно-нравственная культура в высшей школе. Свобода, достоинство и ответственность личности и вызовы современных технологий», которая 20 мая открылась в Арзамасе. Встреча проходила на площадке арзамасского филиала Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В работе конференции принимали участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов, мэр города Арзамаса Александр Щелоков и многие-многие другие. На конференции обсудили актуальные вопросы формирования, сохранения и развития ценностных ориентиров современного человека. Взаимодействие Русской Православной Церкви с органами высшего и среднего профессионального образования и роли духовно-нравственного воспитания в контексте образовательного процесса студенческой молодежи. В рамках конференции состоялись заседания пленарных сессий, а также многих секций. По итогам заседания будет выпущена отдельная методичка. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, забота.

Счастливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада снова встретиться с вами на радио «Воскресенье». И сегодня в цикле «Живые художники», пожалуй, неочевидная тема. Тем более уместная, потому что 6 июня каждый год мы отмечаем день рождения нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И вот Пушкин для нас, да, создатель современного русского языка. Да, абсолютно гениальный сказитель. Да, абсолютно удивительная личность. Но Пушкин одновременно — это еще и художник. И в цикле «Живые художники» сегодня Александр Сергеевич Пушкин. Образ поэта прочно связан в нашем сознании с его мгновенно узнаваемыми автопортретами, рисунками, зарисовками на полях рукописей. Среди них виньетки-росчерки, пейзажики, сценки, силуэты-профили, проекты обложек, титульных листов. Вот мы с вами говорим «Александр Сергеевич Пушкин». И перед глазами возникает профиль, созданный быстрыми линиями чернил. Тем же пером, что мгновение назад царапало бумагу, облекая голос и мысли в гениальные строфы. А вот Пушкин, кроме литературного наследия, оставляет нам около 2000 рисунков. Ну и вообще, если мы говорим про Пушкиниану, кстати говоря, Пушкиниана — это одна из самых изученных областей русской литературы. Пушкиниана, та, которая описала, ну, буквально каждый день жизни поэта. Вот я сейчас держу в руках издание «Летопись жизни и творчества Пушкина», 1799 год, год рождения поэта, по 1826 год. Вот такое у меня издание Академии наук СССР. Так вот, описан каждый день. И в том числе описана вот эта часть Пушкина как художника. Вот он сам пишет в «Евгении Онегине»: «Среди бессвязного маранья мелькали мысли, примечания, портреты, буквы, имена и думы тайной письмена. Пишу, и сердце не тоскует, перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов». Вот Пушкин, его стихи, его проза, его наследие как отражение особого художественного, образного мышления. Ведь, друзья, вот эти строки удивительные пушкинские, например: «Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет, и ко граду их ведет». Вот эти удивительные пушкинские: «Всколыхалось вокруг» или «В чешуе, как жар горя». Это все свидетельство, конечно, особого устройства его восприятия мира. И вот в Пушкиниане мы находим буквально вот такие удивительные свидетельства. Например, я вот сейчас открою свидетельство, которое принадлежит 1806 году, май. Или исследователи иногда сомневаются и говорят, что это не семилетнее впечатление юного Пушкина, а впечатление 11-летнего, даже 12-летнего. Потому что вот вопрос, либо к маю 1806 года отнести это воспоминание, либо к сентябрю 1810. Так вот, он вместе с семьей, с родителями живет в Захарове у родственников. И там в Захарове находится одна из его родственниц, которая психически страдает, которая, как ее называют, она страдает сумасшествием. А в те времена психиатрия была достаточно жестока и лечили, например, испугом. И конкретно вот этой родственнице в комнату провели пожарную трубу, бронзбойт. И подразумевалось, что в момент отдыха, когда девушка в каком-то успокоении находится, и вот на этой волне спокойного состояния, если она испытывает испуг, включается вот этот кран, и под напором в комнату впускают воду, вот считалось, что вот этот момент может девушку вылечить. И Пушкин, юный Пушкин, вот обратите внимание, либо 7-летний, либо 12-летний, он это наблюдает. Так вот, он произносит фразу, которая уже нам говорит с вами, что это ребенок с особым видением мира. Пушкин начинает успокаивать ее и говорит: «Тебя сочли не за пожар, а за цветок. Цветы также из трубы поливают». Вот вдумайтесь, юный поэт успокаивает какой сложной фразой: «Не пугайся, ты не пожар, ты не страшная для нас, а ты цветок, и вода, которая течет, она, возможно, поливает, просто поливает тебя». Вот это уже показатель, что перед нами совершенно особый, совершенно особый ребенок. Вот его речь – это, конечно, для нас фактор такой, фактор очень серьезный. Значит, дальше Пушкин поступит первый набор Царско-сельский лицей. А в марте 1811 года его отец пишет прошение на имя министра просвещения о приеме в лицей сына Александра. И вот тут мы еще получаем сведения, что пишет отец, представляя своего сына как кандидата в ученики-лицеисты. «Получил воспитание в доме родителя, где приобрел первые сведения в грамматиках, познания российского и французских языков, арифметики, географии, истории и рисование». То есть рисование у детей того круга было обычным занятием, занятием, требовавшим внимания, усилия до такой степени, что даже в прошении о поступлении в лицей родители могли указать, что и по рисованию тоже ребенок проделал определенную работу. Ну, в царско-сельский лицей Александр Сергеевич Пушкин, как вы знаете, поступил. А более того, мы знаем его учителя рисования. Это Сергей Гаврилович Чириков. А Чириков оставил и портрет Александра Сергеевича Пушкина, своего ученика. Но мне для вас очень интересно будет сегодня рассказать, что в лицее учебной дисциплины тоже как будто бы сопровождали нашего героя вот в путь развития, особого развития личности. Откуда эти 2000 рисунков? Откуда это желание образно сопровождать текст? Пусть это будет автоматическое рисование, пусть это будет ассоциативное рисование, но это образное мышление, это художественное мышление. Так вот, давайте вспомним, что в лицее учебные дисциплины делились на несколько подразделений. Это были нравственные дисциплины, изучали лицеисты закон Божий, этику, логику, правоведение, политэкономию. Словесные дисциплины – российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, риторику – Исторические дисциплины, российская и всеобщая история, физическая география, физические и математические науки, математика, начало физики, космографии, статистика преподавалась и изящные искусства и гимнастические упражнения, чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание. То есть развитие и обучение вот этой всесторонне развитой личности, конечно, здесь очень большую роль сыграло пребывание в лицее. И если мы посмотрим на табель оценок, вот, например, 1812 год, март, и 12-летний Александр Пушкин. В табеле. Какие у него оценки? А, кстати говоря, система оценок в Царско-сельском лицее тоже была очень интересная. Оценки ставились всегда три по каждому предмету. Одна оценка говорила о уровне прилежания, вот эта вот дисциплина учебная. А еще одна оценка говорила об уровне таланта. Вот эта оценка, уровень таланта, она никогда не менялась. То есть один раз получив оценку таланта по какому-то предмету, лицеист дальше либо опровергал, либо подтверждал этот уровень. И только третья оценка – это оценка, ну вот, традиционно для нас, процент усвоения выданных, предоставленных ребенку знаний. Так вот, в табеле оценок Александра Сергеевича Пушкина рисование – единственный предмет, по которому уровень таланта был оценен как очень способен. Потому что, например, российские и латинские языки, там уровень таланта был одарен понятливостью и вкусом. Кстати говоря, если вам интересно прилежание, то Александр Сергеевич не отличался особым прилежанием, потому что за языки в том же периоде он получил оценку «слабое прилежание», а в рисовании «прилежен, но нетерпелив». Как это интересно, нетерпелив. Вот быстрый карандаш, скорое письмо, скорость, да, вот это характерные черты Пушкина как художника. Ну и, конечно, для нас Александр Сергеевич Пушкин — это такой поэт очень объемный, очень много тем, сюжетов и Пушкин как художник в своем происхождении, в своем ощущении этого мира через визуальные образы тоже таит очень много секретов. Ведь вот это наследие, о котором мы сказали, эти рисунки на полях рукописей, многочисленные зарисовки, в том числе автоиллюстрации, открывают для нас еще объемнее специфику этого действительно очень важного поэта, очень важного человека нашей русской культуры.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
3: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
4: Добрый день, дорогие братья и сестры.
3: Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Может ли молитва заменить реальное действие? Зачем просить Бога, если все можно сделать самому? И в каких случаях молитва может стать оправданием для ничего не делания? Вот такая сегодня тема. Ну и давайте с этого же вопроса и начнем. Вот, батюшка, если человек может пойти и помочь больному, голодному, там, попавшему в беду, и кому-то еще, вот у него есть руки, ноги, он здоров, есть возможность, зачем ему еще и молиться? Вот не превращается ли молитва в оправдание бездействия? Вот я сейчас сяду и помолюсь, а кто-то другой пусть пойдет и сделает.
4: Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Как раз превращается она именно в тот момент, когда нужно дело какое-то делать, а мы ничего не делаем, считаем, что вот нашей молитвы достаточно, оправдываем свою, может быть, лень, свое бездействие. Вот здесь это все происходит. Но нужно вот тут сразу же немножечко определение все-таки небольшое дать. Ну, такое незначительное, конечно, не во всей полноте. Ведь молитва — это состояние души человека, внутреннее его настроение, определенную такую духовную волну настрой. При помощи молитвы мы настраиваемся. Не надо думать, что молитва — это вот мы, значит, только просим у Бога, чего-то там требуем, хотим и так далее. Это Господь дает человеку уже все, но просто нужно именно уметь принять, а для этого нужно определенное состояние души человека. Я вспоминаю уже не первый раз мое любимое высказывание Фрома о том, что есть два вида человеческой деятельности. Это пассивная человеческая деятельность и активная человеческая деятельность. Вот пассивный он называет как раз какие-то труды человеческие. Дом там построить, я не знаю, урожай вырастить, еще чего-нибудь. Ну, почему называют пассивной? Потому что, он объясняет, муравьи тоже дома строят. Вот. А вот только человеку присуща внутренняя какая-то жизнь, внутренняя работа. Это то, чисто человеческая вещь. Поэтому вот когда люди приходят, бывает с какой-то проблемой, которую они не могут разрешить. Ведь не всегда же мы можем что-то делать. Ну, скажем, человек болеет вот раком или еще какая-то напасть случилась, и тут ты ничего не можешь поделать. Ну, пропал, допустим, кто-нибудь. Неизвестно, где находится сейчас. Вот немало людей ведь тоже на СВО бывает без вести. Ну, не знают о них родные и близкие, где они находятся, что с ними произошло. Вот приходит такой человек и говорит: батюшка, мы вот это делали, ничего не помогает. Кто так остается? Только молиться, да? Вот вроде бы как молитва это, ну, так это уже... Все переделано, самое главное, а это на последнем месте оказывается. И мне хочется тут как раз привести, но я, конечно, так не делаю, слова Фрома. То есть всю пассивную человеческую деятельность вы уже завершили. Сейчас вы приступаете к активной человеческой деятельности. Мне кажется, молитва и труды, и дела — это вещи вполне совместимые. Вполне совместимые. Потому что с тем настроем, с каким мы что-то делаем, таков будет часто результат. Ведь от нашего внутреннего настроя, состояния зависит результат вот этих трудов, этих действий. Даже вот насколько человек устает, ну, где-то в трудах своих. Скажем, начинается рабочий день, если начать его не с «Господи, благослови, помоги мне сегодня хорошо потрудиться, переделать все мои дела, поменьше устать, быть доброжелательным, там, я не знаю, радостным, ну, веселым, ну, неважно, вот что-то в таком духе», то и день проходит гораздо лучше, меньше этой усталости, потому что она как раз в основном-то и бывает часто эмоциональная усталость, усталость из-за внутренней, может, раздраженности какой-то, недовольства и так далее, и так далее. Это такие очень энергозатратные вещи. А если человек доброжелательно все это делает, то он меньше и даже и устает. Вот. То есть очень важно именно все дела делать с внутренним настроем, то есть с молитвою. Недаром говорят, что и пища даже с молитвой вкуснее, есть такое поверье, ну, вообще в православной среде. Ну и я согласен с этим. Если хозяйка там что-то или где-то на кухне какие-то повара делали именно так вот с молитвой все, с таким внутренним состоянием, то вполне возможно, что они лучше все это приготовят от души, что называется, как говорили, как говаривает, бывает. С другой стороны, бывают действительно такие вещи, когда мы физически ничего не можем сделать. И тогда нашим трудом становится молитва. Это тоже труд, это тоже усилие, это тоже действие. Не надо думать, что это вот так вот все легко и просто дается. Можно просто в такой ситуации горевать, там, я не знаю, унывать, раздражаться, проклинать кого-то, может быть. Ну, когда что-то такое вот безысходное происходит. А можно как раз именно помолиться, чтобы Господь дал сил нам перенести все это, возможности и так далее, и так далее. И тогда это становится трудом. Или же, когда от нас что-то не зависит, но не такое уж и важное, можно пойти, конечно же, там телевизор посмотреть, а можно вот именно все-таки обратиться обратиться к Господу Богу с молитвой. Поэтому я думаю, что эти вещи, они не только могут быть совместимыми, но они должны обязательно быть совместимыми для человека.
3: Очень часто можно услышать такую фразу, что «я не справлюсь без Бога». Да, конечно, во многих случаях это правда, но знаете, вот это вот такая красивая фраза, и очень часто мы не понимаем, что она означает на практике. Вот как разделить ответственность между Богом и человеком?
4: Есть такое заблуждение какое-то очень странное у людей верующих, когда они берутся за какое-то дело, явно такое не рассчитывая. Ведь даже в Евангелии Господь ведь говорит, что прежде чем строить там башню, нужно все подсчитали, после этого берутся за строительство. Не раз бывало у меня, когда люди берутся и говоришь, ну ведь вы знаете, вот то-то и то-то, ведь такие вот трудности, сложности. И так улыбаются мило по-православному, как это у нас, знаете, такие бывают выражения, такой благостный становится, говорит, ничего, батюшка, Господь поможет. А в результате ничего не получается. Вот это как раз перекладывание, мне кажется, именно нашей ответственности на Бога, что вот он должен что-то там чудо какое-то явить, искушение, чтобы неисполнимое оно обязательно исполнилось. Нет, здесь должны быть, с одной стороны, реальные наши труды, реальные наши заботы, а с другой стороны, конечно же, без Бога мы не справимся, потому что Бог нам дает все те лучшие качества, которые помогают человеку совершать те или иные задачи. То есть люди перекладывают свою ответственность на Господа Бога, а здесь с Богом мы получаем как раз источник того добра, которое помогает нам справиться с теми или иными задачами. Рассудительность дает нам Господь Бог. Ну как без Бога? Вот во время божественной литургии мне все нравятся слова, когда мы просим: «Господи, дай нам разумение, дай нам мудрости, дай нам трезвости». Вот. Это очень важные качества, без которых вряд ли труды наши будут хорошими, успех будет в этих делах. Потому что, ну, конечно, какие-то, если такие простые обязанности, то там, может быть, не так много нужно рассудительности. Но если задача такая очень достаточно сложная, то, конечно же, нужно, чтобы какие-то мысли такие благие приходили, трезвые в голову, чтобы человек видел пути решения тех или иных задач. А вот эта мудрость, это же, конечно же, от Господа Бога идет. Поэтому я думаю, вот так вот с этим вопросом.
3: Может ли молитва дать силы для реального поступка? Вот, например, человек боится заступиться за слабого. Помолился, пришло мужество, и он, ну, там, вступил в спор, не знаю, в драку, в словесную перепалку. Вот такой вот эффект. Вот это больше благодать или все-таки психологический эффект?
4: Насчет благодати, ну, конечно же, ну вот как я вот уже говорил, что молитва — это внутренний настрой нашей души, это такое внутреннее состояние. Ведь человеку вообще достаточно сложно изменять свое настроение, чувства какие-то свои изменить, это практически невозможно. Это происходит обычно так. Мы можем управлять нашим вниманием, и когда мы наше внимание направляем на те или иные объекты, то эти объекты, они и меняют наше состояние. Скажем, человек напуган какой-то ситуацией, как вы говорите, ну даже уж ладно, там не заступиться, просто вечером поздно идет девушка навстречу, и там какой-то фигура какая-то приближается, и люди боятся, там вспотел весь, немножко страшновато, конечно же, такое может случиться. Вот. Но и вот по щелчку, что называется, пальца, это страх не уйдет. Но нужно, может быть, о чем-то подумать таком, что внушило бы нам твердость и мужество. И я думаю, что если мы обратимся как раз к опыту святых людей, к Евангелию, где Господь чаще всего, вот посчитали сейчас компьютеры, и чаще всего в Евангелии Иисус говорит своим ученикам и нам с вами: «Не бойтесь». Вот вспомним эту вещь: «Не бойся». Кто Бога боится, тому никто не страшен. Ну, что-то вот в таком духе примерное. И переключив свое внимание вот как раз на эти вещи, я думаю, что они помогут нам преодолеть страх и, ну, как бы вселить в нас некоторое мужество и храбрость.
3: Как вы относитесь к поговорке «на Бога надейся, а сам не плашай»? Это больше христианская мудрость или полуязыческая? Полуязыческая я здесь имею в виду в том случае, что, знаете, она так немножко вот снижает упование на Бога до уровня подстраховки, что, ну да, надейся, но и сам вот действуй.
4: Вот, я хорошо к ней отношусь. Я считаю, что, ну, на мой взгляд, если при правильном понимании, это совершенно такая христианская мудрость, потому что на Бога сам человек тоже должен шевелиться. Я вспоминаю рассказ про Александра Васильевича Суворова, когда к нему, забыл, как это называлось в те времена, пришел человек, который занимается добычей всякой провизии, там, ну, там какие-то звания у них были очень странные по тем временам, и докладывает, что вот соломы лошадям ваша светлость нет. Господь Бог соломки не послался. Ну, Суворов на него прогневался, будучи, между прочим, весьма религиозным человеком, и говорит: «Господь Бог тебе не конюх, иди и сам ищи солому». Вот так вот. Да, и, по-моему, это правильно. Вот как раз в данной ситуации вот он оправдывает вот это высказывание. То есть мы, конечно же, должны сами все, что... Вот знаете, есть еще такое выражение, очень хорошее. Один мудрый священник говорил в свое время: мы должны все, что сделать от нас зависящее, а вот результат от Бога, результат от Бога. Мне кажется, это очень правильное высказывание.
3: А вот представьте ситуацию. У вас есть, ну скажем, час свободного времени. Можно пойти в храм на молитву, а можно помочь соседке, которая давно просила. Там навести порядок, помыть окна, ну и там чем-то, в общем, помочь. А что стоит выбрать и почему?
4: Я думаю, что здесь выбор должен быть зависеть от самого... Это индивидуальная чисто вещь. Вот так, на мой взгляд. С одной стороны, человек пошел в храм помолиться для того, чтобы немножко укрепить себя духовно, настроить на предстоящие какие-то дела, события. Если человек вот такой, ну, немощный, чувствует в этом нужду. Если он, допустим, так сказать, духом крепок и в состоянии заниматься какими-то такими вот делами, которые не входили, может быть, и в его планы, не очень для него желательные, то он их пойдет и будет подруге помогать, раздражаясь, ворча, как-то упрекая, или внутри у него будет у этого человека, ну, какое-то недовольство, пусть даже внешне особо не проявляется, и придет очень домой нерадостный совсем, скажет: вот только время убил, понимаешь ли, сами сделать что ли не могут. Вот. Поэтому здесь это чисто индивидуальные вещи. Но человек может пойти, особенно когда действительно нужно помочь по-настоящему, и с радостью воспринимая свой труд именно как молитву. Ведь еще Феофан Затворник вот в своих поучениях о молитве говорил: труд он тоже должен стать молитвою, тоже должен стать молитвою. Потому что человек, когда вот сделал какое-то хорошее дело, и на душе у него потеплело от результата, или кому-то там помог чем-то, работу хорошо выполнил, это все во славу Божию, как говорят, он сделал. Потому что, увы, к сожалению, в мире многие вещи рушатся, ломаются. Вот, скажем, дом не досматривают за ним какое-то время, и все, потом потихонечку все разваливается, начинает это все. Так вот, задача человека, она как бы ухаживать за тем садом, который Господь вручил нам с вами. И поэтому, если сломанную веточку, там, допустим, привить, бумажку выброшенную в мусорное ведро положить и так далее, и так далее. Посуду, чашечки помыть. То есть мы постоянно должны заниматься вот таким творчеством, сотворчеством, что ли, соработничеством Господу Богу. То есть приводить этот мир в гармонию, в порядок, в красоту, в добро, в благо. И поэтому труды вот в этом случае, они тоже становятся молитвой. Я вот читал, что на Соловках, дореволюционный период, сейчас, наверное, по-другому возможно, но правило, монашеские были достаточно краткими. Почему? Потому что условия жизни были тяжелые, край суровый, и поэтому приходилось много работать. И поэтому монахи, они все эти правила выполняли во время своей работы, своих совмещали, так сказать, во имя своих трудов, именно воспринимая свои труды как тоже молитву, как служение Господу Богу. И у Толстого ведь есть такой рассказ даже. Он хоть и от церкви-то как бы такой далековатый человек был, но я вспоминаю точности, не помню, но какой-то, в общем, помещик, по-моему, ну или не помещик, или кулак такой вот, заставил мужика пахать землю то ли в пасхальные дни Светлой Седмицы, то ли воскресенье или еще что-то. И все, и мужичку деваться некуда. Он пошел пахать, зажег свечку, поставил ее на саху, вот, и с песнопениями, там «Христос воскресе», там или еще что-то, стал работать. И когда кулак этот пришел, то он был удивлен, что, несмотря на сильный ветер, свеча, которая горит у него, вот, она не потухла. То есть Господь Бог как бы давал знак этому человеку, то он, несмотря на то, что день воскресный, праздничный и все прочее, но вот он трудится, он послушание какое-то несет, и еще с верой все это делает, и с молитвою, и такой вот как бы для него знак, то вот его труды, они тоже благословляются Господом Богом.
3: Батюшка, вот вы сказали о том, что надо делать то, что должно, а результат будет от Бога. Как молитва повлияет на этот результат?
4: Ну, я не знаю, честно говоря, как это повлияет молитва, потому что здесь уже результат ведь, он именно от Господа Бога зависит. Если Господу Богу угодно, чтобы результат был, ну, таким для нас желать, то я думаю, что недаром же ведь мы все же таки обращаемся к Богу, потому что много может молитва праведного, есть такое выражение. И, ну, здесь... А потом ведь пути Господни, они неизвестны. Порой, казалось бы, делали, нет желательного результата. Проходит какой-то период, и начинаешь понимать, что это очень хорошо, что его не было, этого результата, потому что обстоятельства так изменились, взгляд уже совершенно с другой стороны, и думаешь, да слава тебе, Господи, что я не получил того, чего раньше желал, потому что это привело бы только к худшему. Вот мы же недальновидные, мы же смотрим только перед своим носом, дальше-то его особенно-то и не видим, как события будут развиваться. Поэтому здесь результат, я думаю, что может быть самый разный. Можно так, наверное, сказать, Господи, вот как благо будет для меня, в чем воля Твоя, пусть так оно и все и будет».
3: А как себя проверить в этом случае? Вот не подменяю ли я действия молитвой? Вот какие-то, может быть, есть, как сейчас говорят, знаете, ред-флаги, такие прямо вот точки, сигналы, да, которые говорят нам о том, что молитва стала для меня просто способом ничего не делать, каким-то вот оправданием своего бездействия.
4: Ну, не знаю, это каждый человек должен все-таки индивидуально на это смотреть. Все у людей по-разному, да, вот. Видите, вот, допустим, возьмем какие-то домашние дела. Вот человек утром встал, нужно прибрать, что-то приготовить, может быть, близким что-то сделать. Он думает, а вот мне же молитвенное правило, сейчас надо вот пойду-ка я это. Некогда мне там завтраки всем готовить, пусть сами готовят там, или кошку накормить, собаку выгулять. Вот. Я думаю, что все-таки есть какой-то минимум заданий, которые мы не должны опускать. А с другой стороны, вот есть понятие многопопечения. Посмотришь, некоторые граждане говорят, нам в церковь некогда ходить, у нас работы много. Думаешь, да какая же такая работа? Люди жили в более тяжелых условиях, когда работы было в десяток раз больше. И как-то все успевали. Сейчас мы живем, муж приходит домой, ну что делала, я стиралась. Стиралось-то белье положила в машину и достала, и развешала, и все. Вот. Поэтому, мне кажется, вот начинается, когда такое вот самооправдание, что вот у нас много забот, и нам помолиться некогда, или наоборот, что надо Господу Богу правила прочитать, вся эта работа ни к чему, порядок. И вот я думаю, что надо совмещать. Нужно делать все с молитвой, и молитва должна стать нашим делом.
3: Ну и последний вопрос. Что бы вы пожелали человеку, который мечется между «надо делать» и «надо молиться»? Но в итоге вот этот вот страх ошибки, он приводит к тому, что человек просто сидит и ничего не делает.
4: Ну, я не знаю, может, ему к доктору сходить. Сейчас хороший психолог есть. Специалисты по организации труда, по организации рабочего времени. Ну вот опять же, подведем итог и скажем, что эти вещи, мне кажется, нужно совмещать обязательно, чтобы и молитва у нас была в нашей жизни, вот этот внутренний настрой. Вот еще есть такое понятие пунктирной молитвы. Наверное, как апостол говорит, всегда молитесь, это ну, не для всех, скажем так, но периодически именно как-то вспоминать о Господе Боге и вспоминать, в каком я состоянии нахожусь периодически, это мы можем делать. Сейчас вот особенно есть всякая электроника, завел себе часы, через каждый час он тебе пик, и все, и ты немножко всегда в себя пришел и спросил, все ли у меня на душе в порядке, надо поправить немножечко, и дальше пошел по жизни.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте! На научной конференции обсудили наследие вепсов и организовали выставку о деревне, которую нельзя забыть. В Центральной районной библиотеке города Подпорожье в Ленинградской области состоялась масштабная научно-практическая конференция, на которой обсудили традиции малых народов северо-запада России, а также организовали выставку об уникальной деревне Мякозеро. Конференция под названием «Духовное наследие и единство народов Ленинградской области. Феномен Ильина дня в традициях вепсов, ижор, карелов и славян» прошла при поддержке губернатора Ленобласти и объединила ученых из Санкт-Петербурга, экспертов из Карелии и представителей Тихвинской епархии, а также общественников. Ключевым инфоповодом научного форума стало обсуждение феномена старинной вепской деревни Мякозеро. Участники конференции сошлись во мнении, что традиция празднования в этой деревне Дня памяти пророка Божия Ильи или Ильина дня является уникальным живым мостом между поколениями вепского народа. В рамках научно-практического события также открылась выставка под названием «Мякозеро. Деревня, которую нельзя забыть», представившая авторский взгляд художников на быт и архитектуру вепского края. Ну и к другим сообщениям выпуска. С 22 по 29 мая в Петербурге пройдет неделя православного донора. В этом году она откроется впервые. В день торжественного открытия прошел выездной день донора. Его организовали на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Этот выбор был сделан не случайно. Помимо удобства и общедоступности для верующих Петербурга, лавра имеет известные традиции милосердия. В годы Первой мировой войны многие ее корпуса были отданы под лазарет для раненых и приют для изувеченных воинов. В советские годы несколько корпусов использовались для организационной работы. Акция «Неделя православного донора» направлена на то, чтобы развеять многие мифы, объяснить, что донорство – это безопасно и очень важно, сформировать устойчивую мотивацию, а также перевести намерение в реальное действие. Ну и последнее сообщение выпуска. В Иордании открыли первый в стране православный университет. 18 мая его открыл король Иордании Абдалла II и патриарх Иерусалима Феофил III. Он расположился в Аль-Мактасе, месте на восточном берегу реки Иордан, где, согласно преданию, святой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Особенностью вуза станет то, что он будет не конкретно богословским, а современным междисциплинарным учебным заведением, в котором молодежь Ближнего Востока сможет получить знания в области гуманитарных наук. В своем обращении по случаю открытия университета предстоятель Иерусалимской православной церкви отметил, что открытие учебного заведения стало ответом на насущную потребность в объединении духовной глубины с интеллектуальным совершенством, веры с наукой, унаследованной истины с ответственным служением человечеству. Также отмечается, что Международный православный университет должен стать центром академической науки, христианско-мусульманского диалога, взаимодействия между людьми и местом цивилизованного взаимообмена между Востоком и Западом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общение.

0: Добрый вечер, братья и сестры. Пришло время вечерних правил. Оставим свои суетные дела и сотворим молитву на сон грядущий.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом. Не прогневайся на нас зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешивший души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, як облаки человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Тебе, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящать свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точую, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя, Агеева и Захариина. Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа, возлюбил он заповеди Его. Сильны будут на земле потомки Его, род праведных благословен будет. Слава и богатство в доме Его, и правда Его пребывает из века в век. Воссиял во тьме свет праведным. Милостив и щедр праведник. Добрый щедро дает взаймы. Будет оправдан он на суде и вовеки не поколеблется. Навеки памятен будет праведник. Дурной молвы не убоится он. Готово сердце его уповать на Господа. Непоколебимо сердце его, не устрашится он, взирая на врагов своих. Расточил он имущество свое, раздал убогим. Правда его пребудет из века в век, достоинство его вознесется в славе. Грешник увидит это и разгневается, зубами своими скрежетать будет он и чахнуть, надежды его погибнут. Аллилуйя! Псалом 112. Восхваляйте отроки Господа, восхваляйте имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки. От востока до запада да восхвалят имя Господне. Вознесен над всеми народами Господь, слава Его превыше небес. Кто подобен Господу Богу нашему? Он на высотах живет и взирает на смиренных на небесах и на земле. Возвышает Он над землей нищего, из грязи поднимает убогого. И посадит его с князьями народа своего. Поселит он неплодную в доме своем, как мать, радующуюся о детях своих. Аллилуйя! Псалом 113. По исходе Израиля из Египта, рода Яковлева и страны варваров, стала Иудея святыней его, Израиль областью его. Море, увидев, отхлынуло, Иордан возвратился вспять, горы взыграли точно овцы, и холмы точно ягнята. Что стало с тобой, море, что отхлынула ты? И что стало с тобой, Иордан, что возвратился ты вспять? Что взыграли вы, горы, точно овцы, а вы, холмы, будто ягнята? От взора Господня поколебалась земля, от взора Бога Яковлева. Где были камни, создал он озеро полноводное, из недр скалы несокрушимой, по воле его возник источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даруй славу, по милости Твоей и по истине Твоей. Да никогда не скажут язычники, где их Бог. А Бог наш на небесах и на земле все, что восхотел, сотворил. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Уста имеют и не заговорят, очи имеют и не увидят, уши имеют и не услышат, ноздри имеют и не обоняют, руки имеют и не будут осязать, ноги имеют и не пойдут, не подают голоса гортанью своей, да уподобятся идолам, создавшие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Дом Ааронов уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Боящиеся Господа уповали на Господа, податель помощи и защитник он им. Господь помнит нас и благословил нас. Благословил он дом Израилев, благословил дом Ааронов, благословил боящихся его малых и великих. Да умножит Господь благо вам, вам и сыновьям вашим. Благословляет вас Господь, Творец неба и земли. Небо, что превыше небес, обитель Господа. Землю же даровал Он сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Тебя, Господи, и не те, кто нисходит в ад, но мы, живые, благословим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя! Псалом 114. Возрадовался я, ибо услышал Господь моление мое, ибо Он преклонил ухо свое ко мне, и я во все дни жизни моей призывать буду Его. Объяли меня болезни смертные, беды адовы постигли меня, познал я скорбь и болезнь, и призвал имя Господне. О Господи, избавь от бед душу мою! Милостив Господь и праведен, милует нас Бог наш. Хранит младенцев Господь, смирился я, и спас Он меня. Обрети покой, душа моя, ибо Господь сотворил благо тебе, ибо избавил Он душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу на земле живых. Аллилуйя! Псалом 115. Веровал я и говорил себе: смирился я глубоко. Сказал я в выступлении моем: всяк человек лжив. Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть праведников Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабыни Твоей. Расторг Ты узы мои, Тебе принесу жертву хвалою и имя Господне призову. Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его, во дворах дома Господня, в ограде Твоей, Иерусалим.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава 8. Западня. Кого кто лучше проведет, и кто хитрей кого обманет. Из басни Крылова «Купец». С сырыми от снега башмаками возвратились гов-девицы домой из своего путешествия в волшебный мир гадания. По каменным и стертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате мариорицы. «Наши русские барышни свычны со снегом», — сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь. «Им ничего. А вы у нас прилетная птичка из теплых краев». «И я хочу быть русской», — отвечала мариорица, однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокры. Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и стертый бархат черного порыжелого цвета еще резче выказывали это юное прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу черница, лебедь, покоящийся в темной осоке, окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе одна ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая ее румянца, третья ее стана, плеч и бог знает чего еще, замечая в их глазах невольную дань ее превосходству, и, видя это превосходство в зеркале, осыпанное нежными заботами служанки, стоявшей на коленях у ее ног, мариорица казалась какой-то восточной царицей, окруженную своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей. Согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такое еще не видывала, вы видали ли?» И, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает высохшие объятия милое дитя свое. Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха? И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро воротилась с огромной книжицей и поручением от господина Тредяковского, переданным в половину. «Ох, уж этот мне Василий Кириллович», — сказала княжна, топнув слегка ногой и с досадой надув губки. «Легко ли выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина? Выучить наизусть, мучитель, безбожник!» «Велено еще доложить вам, сударыня», — примолвила, торопясь служанка, будто стараясь рассказать выученный урок, «что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егорей-мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплет книжицы поберечь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому де, что книжица эта ему очень нужна. При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка в голове сметливой и, нечего греха таить, влюбленной девушки. Угадчик сердце шибко застучало. Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов «В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипсо» и прочее, гов-девицы были в восторге. «Как это хорошо! Так и тянет за душу!» — говорили они, но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения. Се вдруг узрела она корабля разбитого доски, лавки гребецки почти над щитцы переломаны, весла также туда и сюда по песку разметаны купно, щеглу кормила одно и верви прибеги плавущи. «Не мешайте мне учиться», — сказала мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты. С робостью осмотрелась кругом мариорица. В комнате, кроме ее, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней. Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной настрого приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок и именно из дому Волынского? Боже, упаси Груню утаить что-нибудь. Домашний лазутчик кабинет министра уж дал знать герцогу, через кого следовало о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудою. Этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту. Горничная искренне любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своей красотой и детскую добротою сердца, мариорица казалось существом, похищенным из двух раев – Магометова и Христианского. Груни гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее. Но выступить из повеления Липмана, обер-гофкомиссара, любимца Берона и крестника государыни, можно было только положа голову в петлю. Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Выведенный герцогом наг и нищ из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был по одному только намеку его оклеветать, пытать, удавить и утопить, кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца. Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче, и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника. Кровь пошла скоро, скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка. Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви. Наконец, поцеловать раз, еще раз нежно, страстно роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца. Вот что делала майорица и что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви, пожалуй, если угодно, от жениха. Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком «Неправда! Неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!» Виноват. Виноват, я пошутил. И если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме. И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их. О, какой же он нежный, страстный, говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать. Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку. И милая 18-летняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать «Да, я таки не дурна», вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на нее, а то, пожалуй, не мудрено и убиться бедненькому. Положила ее под изголовье и, наконец, заснула. Сладко, мучительно заснула. Груня видела все. Стало ей жаль барышни. И она решилась было не исполнить приказ Липмана, но мысль о заводах, куда сошлют ее и где отдадут за какого-нибудь горбатого кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевесить дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что Мариорица, того и гляди, может проснуться. Как беззаботно раскидалось прелестное дитя. Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой. Мариорица вздохнула. И Груне показалось, что рука у ней отнялась. «Открою она теперь глаза», — думала невольная сообщница шпионства, «меня как громом пришибет». Но рука уж под изголовьем. Мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение. Записка схвачена, рука на свободе. Груня залилась горючими слезами. Плакать, однако ж, было некогда. Она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут через камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей, отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи в тогдашнее время пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещенных. Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев замочную скважину, что он приближается, в одно мгновенье ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, отделя их по горсти мелкого серебра, примолвил: «Заправно, плутишки, люблю молодца, вот вам на сладко». Пажи поцеловали у него руку. Один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку. «Твоя помолодше проводит моя», сказал Берон, махнув ему рукой. В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове: «От кого?» «Из отделения молдаванской княжны», отвечал быстро паж. «Записка принесена из дома Волынского в книге русского учителя. Горничная ждет назад». Берон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце любимицу императрицы?» Этого довольно, чтобы сгубить соперника. Но Берон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале? Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственную помощью, запутать молодца, и тогда... Что будет тогда, увидим. Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах: «Какой прекрасный почерк, золотая ручка! Да где ты этому мастерству учился?» «У камер-лакея из Палатова», — отвечал торжествующий паж с самодовольным видом. «Виват из Палатов! Только вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах». При этом слове паж, видимо, опечалился. Он думал, что исполнил свое дело как искуснейший министр. «Впрочем, это безделица. Я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца. А как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои». Разумеется, пажик поцеловал опять у Берона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа. «Вперед! Я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький, негодные вещи, которых не любит государыня. Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь. Не учись. Лукавец! А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать». Когда этот урок кончился, Берон отправил пажа к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось. Наградой можно б избаловать служанку. На нее должен бы действовать один страх и гроза. Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым сквозным ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкою положила записку под подушку. «Бедная! Как сладко спишь ты, — подумала служанка. Может, статься, видишь своего полюбовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз. Что ж, кабы не я, сделала бы это другая». И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру, когда барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить ее, а то неравно бедная княжна вздумает отвечать на письмецо, ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

никуда нельзя. Провела до булочной, хлебушка купить.

отталкивающий свои грехи, сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня у нас в гостях Лариса Ивановна Васильева, учитель русского языка и литературы, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, города Екатеринбурга. Здравствуйте, Лариса Ивановна.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А также помогать вести программу к нам пришел Руслан Аширов, ученик 5 класса. Здравствуй, Руслан.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И у нас сегодня такая интересная, очень познавательная тема – это фразеологизмы. Разберемся вначале, фразеологизмы это что такое? Лариса Ивановна, что это?
1: Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые употребляются в переносном значении и понимаются, смысл этих словосочетаний понимается как единый. Почему устойчивые словосочетания? Потому что нельзя ни добавить какое-либо другое слово, ни убрать из этого сочетания слова, смысл потеряется.
0: И это уже некий такой культурный феномен, потому что, в принципе, все живущие в определенной местности понимают, о чем идет речь.
1: Да.
0: То есть, может быть, иностранцы приедут, для них это будет что-то такое вот неправильное, что-то неверное, а мы-то друг друга
1: и
0: понимаем.
1: И непонятное главное.
0: Да, что, да. Как это вот, да?
1: Да, все верно.
0: Я предлагаю нам какие-то вот прям примеры взять, конкретно разобрать, и чтобы понимание пришло, откуда взялся этот фразеологизм, как сейчас вот его понимает, может быть, молодежь современная. Руслан, нам поможет. Можешь разобраться? Мы сейчас с Ларисой Ивановной будем говорить какой-то тебе фразеологизм, а ты будешь рассказывать, как ты его понимаешь. Согласен?
2: Да, согласен.
0: Вот такая игра у нас будет. Так, Лариса Ивановна, от вас первый фразеологизм.
1: Например, фразеологизм спустя рукава. Чтобы было понятно, я в предложении. Работать, ребята работают спустя рукава.
0: Угу. Приходит учитель к вам и говорит: вот, ребята, писали вы контрольную, но работали вы спустя рукава. Это что означать будет?
2: Ну, мне кажется, это будет обозначать, что работали они не очень хорошо, как бы не стараясь.
0: Не старались, да, то есть работали плохо, и, видимо, наверное, весь класс двойки получил. Бывало у вас когда-нибудь такое, что класс работал спустя рукава и получил двойки за контрольную?
2: Один раз бывало, но получали не все.
0: То есть кто-то работал нормально.
1: А кто-то спустя рукава.
0: А кто-то. Но все-таки откуда фраза-то эта пошла?
1: Вот интересно, что сейчас в современной речи фразеологизмы употребляются в переносном смысле. Но раньше, например, вот этот же фразеологизм спустя рукава, он имел конкретный уровень работы. Откуда ноги растут у этого фразеологизма?
0: Кстати, это тоже
1: ноги растут, тоже фразеологизм получается.
0: Ноги растут, да.
1: Да, да. Вспомним времена Древней Руси. Бояр, бояре. У них шубы были в пол, рукава тоже были в пол.
0: Очень неудобно.
1: Неудобно. Для работы неудобно. И у них в рукавах были прорези специальные для кистей рук, чтобы кистями они хотя бы что-то могли делать. Понятно, что в такой одежде, с такими длиннющими до пола рукавами, работать неудобно. Они не работали. Им не надо было работать ни плохо, ни хорошо. А чтобы какую-то работу руками выполнить, по идее, надо было эти рукава
0: закатать.
1: Кстати, из этого фразеологизм антоним, противоположный по смыслу фразеологизм, засучив рукава.
0: То
1: давайте возьмемся
0: хорошо.
1: За работу, засучив рукава. Ответственно, серьезно, хорошо. Да. То есть рукава действительно когда-то были спущенными. И со спущенными рукавами хорошо не поработаешь. Поработаешь только плохо. И в нашу жизнь этот фразеологизм пришел вот в этом переносном смысле. То есть прямой смысл, он через века превратился в переносный смысл. Работать спустя рукава – это значит работать плохо.
0: Да, и Руслан сразу же догадался, что это действительно, что не справиться с работой, сделать что-то неверно. И если я не ошибаюсь, Петр Первый же, по-моему, выступил, чтобы обрезать уже все эти рукава.
1: Ну, там бороды. Про рукава не знаю, про бороды.
0: Не помню, кто там выступил.
1: Руслан вот молодец.
0: Да, Руслан.
1: Догадался, объяснил все.
0: Ты молодец. А я сейчас тоже тебе загадаю загадку. Догадаешься ты или не догадаешься. Вот такое будет от меня. Фразеологизм «избушка на курьих ножках». Это когда-то говорят. То есть, если ты услышишь фразу «избушка на курьих ножках», то это что значит?
2: Ну, мне кажется, избушка такая вот прям очень старая, Обветшая, ну вообще никакая.
0: Да, Руслан, ты совершенно правильно догадался. Это такая ветхая постройка. Сказать, да. Может быть, действительно какая-то уже, не знаю, вышедшая из моды. А откуда пошел этот фразеологизм? То есть нам-то сразу вспоминается избушка Бабы-Яги на курьих ножках, да, то есть как лес, там сказки Александра Роу, где избушки танцевали. Но между тем курьи ножки, это на самом деле было строение там 1700, 1800 и так далее на сваях. То есть что такое свая? То есть вот определенные пеньки, курьи. Но курьи почему? Потому что курение, то есть эти ножки, вот эти пеньки их обжигали, чтобы дерево не гнило и как можно на дольше этих свай хватило. То есть и избушка на курьих ножках – это просто деревянный домик на сваях изначально был. Вот такой вот, да, фразеологизм. А мы сейчас это понимаем, избушка на курьих ножках, то есть как будто Баба-Яги, что-то действительно ветхое, старое и, ну, не очень крепкое, то, что вот-вот развалится. Итак, Лариса Ивановна, от вас фразеологизм какой будет?
1: Еще фразеологизм, да?
0: Да, какой-нибудь приходит на ум? Какой у нас будет фразеологизм следующий для Руслана задачка?
1: Так, Руслан, объясни, пожалуйста, как ты понимаешь фразеологизм «всем миром»? Допустим, «взяться всем миром».
2: «Взяться всем миром» фразеологизм обозначает «взяться всем народом, все вместе и сделать одно очень большое дело».
0: Мне сразу сказка «Репка» вспоминается, где там детка за репку, бабка там за детку, вытянули в итоге репку, в итоге справились, то есть, взяться всем миром.
1: То есть дружно.
0: А вот такой фразеологизм, как «мамай воевала», может быть, ты слышал такое? Мне мама один раз приходит домой и говорит: «Что такое, как мамай воевала?» У меня гости были, одноклассницы приходили.
1: Я еще вариант «мамай прошел».
0: Или
1: это,
0: «Мамай
1: мне
0: прошел».
1: Мне кажется, более такой узнаваемый. «Мамай, итоге, как мамай прошел».
0: Да, как «мамай прошел». И что в итоге-то произошло в доме? Почему мама так наругалась?
2: Ну,
0: что там было?
2: Был очень бардак, а когда проходил «мамай», вот все в разрушениях, как бы было, и дома все было грязно, все падало везде.
0: Да, совершенно верно.
1: Беспорядки.
0: Да, пришли подружки, мы там играли, строили домик из стульев. Ну, как обычно, да, дети развлекаются. Действительно, это полный беспорядок и страшное опустошение. Мы же помним, что вот 1237 год на Руси установилась монголо-татарская ига. И дальше уже в 1380 году новый хан Мамай повел монгольские войска на Москву. И путь монголам преградил московский князь Дмитрий. Дальше стал он Дмитрием Донским. И, собственно говоря, битва длилась долго, но в итоге победил Дмитрий Донской. Но вспоминаю там о том, как Мамай прошел, что, конечно, там ничего не осталось. Все на своем пути снесли. Там действительно был и хаос, и беспорядок, и прочее. Итак, Лариса Ивановна, еще какой-то фразеологизм вспоминается?
1: Ну, наверное, вот такой вот задам загадку на такой фразеологизм. Во весь голос.
2: Во весь голос – это когда вот очень сильно закричать, чтобы тебя вот прям все услышали. Или
0: да?
2: Кто-то закричал.
0: Кто-то закричал во весь голос, как это ворона каркнула.
1: Во все воронье горло. Интерпретировал Крылов.
0: Ага,
1: немножко фразеологизм.
0: Но это же об этом же речь-то идет.
1: Да.
0: Это же культурно наш код. То есть мы-то понимаем во весь голос. И, соответственно, наши классики тоже эти фразеологизмы использовали в своих произведениях. Если вот так вот вспоминать.
1: Так, во весь голос, во все горло.
0: Во все горло, во все воронье горло.
1: Вот он именно этот вариант использовал Крылов.
0: Также кот Васька слушает доест. Мне кажется, это из Крыловой пошло.
1: Кстати, да, это сейчас мы плавненько перешли к вопросу происхождения фразеологизмов.
0: Да, то есть происхождение фразеологизмов, либо это может быть отсыл к истории. Вот Мамай воевал, это же что? Это исторический факт.
1: Спустя рукава, бить баклуши.
0: Бить баклуши – это что такое? Вот спросим у Руслана. Руслан, бить баклуши – это что делать? Это полезное что-то или не очень?
2: Ну, бить баклуши, мне кажется, это вот как бы вообще ничего не делать. И, ну, вот просто…
0: Ерундой заниматься какой-то.
2: Да.
0: Просто заниматься какой-то
1: легким
0: ерундой.
1: Делом. У этого фразеологизма вообще такая вот историческая основа. Баклуши – это такие какие-то детали плотницкие, деревянные, то есть основа для бочек. насколько я помню, насколько я правильно поняла, чтобы бочку выбить, вот надо было вот эту баклушу приготовить. Но это было самое простое.
0: Некая форма для бочки.
1: Да, да. Но это самое простое. Ее надо было как-то выбить. Это самое легкое дело было, самое простое. И легко с ним справиться было. Потом уже сложные операции начинались после этого, сложные этапы. А бить баклуши – это значит, ну, почти ничего не делать. И вот такая историческая основа и в наш язык вот именно в такой форме пришла.
0: И вот смотрите, как интересно получается. Руслан, ты же ведь не знал исходника, да, откуда эта фраза взялась. Но ты правильно догадался, потому что вот это настолько у нас все в культуре.
1: Чутье языковое.
0: Да, то есть, так это уже мы постоянно используем эти фразы, и взрослые используют, и где-то учитель в школе. Говорит, ах, ученики, ученики, опять-то вы сегодня били баклуши. Там.
2: Начитанность тоже помогает. Вот.
0: Да, то есть классики те же самые обращаются к этим же фразеологизмам, и если вот так вот поизучать, что, конечно, где-то у наших классиков это тоже все встречается. Вполне можно будет даже вот в одной из программ такое исследование провести. А какой еще фразеологизм вам на память приходит?
1: Продолжая разговор об источниках, то есть вот первый источник – исторический источник, потом мифологический, скажем так.
0: Да, очень много
1: фразеологизмов пришло из мифов, из греческих, из римских, может быть, из славянских где-то. Ну вот танталовые муки.
0: Танталовые муки – это такие у нас
1: муки, которые бесконечные.
0: Герой, который страдал, по-моему, он не мог воды попить.
1: Да, наказали. Он стоял в воде, но он не мог достать ртом до этой воды. Он хотел покушать, над ним висела гроздь винограда, но он тоже вверх никак не мог ее достать. И покушать он не мог. И испытывал страшные и, главное, бесконечные муки. Вот такие танталовые муки. Сизифов труд. Сизиф тоже мифологический герой, который должен был шар огромный закатить на вершину горы, но как только он поднимал этот шар, выталкивал этот шар на вершину горы, шар в другую сторону скатывался, и ему приходилось снова этим занятием заниматься. Бесполезно.
0: Либо Авдеевой конюшни,
1: да,
0: то есть что-то
1: такое грязное.
0: Как Геракл чистил Авдеевой конюшни, то, что надо прям огромные усилия приложить, чтобы с этим делом справиться. Итак, это у нас, значит, исторический отсыл,
1: мифологический
0: отсыл.
1: Но мифы, это как бы к литературе еще не относится, потому что мифы передавались из уста в уста, скорее, наверное, к устному народному творчеству. А потом литературные. Вот, пожалуйста, басни Крылова. Они очень богатый источник для фразеологизмов. У поэтов некоторых тоже создают. Вот хотя бы три источника. Современная жизнь нам тоже теперь подкидывает.
0: Еще один источник – это Священное Писание. То есть, наше православное радио – Библия. Да, допустим, здесь что может быть? Ирихонская труба, где там они трубили в трубы, и в итоге стены-то рухнули. То есть это что такое громкое, что такое? А вот, допустим, Каинова печать. То есть это уже отсыл к Библии. Руслан, как ты думаешь, Каинова печать – это что такое?
2: Ну, Каинова печать – это… Каины – это что, наказаны как бы? И наказанная печать – это как бы кого-то наказали и вот сказали ему, ну, например, опять у тебя Каинова печать.
0: Да, наказали, да. Но Каин – это же убийца собственного брата. И когда Каин и Авель, то есть это мы вспоминаем Бытие, и как раз история это Каинова печать, то есть по человеку видно, как что, что-то он какой-то нечистый. То есть на Каинова печать, что по нему было видно, что он убийца, и отсюда вот такой вот отсыл. Или вот, допустим, Иуда, да, то есть это же у нас нарицательно уже
1: там
0: стало.
1: Иудин поцелуй, по-моему.
0: Иудин поцелуй, да. Ну или даже просто говорят, ох ты, Иуда ты. Что это значит? Предатель?
1: Нарицательным уже имя это стало.
0: То есть просто именно нарицательное предатель стало. Вот,
1: да.
0: И мы все это прекрасно понимаем. Или Марфа и Мария. То есть история Марфа, женщина, которая очень много работала, пыталась там накрыть стол. То есть тот, кто суетится. Вот очень много фразеологизмов. А что еще? Вот в завершение программы предлагаю Руслану еще какую-нибудь загадку загадать. Какой вот такой фразеологизм приходит на память?
1: Ну, достаточно современный, мне кажется, простой. После драки кулаками не машут.
2: Ну, например, когда ты подрался и, например, победил.
0: Или проиграл.
2: Да, или проиграл, то ты уже не хвастайся. То, что вот ты победил, подрался. Или то, что проиграл, но соврал то, что победил.
0: Угу. То есть ты так понимаешь. А как еще можно понять этот фразеологизм?
1: Ну, немножко не так.
0: Единственный раз Руслан ошибся.
1: Да, да. Ты такой молодец. Но это все равно хорошо. Он много фразеологизмов определил, объяснил, да, понимает. После драки кулаками не машут. Это значит, если дело какое-то совершено, а тебе вдруг не нравится результат, и ты хочешь переделать, но уже не переделаешь. То есть после драки кулаками не машут. Все.
0: Все.
1: Здесь даже можно поезд ушел, не вернешь. Одинаковый смысл. Поезд ушел после драки кулаками. Не машут с таким грустным лицом, с сожалением в голосе. Ну, что поделаешь?
0: Написал контрольно,
1: после драки кулаками не
0: машут. Оказывается, да. Не так надо было эту задачу решить. Вот по-другому.
1: Да.
0: А уже все, уже же сдал.
1: Да, работу не вернешь. Очень хороший пример вы привели.
0: Так что
1: мне кажется, даже удачнее, чем я привела при объяснении фразеологизма.
2: У нас в классе такое было в третьем вроде бы, когда мы писали контрольную по математике. Весь класс вот как будто бы взял, договорился и написал задачу, но один пример вот весь почти класс
0: неправильно
2: решил не так. И потом все вспомнили, что надо по-другому.
0: А все, после драки кулаками не машут. Уже
1: ничего
0: сдали,
1: уже не исправишь.
0: Ничего уже не исправишь. Такое бывает. Мне кажется, у нас очень такое интересное с вами получилось. Такая беседа интересная. Да, Руслан, спасибо тебе огромное за твою эрудированность, за твою начитанность. Ты читаешь? Любишь читать?
2: Да, люблю. Много книжек читаю.
0: Вот чувствуется, что ты, я думаю, что ты мифы читал, да?
2: Как дома вот библиотека. Несколько, примерно штук 10 книг про мифы.
1: Здорово.
2: Очень много книг вот просто литературных писателей.
0: Ну, поэтому ты так легко и отгадал,
1: да,
0: потому что...
1: Да. Начитанность слышна, видна.
0: Конечно, тот же отсыл к мифам, он же есть и у многих и поэтов.
1: Да,
0: да хоть Мандельштама того же взять, сколько у него отсылов-то. Это ж надо мифы знать, чтобы его творчество понять. А без этого это не понимается. И у других писателей и поэтов тоже. Ну, вот такая интересная программа получилась. Вполне можно дальше разбираться в этой теме. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Манулова. Мы сегодня говорили о фразеологизмах, какие они бывают, откуда источники. Помогала разбираться нам сегодня в этой теме Лариса Ивановна Васильева, учитель русского языка и литературы школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении города Екатеринбурга, и ученик 5 Б-класса Руслан Аширов. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания всем. Всем добра и мира, и здоровья.
2: До свидания всем.
0: Читайте хорошую литературу, и тогда вы будете разбираться во многих темах, и даже тех, которых вы не знаете.
1: Да.
0: Проверено Русланом. До свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами.
1: И сегодня у нас в гостях Алексей Суетин, музыкант, творческая личность, а также участник разных музыкальных фестивалей, концертов. Здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, Виктория, и здравствуйте, слушатели.
1: Расскажите, конечно же, о своей деятельности. С чего начался ваш путь к искусству и, конечно же, к музыкальному творчеству?
2: Ну, к музыке, наверное, меня привели родители, когда отдали в музыкальную школу. Там я хотел, конечно, сначала играть на дудке, то, что я знал, мало инструментов, но меня привели на балалайку. И так я познакомился со струнными инструментами. По итогу вот сейчас играю уже на гитаре.
1: Когда начали выступать сольно, как гитарист?
2: Мы вот в подростковом возрасте еще создали группу с ребятами из школы и стали попадать в своем городе на концерты. Вот, или там что-то организовывали в школе, какие-то концерты мы участвовали, там иностранные песни. Вот, и с тех пор, то есть я уже стал выступать как гитарист. Вот, а после этого мы заканчивали школу, и все уже разъезжались по институтам. Вот, и уже я приехал тогда в Екатеринбург и хотел научиться еще лучше играть на гитаре. То есть и стал искать какие-то школы. Тогда вот как раз организовывали школы рока. Вот, и начав учиться, я уже понял, что все равно нужна группа для практики, для выступления. И с тех пор вот собирал свой коллектив. Вот, но мы, правда, распались все равно.
1: Были творческие искания, это все равно был опыт.
2: Да, то есть большой опыт и в выступлениях мы получили, поняли, как развивается все это дело тоже. И мы сами даже организовали какие-то концерты, чтобы подтягивать таких же ребят, как и мы, которые вот только-только, так сказать, начинают, и о них еще никто не знает, и никто им не дает где-то место выступать. То есть, ну, это было тогда еще давно, это, наверное, в 2019-2018 году. А вот впоследствии, то есть я как раз, у меня был потом перерыв, когда распались, то есть и я уже закончил институт, и закончил институт совсем в другом направлении, в направлении машиностроения, и ушел работать по промышленности, то есть инженером, инженером-конструктором. И там меня уже отправили в командировку. Я, то есть, вообще надолго уехал и далеко уже от города, далеко от музыки был. Но там я понял, что все равно хочется, ну, музыкальное творчество, что-то хочется, чтобы в жизни присутствовало. Вот, и после этого, как я вернулся, продолжил работать как бы по специальности своей инженером, но вот стал искать также коллективы и нашел, вот, ну, познакомились мы с вокалисткой и решили создать акустический кавер-проект. Вот, ее зовут Анастасия Лаврухина. Она художница, и она вот начала, ну, научилась петь, она любит джазовую такого вот все, джаз, и мы вот решили создать с ней проект «Краски лета». И вот так я снова пришел в музыку.
1: Творческий тандем.
2: Да, то есть, ну, мы хоть как бы сейчас уже организовали побольше, нас уже трое стало, мы уже нашли басиста Андрея Толстопят. Других ребят пока еще не смогли собрать. И мы уже хотим больше от каверов отойти к своему творчеству. Вот. И в процессе, как бы, игра вместе, уже я увидел, как по-другому совсем и вообще музыка в Екатеринбурге развивается. То есть и очень много уже стало ребят, которые только начинают, но уже на таком хорошем уровне. И очень сейчас вижу, как много разных фестивалей, проектов делается, чтобы, ну, выступали. То есть Екатеринбург для меня стал очень музыкальным городом. И я понял так, что в любой вечер, на какой жанр хочешь сходить, можно везде, ну, сходить, послушать даже. То есть и также много есть возможностей выступать. И меня еще вот по знакомству, то есть стали знакомиться с разными творческими еще людьми, музыкантами, и меня пригласили еще в два проекта поучаствовать музыкальных. Это вот один из них «Незримые комнаты» называется группа, а вторая группа «Дайте повод».
1: В качестве гитариста?
2: Да, как гитарист. Вот, ну вот проект «Незримые комнаты», там ребята делают тоже, как бы, до сих пор непонятно, каким, как бы, как их жанром назвать. Там очень много разных инструментов они добавляют в свое творчество. Там есть фагот, виолончель. Бывает, виолончель заменяется на альт-скрипку. Много вокалистов тоже, то есть там под, ну, на интервалах поют. То очень такой, как оркестр. И очень такой серьезный проект. То есть есть всегда интересно работать с ними, играть. И всегда есть чему поучиться новому. Вот. Также и вокалистку тоже туда позвали. То есть мы, как бы, получили получается, что мы дальше вместе по разным проектам путешествуем. Вот, и «Дайте повод» — это вот ребята с Эсерти, они тоже хотели написать, ну, пишут свою музыку, играют, ну, они вот говорят, как альтернатива, поп-панк, рок такой. И тоже, ну, людям нравится, зовут на разные фестивали, проекты.
1: Ваш любимый стиль? Есть же классическая гитара, бас-гитара. Для вас гитара, она какая? Ну, близкая к вам?
2: Не, ну, я больше-то нравится, наверное, играть на электрогитаре. Ну, вообще любая гитара, наверное, потому что и на электроакустике, и на электрогитаре разные есть техники, которые всегда интересно чему-то научиться. До сих пор как бы все равно учусь, но сам стиль, наверное, больше всего мне близок как металл, потому что мы с него вот и начинали, то есть это меня и привело, наверное, больше в музыку, именно вот эта энергетика. Вот, сейчас я как бы реже это использую, но в моей технике всегда присутствуют те отголоски какого-то металла, даже если играем какой-то другой жанр музыки, все равно как бы я близок, ну, связан с этим.
1: Вы пишете свою музыку?
2: Да, то есть...
1: Автор-исполнитель, можно сказать.
2: Ну, можно, да. Ну, у меня плохо там, может быть, со стихами получается, а с музыкой вроде что-то пишу. То есть есть еще с института какие-то наработки. Вот мы сейчас с ребятами тоже стали все поднимать, смотреть. И уже совместное творчество, то есть переделывать и писать по-своему. Но это просто музыка, то есть без вокала, без всего. И участвую в других группах, там всегда тоже приветствуется, когда что-то свое, то есть и там я добавляю уже какие-то свое соло, там, ну, свои какие-то задумки, то есть и уже дальше обсуждается, и если это все, ну, подходит, принимается, то есть и получается, что там тоже как бы творчество в плане вот подбирать свои мелодии, свои гитарные рифы.
1: Вспомните самое яркое и запоминающееся событие из творческой жизни.
2: То есть прям так одно вспомнить, наверное, сложно. Вот недавно мы смогли поучаствовать на выездных фестивалях. Вот в фестивале «Камышлов» выступали. Там было тоже интересно, что это уже выездное мероприятие. Это не в одном городе находится. И уже когда вы вот рок-группой выступаете. Еще у меня вот есть опыт игры в студенческом оркестре. Вот, он называется «Рифей», тоже при УРФУ. С ними мы тоже часто куда-то выдвигались, в разные города, на фестивали, и всегда было интересно и успеть как бы поиграть, и город посмотреть, и всегда, ну, запоминается это всегда события такие, что... И это когда особенно институт помогает, то есть, а мы студенты, но у нас не так много есть возможности, наверное, куда-то путешествовать, а тут вот с музыкой всегда была возможность посмотреть даже разные страны, еще не только город, ну, не только города в России.
1: Алексей, поделитесь планами, мечтами. Может быть, хотите создать свою школу гитары? Почему бы и нет?
2: В планах сейчас есть выпустить свою музыку, записать. Выпустить свою музыку, то есть все вот эти наброски, черновики, которые писались раньше в стол. Хочется сейчас поделиться как бы с народом, кто, может быть, будет слушать, кому-то может понравиться.
1: Алексей, а что вас мотивирует на музыкальную деятельность? То есть это общение со зрителями, отклик аудитории, просто хотите творить, написать что-то, оставлять след в музыке. Вас пригласили вот на какую-то площадку выступить. Для вас мотиватор что?
2: Ну вот мне просто стало нравиться этим заниматься, то есть музыкальной деятельностью. Без нее как-то стало скучно. То есть музыка для меня, она вот стала, что всегда хочется, то есть играть, репетировать. То есть и когда выступаем, конечно, приятно, когда и аудитория поддерживает, но не всегда есть возможность там выступать там перед 20, но мы всегда даже стараемся перед одним человеком, но выступать на уровне и как-то вот отдавать, делиться, то есть своей внутренней энергетикой, то есть что вот внутри.
1: Как часто вы выступаете? Раз в месяц, раз в полгода, раз в неделю? Вот для меня музыкант — это который поет, точнее, играет постоянно. То есть постоянно где-то практикуется, где-то выступает, делится радостью вот этой музыкальной со зрителями.
2: Да, я стал очень часто выступать, когда вот стал играть еще и в разных проектах, не только в сольном своем. И получилось так, что вот летом особенно почти каждый один раз в неделю, очень часто там раз в две недели удавалось выступать. И так как разные жанры, это интересно было выступать, познакомиться с разными людьми на разных площадках.
1: Ну и как называется ваша группа? Кавер-группа «Вкус лета».
2: краски лета. Вот, но мы больше, наверное, не кавер-группа. То есть мы хотим уйти от каверов, а больше уже к своему.
1: А почему? Творчеству. Кстати, сейчас очень много кавер-групп. Это такая мода?
2: Некоторые музыканты, они же не зарабатывают, а просто играют. А вот кавер-группами можно зарабатывать быстрее, к этому приходят люди, потому что всегда приветствуются, наверное, кавера, перепеты. То есть публика всегда это поддерживает, потому что знает, как это все звучит. Когда ты делишься собственным творчеством, бывает тяжело воспринимается, то есть непонятно что-то. А тут все понятно, известно, и можно на разные оплачиваемые мероприятия приглашать команды. Вот, но всегда, ну, мне почему-то хочется всегда просто делиться тем, ну, своим чем-то. А кавера, как бы, мы играем до сих пор, кавера, ну, наверное, они всегда должны быть, и сыгрываются на них команды, когда начинают играть вместе. Но, наверное, хочется всегда делиться все равно вот своим внутренним. Это уже, как бы, уже не кавер-проект.
1: Что вам нравится непосредственно в вашей работе? Это больше репетиция, то есть процесс такого создания музыкального произведения или, например, создание той или иной, создание того или иного номера или выступления? Что больше заряжает?
2: Не, ну, знаете, тут такой вопрос, я бы так ответил, что на репетициях это один процесс происходит. Особенно, когда мы придумываем что-то свое, мы начинаем импровизировать, нас может вообще там унести куда-то там, как бы в свое творчество, где мы можем там импровизировать, просто не прерываясь играть там, не как обычно, там трек 5 минут идет, там, а там вообще уйти там в 20 минут там с какими-то повторами, но с... То есть это как вот завладеть, как бы что ли, нотами и вот уйти в свой какой-то свой мир. А выступление – это уже немножко другое, другая энергетика, то есть больше уже, может, где-то работа, что уже как бы на публику идет, где-то как бы ты показываешь тоже вот свое внутреннее. Тоже, конечно, можно начать импровизировать в моменте и углубиться там в себя, но в основном все равно как бы ограниченные тайминги и все остальное. То есть, и, ну, таких два разных бы понятия для меня, наверное. То есть и интересно всегда и на репетициях заниматься вот… ну вот творчеством, придумыванием, вот быть в этом вот мире. И когда выступаем, то есть интересно всегда показывать, видеть, как отвлекается публика, то есть понимать, что вот эти ходы, которые мы там придумали, насколько они там понятны зрителям, публике, слушателям.
1: Вы являетесь, можно сказать, руководителем или создателем группы «Краски лета». Откуда такое название «Позитивные краски лета»? Вы хотите всегда таком... играть теплую такую музыку, согревающую, да?
2: Да, в этом тоже есть идея, как бы играть такую музыку. Но вообще название появилось, потому что мы вот как раз познакомились с вокалисткой, это в лофте. У нас вокалистка, она еще художница, и она там как раз преподавала детям декоративно-прикладное искусство. И это место называлось «Окраски Арт Лофт». Вот. А я туда пришел преподавать по гитаре, то есть это мы тогда познакомились с руководительницей этого места. И раз называлось место «Краски Лофт», мы решили, и мы организовали свой коллектив летом, и вот пришло такое название, что называться «Краски Лета». И оно такое вроде теплое, позитивное,
1: да, очень
2: и
1: прекрасно.
2: Мы как бы тоже хотели своей музыкой дарить свет людям.
1: Прекрасное название, мне очень нравится, и, конечно же, я думаю, слушатели тоже с восторгом приняли. Действительно, группа «Краски лета». Но хочу вас попросить нам что-то исполнить на гитаре. Я знаю, у вас есть уже запись. Или на другом инструменте. Но я думаю, все слушатели и кто к нам сейчас присоединился, захотят вас услышать.
2: Да, Виктория, как раз вот мы попытались разобраться, как выкладывают треки. Недавно это сделали. Как раз есть один трек, называется «Пробуждение». Он больше вот подходит для утра, я считаю. Некоторые, может, даже его на будильник могут поставить.
1: И отмечу, что это авторская работа Алексея. То есть ваш эксклюзивный контент.
2: Ну да, можно сказать так.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был Алексей Суетин, музыкант, гитарист, творческий человек и один из основателей группы «Краски лета». Это музыкальная группа, которая родилась совсем недавно и уже активно радует всех слушателей, гостей города Екатеринбурга и не только. Алексей, хочу вам, конечно же, пожелать созидания себя как творческой личности и вдохновения для новых проектов, не только для написания музыки, но и здоровья, что немаловажно, и душевного, и телесного.
2: Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Было очень интересно узнать о таком проекте на радио и познакомиться с вами.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче